0: так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы 10 из этих книг вот в ближайшее время. Такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это тоже такая производственная работа. А что касается, что касается моих фантазий, и это то, того, о чем я мечтаю. А что касается любовных романов, я считаю, что где бы они ни продавались, либо они продавались. Если они кому-то нужны, вы знаете, вот нам звонил сейчас этот радиослушатель наш. Я считаю, что его девушка просто очень счастливая, она находится рядом с ним. Я думаю, судя по времени, в одной кровати, может быть, я не знаю, чем они занимаются. Я думаю, вряд ли они пьют сейчас чай или кофе в кровати. Они, может быть, смотрят телевизор и слушают нас одновременно. Я так хотел подумать. И ей повезло, рядом с ней такой страстный, красивый мужчина, да. А рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких. Очень много одиноких женщин. И эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому то, что эти книжки продаются, доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация. Но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков, так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
1: И лопатка. Еще.
0: И лопаты, да.
1: Потому что без лопаты населенные не тяжело. Селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
0: Что касается передачи, то я уже сказал, передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день, то есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся сделать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных, мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
1: Каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа прям тру-ру так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
0: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
1: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Угу. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, мне какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
1: Говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
2: Да, вот меня беспокоит... Есть ли какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел Вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос к товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, в частности, и товарищу Близнецу. Вот мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть я неоднократно смотрел программу вот товарища графомана, вот, то есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот я хотел узнать ваше общее мнение о такой, о такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником, и это вот программа «Знак качества», там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь, и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
1: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь, то есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав, сейчас начнем с Александра. Ну что, вот про господина Бодлера.
0: Ты знаешь, выходило недавно какое-то его издание, но вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходило, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная. Вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер — это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну, вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг. Там наверняка можно что-либо отыскать подобное рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно, я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть. И вместе с этим смотришь.
1: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы, я так думаю.
0: Пока.
1: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
3: Ну, тебя зовут. Тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков. Ага. И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Потому что когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот, это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
1: смотрели бы.
3: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
1: Не смотрят.
3: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы. Угу. То есть время-то у нас такое сейчас.
1: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
3: Не, ну, я постоянно туда звоню.
1: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет. Вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые... Саш, кстати, вот о том чувстве... То есть на самом деле это называется... Вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да? То есть это как раз то чувство стыда. То есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют. Вот. Но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры. Вот. То есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать. Вот. Но, слава богу, мне дали возможность отыграться. Я отыгрался, мы по нулям разошлись. Вот. Действительно, это так. А остальные 20% идут туда, конечно, добровольные. Вот этим 20% я посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
3: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
1: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
3: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
1: Но я тебя
0: проверю. Да, ненормально тоже.
1: Да. Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
3: Хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
1: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
3: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
1: Рассказывайте.
4: Привет всей честной компании.
1: Угу. Спасибо.
4: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И, наконец, он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться.
1: Угу.
4: Вот. Я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
1: Еще
4: я
1: бы после такого.
4: Что?
1: Еще бы, я говорю, после такого случая.
4: Ну, конечно.
1: Да.
4: Всех нас зашибло. Ну вот. И... Ну, вы знаете, да так... До такой степени я счастлива, что до вас дозвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства.
1: И да, вот правда.
4: Сказали, что зануды, они очень серьезные. Но вот я, например, зануда... Но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шатанова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит... Только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот. И хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова. Вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также мое... Большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
1: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот, но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
0: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
1: А, да.
0: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот. Это второе. Третье. Есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. Это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересные темы, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший он или плохой, его надо просто прочитать. Некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, отрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
1: И их нужно ценить.
0: И расстреливать.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И напоминаю для тех, кто только что включил с бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, то он вообще трезвый не писал и не мог писать. Могли бы вы на эту тему?
1: Спасибо, спасибо.
0: Но я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом, писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. женщины иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературное произведение, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Ну, мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть, там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто из знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да. Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол», то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю, вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывает, он сам фигурирует в своих рассказах, написано они от первого лица. И он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковски не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его «Почтальон». Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльза Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть, ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
1: Прям мощнейшая, кстати, тоже книжка.
0: Да, так что чем-то они перекликаются друг с другом.
1: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи. Рассказывайте.
7: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии «Сиамского близнеца», потому что у меня очень симпатичные его мысли на все происходящее.
1: Угу.
7: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
1: Ой, извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблемы.
7: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
8: Спасибо, спасибо.
1: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонориета. Это все от нее исходит. Саш, давай просто второго начнем.
0: Как хорошо, что есть гонориета, да?
1: Гонориета не бей лежачего у нас.
0: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
3: Или Блендамед. Вот,
1: по-моему, желтенькая – это клей-момент.
3: Так что с этим надо не шутить, потому что...
0: Нет, у меня на самом деле осталась с детства любовь к пасте «Сигнал», которая такая красненькая, цветная. Там,
3: а как же Чебурашка?
1: Еще была
3: в пионерских такая... лагерях ели.
1: Лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Мятная была, да, классная.
3: Да. Ели все.
0: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерном лагере мятной пастой, поэтому...
3: Отвращение.
0: У меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста «Сигнал» мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю, и когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как такой сладкий заморский фрукт.
1: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
3: Да, я тоже
1: пробовал. Только иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
0: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия — это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью, и также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, то, вы знаете, мне они не близки, может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения. И, ну вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там, ну, около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как вы так, знаете, у них там... Ну, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, значит, он, наверное, чем-то хорош.
1: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
8: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
9: Здравствуйте.
8: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блиница о том, как он не может попасть в студию «Знак качества». Я бы даже просто хотел, ну, попросить о том, чтобы обязательно, как бы, он связался. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать, что вот за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. Вот, и как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знак качества», и хочу, просто даже так прошу, чтобы вот сиамский близнец обязательно посетил ее. Вот, если такое возможно, то есть, ну, у него есть мой телефон, вот. Так сказать, если нет, то вот Лева знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, вот, и как бы вот в понедельник я уже иду туда. Кстати, там уже был 2 стиха было вот товарища Заева Алексея, не далее, как на этой неделе. Вот и в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел. Вот. И так бы, то есть у меня большая просьба такая, вот сиамскому близнецу, но я не могу предлагать Александру Дим, потому что культ вы своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
1: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
8: Я понимаю, да. Так, ну, что вот это сиамскому близнецу хотя бы.
1: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
8: Даже так, да?
1: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
10: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
1: Ну, то есть вы имеете в виду, что вот как... Вот
10: да, бывает... у меня вопрос лично к вам, Александр.
1: Ага. Да. То есть вы имеете в виду,
3: что... Как у тебя это, Саш, произошло? Вот, хотя бы
1: знать. Нет, дело в том, что действительно многие люди по пьяни вот накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют как бы пол.
10: Так.
1: Вот, после этого как бы происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
10: Надо же.
1: Вот так.
10: Ну, надо же.
1: Спасибо, уважаемый. Вот сейчас еще сиамский близнец хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
3: А ты вот только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть два друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то вот наколками. Парень просто весь исписан. Ну, матом там, ну, по-разному. Ну, представляешь, человек весь в словах.
1: Так это вот я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну, вот, и там собралась плотная тесная компания, там тоже было несколько друзей, и вот когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, ну, за пьянкой, да, то вот он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. Ну, к примеру, тут анекдоты рассказывают, тут первые фразы или даже, угу, бывало, буквы этого анекдота у того накололы. Если с утра прочитать ничего не могут, то там КЛ, М, восклицательный знак, тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так, и вот он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
3: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
9: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить.
1: Угу.
9: Вы знаете, по поводу печатных книг, продажи книг. Их можно продавать в любом магазине.
1: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда.
9: Громче, да?
1: Да-да-да. Или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
9: Да,
1: да,
9: хорошо.
1: Вот так вот лучше.
9: Их можно напечатать, не можно, нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток. То есть, когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально. То есть книжки все квадратные, там всякие плоские, а это будет такая красивая штука, круглая и т.д. и т.п. А как вы на это предложение смотрите?
1: Спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
3: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает. А вот это, по-моему, не все потянут.
1: Не, и к тому же как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
3: А еще дело в том, что при печати используется в краске, ртуть, по-моему, свинец. А вот, а он очень вреден.
1: Покраснение очка случится, попросту, да, говорю, вредно.
3: В армии нам даже запрещали
1: газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самых разных форм. То есть я сам видел компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, то есть люди как... вот насчет... да.
3: А видел в виде четырех мужских...
1: Конечно, видел. А то... Вот, так вот, что касается книги печатания, вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну, наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки, раскладушки детские, да, а именно вот форму обложки. Там
3: серьезное вот... какое-нибудь издание.
1: Да, да, ну, что-нибудь такое есть?
0: Ну, есть целый жанр искусства, когда книга воспринимается как художественный объект. И в этом плане просто бесконечное количество форм книги. То есть просто текст как бы является одной из частью, одним из элементов оформления книги. Существуют музеи, особенно на Западе. У нас даже музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть целый отдел, который занимается коллекционированием, сбором таких книг. Есть художники, которые работают в этой области. Есть галереи. То есть это книги совершенно, ну, дико фантазийные. Но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего, ну, какого-то художественного замысла.
1: Это вот из серии таких вот, помнится, делали маленькие
0: книги? Нет, это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, ну, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежда. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются. Мне трудно судить. Но на Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать вот с разных мест. Представляете, стихи набранные. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? И, ну, эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так, кинул друг другу.
1: Тут с полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
3: почему?
1: На рога.
3: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
1: То есть спортсмены были бы рады.
3: Да, опять же.
1: Ну, то хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александра, я тоже Александра, такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем, потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть... А там какая-нибудь Виктория Токарева. И потом с досады неделю отпускаешь.
1: Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
0: Я лично не знаю, честно говоря.
3: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра. В магазине напротив. Этой Клавы не будет просто.
1: Все сметут. Виктория, не Клава.
3: Да, так что надо первыми подойти к директору,
1: и
3: скупить и выйти на улицу. Да.
1: О, чувствую коммерческую жилку.
3: Да, вот.
0: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
1: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
0: Страницы?
1: Да.
0: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передачи будут выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, ну, может, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы вот с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, сегодняшний день телевизионной передачи в интернете.
1: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Опять я.
1: Приветствую.
3: Здравствуйте.
12: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру? А второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей. И вот... Может быть, лучше было бы пристраивать в те же библиотеки.
1: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я, в общем-то, вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунется, если книги по ботанике за 4 класс на улицах.
3: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьмы. Это же сложно.
0: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
3: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
0: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женских тюрьмах, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
1: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
0: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
1: По прикладным.
0: То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Виллера, это писатель, на мой взгляд, он нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать
1: это
0: за
1: немножко
0: этим.
1: Некрасиво.
0: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Виллер вот такой...
1: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
0: Вот.
3: Я не помню.
1: Был.
3: Меня не
1: было. Тебя не было, ты в командировке был как раз.
0: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похоже, ну, на то, над чем смеялись, о чем замечали, о чем думали. То есть, как бы, рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все, вот, завидую, может быть, ее заработкам, да. Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
1: Ну, вообще, это грустное понятие. То есть шестидесятник вот в современном мире это звучит так же, как в Красной Армии, типа боец. Ну, что-то я не то сказал. Ну, что же.
0: Нет, похоже.
1: Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Очень приятно, что последний звонок. Значит, вам говорит выспившийся, это сам алкоголик, выспившийся. Угу. Да, очень приятно. Значит, три проблемы. Не одна, не две, а три.
1: Давайте.
13: Значит, первое удивительно, что вы не отвечаете на звонки.
1: Так.
13: Когда вы говорите.
1: Угу.
13: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
1: Угу.
13: Во-вторых, постоянно занято.
1: Угу.
13: Это тоже удивительно, да. Ну, это все детали, конечно, да.
1: И третья проблема?
13: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там, графоманы, то да все и так далее. Но, тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя.
1: А какая она?
13: Которую вы делаете вид, что вы не знаете.
1: Скажите нам, пожалуйста.
13: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает в вашей передаче, понимаете? Все
3: да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
13: Нет, не у вас не хватает, а у нас не хватает.
1: А у вас?
3: А где ваши спонсоры?
1: Где ваши спонсоры?
13: Да, вы правы, да.
1: Спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.
14: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находятся стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все ребята и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Это бизон.
0: А привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский. Поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Ну и, соответственно, я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Можно сказать
2: здравствуйте. Здрасте.
0: И можно начинать концерт в прямом эфире. Они все уже, внимание, даже вот там курица, она ее сняла уже, она сняла курицу, отставила, а как закончится, все опять поставит. Ну, чтобы не было, вот как в прошлый раз, инцидента, потому что часто бывает, что они приходят, говорят, типа, дескать, надо как-то компенсировать, сгоришь. Там она прилипает, кастрюлю пользует кожа, она у них такая...
2: Ну, тефлоновые кастрюли пользовать.
0: А тефлоновые денег мало. К тому же тефлон такой, он мягкий, он при бытовом разборках котируется. Не берут.
3: Мягкое оружие.
2: Ну чего? Это единственное, да, это говорю и говорит Иван Воронов. Я просто хотел сказать, что на этом состав нашей группы не ограничивается. Вот у нас еще в группе есть такой замечательный персонаж. Илья. Женя Ильницкий, который гитарист. И вот он сегодня не пришел, он не смог. Он приболел, много пропустил. И вот буду заменять я. Вот. Я, поскольку пою, на гитарке играю не особо, поэтому пускай радиослушатели сделают поправку, сноску во втором чтении.
0: Ну, я понял. Ну, в принципе, мы можем вообще завести фонограмму гитары. Вот там в каком-нибудь компакте.
2: В какой тональности?
0: В какой скажешь?
2: Ну да, что, мы начнем?
4: Давай.
2: Махать рукой?
4: Да.
2: Ну хорошо.
0: Только осторожно, там Прохор лежит, ты ей не ударь. А то она агрессивная, когда ей заденут случайно.
2: Кусает?
0: Не, она просто начинает некрасиво там себя вести. Ну, можешь попробовать, если хочешь.
2: Потом, после эфира. Так, давайте откашляемся. Первая песня. Классическая. Называется она Crazy Fifties. Посвящается сумасшедшим 50-м годам. How often at night when the heavens are... Извините. Heavens are black.

0: Нет, все нормально, ничего не трещит, у тебя очень даже хорошо. У меня один знакомый, кстати, вот так сам себе пальцы сломал, он вел, и у него они там застряли, пальцы под эти, ну, они же, вот, клавиши, они так сделаны, что, ну, и туда прям, правда, палец застрял, не, вот так же он там водил, у него прям пальцы все там позажимало, и беда, то есть, ну, как бы...
1: Насчет этого могу сказать, что одно, что, значит, кто хочет сделать на пианино вот такой прием...
2: Да, вот такое.
1: Внимательно смотрите, так сказать. Да, вот такое. Внимательно смотрите, чем вы это делаете. Это делается ногтем большого пальца.
2: На ноги, на ноги.
0: Да, кстати, вот это очень полезные рекомендации, потому что многие, знаешь, там подражают, они же видят, типа, издалека. Да, и давай, да, пальцами.
1: В левую сторону, значит, большим пальцем, значит, ногтем, да, большого и... пальца в левую сторону, и, ну, уже там, по выбору. Остальными пальцами, так сказать, в правую сторону. И единственное, никогда не делайте этого, так сказать...
0: С бодуна.
1: С бодуна и кожей, кожей, то есть внутренней стороной. Иначе можете содрать пальцы.
0: Это получится эффект каната. Потому что вот у нас одна девушка здесь, наспор, а я не буду называть ее, она входит в руководящий состав, она наспор спустилась на канате вот с 14 этажа, и у нее это прям прозрачное, она так смотрит на ладони, да, и солнце видит. Теперь, точно, но точно. Наросло. Тут потому что хорошо кормят. Вот даже видите, я борщок поедаю, там у меня все нормально, я не жалуюсь.
1: Но тем не менее, так сказать, рекомендации такие.
2: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы как бы продолжим концерт.
3: А ты прям по бумажке хочешь поехать?
2: Прям по бумажке, а чего? Здесь на гитаре, но по бумажке.

0: кривовато по барабану ты ударил, но это произошло...
1: У меня палочка кривая просто.
0: Нет, из-за зацепа, вот за эти дырки, видишь, вот дырки, вот они на самом деле так же вот твоими коллегами тут пробиты постоянно. Хорошая композиция прозвучала, я бы даже очень...
1: освободительная такая.
0: Да.
1: Дабы никого не это, в рабство не заключать, дабы потом не надо было освобождать. Вот, вот, а следующая песня по бумажке числится под номером 3, и будет называться она «Blue Sweat Shoes». Посвящается голубой замшевой обуви, которую Карл Перкинс и Элвис Пресли никак не могли поделить. Играется она в до.
2: Well, it's one for the money, two for the show.

0: в прямом эфире, дающий концерт без 10 в Москве. Через 10 начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
1: Как-то.
0: Не пивная.
1: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
0: Ну, я имею в виду пилко.
1: А вот пивных изделий пилко. Однажды легчайшее, вот столько. О, это почему? Это на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, скажем, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше, на третьем уже, вот, на рокобили. Вот, потому что, суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
0: Ну, пилко.
1: Ну, ее радует. Вот. Мы продолжаем концерт? Да, или не продолжаем?
2: Как бы.
1: На улице идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на своей первой самой пластинке вместе с Death to Right Mama. А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
0: Ботинки голубые. Луна голубая.
2: Набор.
1: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: Это была аварийная песня «Блимунов Кентаки», потому что во время нее произошла авария.
1: Лоб струны состоялся. Я представляю, если у контрабаса произойдет лоб струны, она отскакивает, когда вот лоб происходит, или она так просто...
0: На поставке.
1: Да.
0: Поэтому не отскакивает.
1: Меня очень удивляет, и, собственно, мы сейчас собираемся исследовать вот в нашем отделе научно-технических разработок феномен. Нет, ты его так оставь. Знаешь почему? Потому что очень все-таки тихо слышны клавиши. Вот когда там ты играешь соло, то прям вообще не слышно. Вот тот, значит, феномен, который только людям свойственен. Ну, вот, например, вот четыре человека совершенно, так сказать, несинхронные. Ну, в смысле, как бы у каждого свой ритм дыхания, свой ритм вращения, значит, глазных яблок. Ну, мне со стороны виднее, они у вас вращаются у всех по-разному. Вот, там, ну, у всех там всякие пальцы разные, там, длины, да, вот, а, значит, издают, тем не менее, достаточно синхронные звуки, вот, как-то, которые слагаются в музыку, да, ну, вот, в принципе, так оно происходит, вот, потом, другая способность человека, например, синхронно, вот, водитель в автомобиле едет, он двумя ногами, там, руками, все у него, да, не говоря о барабанщике, это достаточно, посмотрите, на Дэйва Вейкла, это же он там вообще, у него там все. Вот какому еще из живых существ, вот, так сказать, доступен такой вот такие действия? Я не вижу.
0: Если какое-нибудь неплавающее животное бросить в воду, наверное, оно тоже будет так делать некоторое время.
1: Ну, да, в принципе.
2: Превратиться в подводное.
1: Да, мы пробовали.
0: Я не знаю, как делать.
1: Ну что, произошла авария, да?
0: Сейчас авария устранится в течение ближайших раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: Ну, в принципе, пока, может быть, вы настраиваетесь, мы сейчас посмотрим.

0: Ну, то говорите, нет холла. Сейчас замечательный холл проскочил на рояльчике.
1: Побежал за коридором.
0: Да, и кто бы мог подумать, что так он славно прозвучит. А не было ли у вас идеи сыграть какую-нибудь, скажем, чисто инструментальную композицию, ну, как обычно вот делается в каких-то джаз-клубах, где...
1: И на похоронах.
0: И на похоронах, да, кстати. С какими-то, так сказать, перекличками инструментов. То есть, то там вот там, ну, как будто ты, поскольку...
1: Дело в том, что там нужно знать композицию, а композицию никто не запоминает, пока я не запомню слова. А играть инструменталку без слов, в соответствии со словами, это, в общем, неумно как-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, личное мнение. Вот.
0: Понял.
2: Но не совсем...
0: Исчерпывающий.
3: Не инструменталист. Давай джаз-гилдшат
1: сыграем. Давай сыграем потом джаз-гилдшат, а сейчас мы сыграем песню. Давайте, кстати, привет начать передавать. Можно, пользуясь случаем, передать привет?
0: Да, да.
1: Значит, сейчас список достану. Где он?
0: Вот. А вот на стене написали тебе уже твои друзья. Вот, чтобы вот углем
1: видеть. Мама.
0: А, ну, это...
1: Вот, короче, мама, я передаю тебе привет. Папа, я тебе тоже привет передаю. Потом, кстати, у нашего друга Сэма...
3: И соратника.
1: Сэма Соратника его зовут. Вот, у него день рождения сегодня уже, да. Вот мы его поздравляем, чтобы он никогда не болел. А также обществу Бариморов, почетным председателем, которого я являюсь, хотелось бы передать привет. Вот. Кто-нибудь еще кому-нибудь хочет?
2: Да, я хочу... Давай, через песню.
1: Следующий привет будет привет. Вот, а это песенка приветная такая. Приветливая, я бы даже сказал.
3: Ты как называешься?
1: Сэй мама, я как называю.

0: Ча-ча-ча, говоришь. Хорошее слово. А вот хотелось узнать, мне сейчас пришла в голову, знаешь ли, неожиданная мысль. Скажи-ка мне, Иван, вот насколько я понял, отсутствие гитариста заставило тебя взять в руки вот этот инструмент. А как ты вот мыслишь свое поведение на сцене без гитары? Вот руки, знаешь, они же болтаются, ну, беда же.
1: Хороший вопрос, хороший ответ. Вот, значит, акустическая гитара на сцене, в общем, тоже присутствует. Я просто когда-то выступал и без нее, но посмотрел видеозаписи и понял, что... Но не настолько красив, как я буду с гитарой. Там, вот. И поэтому я ношу гитару, дабы прикрыть мамон пивной. Вот. А дабы, чтобы было куда девать руки и не делать, как Элвис, там, вот в разные стороны, там распальцовки всякие и так далее.
0: Да. Вот некоторые находят выход, они занимаются гимнастическими упражнениями. Там турничок.
1: Делай, как я.
0: Да, типа, ну нет, нет, это тогда еще не было. А сейчас вот это новые установки, вот этот микрофон такой тампоксообразный, ну, типа, сюда идет. Ну, такой.
1: Ага, как космонавта, да?
0: Да, да, да, да. И вот они там подтягиваются, типа...
1: Ну, это, наверное, космическая музыка просто.
0: Да.
1: Такая трансовая.
0: Нет, нет. Нет, это скорее... Скорее, как бы...
1: Танцорово-плясательных изделий.
0: Читательная музыка, я бы сказал. Они там читают. Ну, вот он читает и там... Подтягивается, считает. Да. А когда падает, это тоже в конце. Ну, он же там солнышко крутит, треть. А у него же здоровый, он бах, так об сцену. Тоже это.
1: Что, память не отшибает,
0: сбивка,
1: нет?
0: Так. Да, нет, там же в голове ничего у него нет. Он же.
2: Вдоль,
0: да. Не, ну не всегда. Когда не вдоль, это получается типа синкопа. Синкопа с задницей. Ну, так это. Он прям бац, турника с задницей. Пыль так. Это вот вместо эффекта. Вот эту, ну как. Пускают дым.
1: А пыль он вдыхает, начинает тут же тащиться, да? Ему же никакой кислоты там.
0: Нет,
1: там,
0: у него такие волосы в ноздрях, зато брови лысые. Он прям у него там... Он не может даже, понимаешь, он вообще не дышит. Вот на самом деле люди, которые не дышат. У них очень расширены поры. Ну вот есть люди с расширенными порами. У них прям вот кожа... Он, знаешь, если его послушать, да, вот прислониться, вот докторы, они просто с ума сходят. Он его слушает, а у него ноздри не дышат. А вот весь организм как один нос. Он прям дышит. Если он, например, в ванную положить, да, вот ванна исчезает. Прям он прям впитывает. Вот губка, человек губка такой.
1: Вот кстати, по поводу губки, вот я как раз хотел историю одну поучительную рассказать. Слышал я про человека, которому делали операцию, и забыли ему губку в животе. И вот он приходил в гости, вот выпивал всяких там изделий спиртных, и не пьянел. Домой придет, его жена, бах, кулаком в живот. Он же бах, и вообще никакой. Вот, так что очень мудрая мысль. Я предлагаю даже вести новую операцию. Такую. Вот, типа кому-то носы удаляют, кому-то там уши
0: приживают. Губка. Хорошая, кстати, хорошая находка.
1: Да.
0: Это вообще даст даже возможность ну, ё-моё, это же для путешественников по пустыне. Я понял, слушай, я понял разгадку
1: вот секрета верблюдов.
0: Да, у них же-то некоторые думали, что это беременность спинная. Ну, там, у них там маленькие верблюды. Там губка.
1: Кстати, я даже слышал когда-то, что вот бедуины, они отрезают горбы и ими моются. Вот. Вот там пена всякая в разные стороны.
0: А он потом
1: хотя,
0: новый...
1: наверное, врут, потому что откуда там вода в пустыне, там мыться-то негде. Наверное, врут, наверное.
0: А он потом новый должен нарастать горб. Но я думаю, что
1: он
0: с рождения закачивают. Нет, может быть, закачивают. Это искусственно. Это верблюдов их же не было раньше. Это же вывели. Ну, то есть, как им
1: откуда?
0: Надо... Это же были кони обычные, да? А им надо было что-то пить.
1: А их вывели, они сразу огорбатели, да?
0: Ну, им просто под кожу вгоняли туда.
1: Откуда их вывели?
0: Влаги. Ну, как откуда? Из обычных коней, из конюшни. Вывели
1: из
0: там.
1: Из
0: да.
1: Ясно.
0: Поэтому там сейчас и терроризм.
1: Так может, да, песню посвятить этому делу? Про
0: да.
1: Поезд. Наверное, слушатели любят на поездах кататься.
3: Давай просто так сыграем, да?
1: Значит, просто так песню про поезд для тех, кто любит кататься на верблюдах.

Well, she is mine. Well, she is.

0: Я вот, послушав эту композицию, понял, откуда Шевчук содрал вот эту песню. Зато мой друг лучше всех играет блюз. Вот, вот прямая параллель.
1: По-моему, это был некто...
2: Макаревич.
1: И не нет. Макаревич.
3: Это Полюс.
1: Я угадаю этого человека с третьей попытки. Это был Маргулис.
2: Маргулис.
1: Ну да.
0: Маргулис. Это, подождите, вы Маргулис, все попутались. Маргулис — это замечательный был латвийский футболист. Или латышский. Или хоккеист.
1: Нет, это ты говоришь про такого, который угадай мелодию ведет.
0: Какую мелодию?
2: Валдерис, на самом деле.
1: Нет, ты же про Жальгерис говоришь.
2: Жаль.
4: Повтокор чемпион.
5: Ну, давайте привет передавать.
2: 22-й номер, он ЦСКА играл, Бодрис.
4: Давайте, привет.
5: Бабушка, дедушка.
4: И он привет передает.
1: Это был Егор по прозвищу Крикри.
4: Да, а я, значит, маме привет передаю большой.
1: Вот. Это был замечательный Илья Карпов, да. По прозвищу замечательный Илья Карпов.
4: Да. А песни можно посвятить? Там у нас следующая песня какая-то интересная.
1: Да.
0: Ты прям хочешь один в одного под рояль.
2: Петь будешь,
1: Хэппи Бёрдэй всегда.
4: Нет, там. Нет, босс он будет спевать.
1: Вот. А кстати, ты, Ганс, ты можешь хочешь кому-нибудь передать привет там? У тебя же наверняка есть.
2: Я после следующей песни.
1: А, то есть эксклюзивно.
2: Да, это длинный привет.
4: Это песня как раз, видишь, на посвящение.
1: Ну, пышки, признайте, пурини.
4: Можно эту песню посвящить?
1: Кого? Ну, посвяти, да. Следующая песня, кстати, будет называться «Рокабилли Гёрл». Вот, наверное, ты хочешь ее посвятить «Рокабилли Гёрл» какой-нибудь?
4: Нет.
1: Нет?
4: «Гёрлам».
1: «Рокабилли Гёрлам» хочет он передать эту песню. Это замечательный Илья Карпов двум.
2: Любвеобильный Илья Карпов.
1: Да.
4: Но они неразделимы, потому что их зовут посяки.
0: А они что, сиамские тоже близнецы?
4: Это они посяки.
1: Нет,
2: это сиамские посяки. Ты недавно видал такой фильм, да? Одного застрелили сиамских близнецов.
1: Второй умер от горя, да?
2: Второй ходил нормально.
1: Не тяжело им было, нет?
2: Мороженое подавал, мне мороженое перестали покупать там. Воняет Борис мороженое.
0: А он мог сам себя питать зато.
2: Да.
1: Он, кстати, мог брата спасти, а он не спас.
0: Прям ты имеешь в виду...
1: Ну, кровь ему переливать там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Не смог, не справился.
1: Дыхание в рот, в рот.
2: Башку отстрелили просто. Куда там переливать?
0: В какой рот дыхание, если у него головы нет?
1: Ну, сложно. Ну, в порох хотя бы.
0: Нет, ты все-таки в медицине не чай вижу.
1: Да, даром, что у меня этот самый диплом этого мануального терапевта и массажиста. Да, да, потому что я всегда мечтал быть палачом, но поскольку это законом запрещено, в общем, вроде бы как бы так вот, и вообще редкой профессии, я поэтому пошел вот на то же самое, только со знаком плюс.
0: Ага, то есть, а, кстати, действительно, профессия вот такая полярная, там или там, от середины не дано.
1: И там люди плачут, и там просят, пусти меня, пожалуйста, там золото тебе отдам, все свое спрятанное в саду.
0: То есть, соседа. А ты прям вот прям мнешь до хруста.
1: А я вот ему, да, вот так вот голову вот так вот делаю ему и говорю, не надо мне твоего золота. Вот, а следующая песня затем будет называться «Рокабилли Гёрл», и посвящается она сиамским пасюкам.

0: тебе нужно отмять какую-нибудь кумушку такую базитическую, 40-летнюю, ну, там, хребет, и выправлять его таким голосом, ля-ля-ля, прям петь, а она будет, типа, такая, ну, доктор, ну, нельзя, пониже, а ты, типа, увлекся, ты прям ставишь соловьё. Она, кстати, будет очень поражена.
1: Она вспомнит, что в молодость, когда она была на оккупированных территориях, там, ну, ладно, неважно. Вот. Кто-то написал, что надо играть Little Right Man. Вот, кстати, Газ, вот, контрабасист, нас хотел привет, привет объемный.
2: Да, привет.
1: Во-первых, ты можешь привет. Трехмерный передать привет?
2: Трехмерный, запросто.
1: Ну, давай, 3D.
2: В первую очередь маме, папе и всем обитателям моей семьи. Вот.
0: А именно папе, маме.
2: Да. Второе и не менее важный привет жене и ребенку Саньке.
0: Это вот, некое его Саньки? У тебя есть друг Санька?
2: Нет, это мой пацан. А, нами не был 22 января 2 года.
1: Пацан, в смысле сын.
2: Да, сын, конечно, бесспорно. Вот. Привет. Он, наверное, спит, конечно, но жена, надеюсь, слушает. Привет, Алка, привет.
0: Это я, Алка.
3: Прием.
2: Это я, ну слышишь же, я, конечно. Кто еще? Вот. Подожди, третий. Еще хочу сказать этим всяким тростам привет, конечно. И Валерам. Это мои сотрудники, коллеги.
0: По оперативной службе.
2: Да, да, да. Вот. Ну все, собственно говоря, весь привет.
0: Грустно стало.
1: Так Бамби песен играть каких-нибудь? Только ты сыграть маму что-то я не хочу. Ладно, можно я не буду?
2: Ну давай, пожалуйста.
1: Я лучше сыграю что-нибудь Авгатыбебное.
2: Давай.
1: Песня для Адис Абебы называется Авгатыбеби.
2: Давай, сейчас.
1: Давай.

0: Красиво звучит этот контрабас. А поиграй, пожалуйста, вот такой, как сейчас так быстро-быстро сыграл. Красота. А? Хороший звук. И долго ты учил, чтобы так смочь?
1: Ложка всю жизнь учусь. И сейчас тоже.
2: Век живи, весь век учись.
1: Ну, кстати, он никогда не пропускал занятия, он всегда приходил, поэтому он с диплом закончил.
3: Ну, занятия, походу, у меня дома просто постигают.
1: Вот, это самое. Следующая песня будет такая патетическая. Патетическая, и я бы даже сказал, визитная карточка группы Jailbreakers. Она называется Jailbreakers Blues.
2: Блюз. Но это не значит, что медленная.
1: Ну, не переживай.
3: И не грустная.
1: Вот, да. Кстати, да, поскольку это блюз, хотелось бы передать нашему новому члену группы Jailbreakers Коле Арутюнову из группы Лига Блюза, который с нами тут пел...
3: Как это? Новый член из Лиги Блюза?
1: Новый член группы Jailbreakers, который играет в группе Лига Блюза, который в пилоте тут с нами спел песни. Кстати, хорошо получилось. Наверное.
2: А символ группы Jailbreakers? Ну, не символ, а очень тоже знакомому. Очень давно знакомому.
3: Давай поиграем, а?
1: Чур я белый.
3: А я в шашки.
1: А подожди, а как оно начинается?
3: Это пассивное.
1: То есть я играю все время?
3: Нет, пассивное.
1: Все, понял.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина второго в Москве, и в гостях у нас в прямом эфире группа Jail Breakers. Концерт в прямом эфире. Собственно, насколько я понял, все-таки все композиции практически написаны чужим пером.
2: Ничего подобного. Вот из того, что мы здесь сыграли уже, значит, раз, значит, два, значит, вот три. Я, наверное, ошибся уже, но три вот точно ж моих.
1: А почему не было мысли что-нибудь по-русски, как бы, или просто считаешь, что не ложится? Нет, ложится, но я не имею в виду Прохорова, не Прохорова, а вот
3: вашего. И не стоится, кстати.
2: Да. Ну, болеется, короче говоря, от этого всего. Как тут и хвост вянет, и голова раскалывается, и шерсть упадает как-то. Вот.
1: И щемит.
2: Да, и защемляет.
1: Ну что, следующая композиция.
2: А вот следующая композиция. Наверное, очень много радиослушателей сталкивались с проблемой отключения лифтов. И приходилось им ходить, не жалея ног. Песня будет называться 20 Flight Rock. То есть для тех, кто любит, вернее, не любит ходить пешком по лестницам.
4: We got the feeling.

0: Я сделал это, я смог.
1: Я настоящий мужик. Вот я, кстати, вспомнил, знаете, кому забыли передать привет? Ларисе.
2: Ларисе, да. Тогда мы как раз подракапили гел, вот и вот так.
1: Да, мы винимся, мы винимся. Вот. Как я понимаю, винимся или винимся? Винимся, это когда мы вино пьем, а так это, мы винимся.
0: Это винница. То есть это два понятия: винница и виниться. То есть, тут, знаешь, тут, в принципе, сейчас мы вот спорим об этом. То есть мы уже в Думе выносим вопрос на рассмотрение постановки ударений. Наверное, скорее всего, вообще это слово вырежем.
1: На самом деле, по-моему, это рассмотр ударений надо ударникам просто отдать. Вот. Барабанщик, чтобы они рассматривали этот вопрос. Там, вот.
0: Пьют они все страшно.
1: Это точно. Вот наша это беда просто какая-то.
0: Ну, а ты хочешь такой вопрос серьезный поручить? Нет, я думаю, что нужно как-то справляться со своими силами.
1: А может, ударникам труда это поручить, а?
0: Старенькие очень. И поизносились. Они, у них-то пыли, они же надышались не как тот волосяной. У них-то все по-другому. У них там...
1: Ты и голова уже не та.
0: Они, знаешь, как пылесос. Вот пылесосили ими долго. Его там можно взять за ноги. Тряк так хорошо. У него прям клубы пыли вылетят из всех дырок.
1: А кому это надо?
0: Никому, поэтому это никто и не знает. А теоретически доказано, что это так.
1: Кстати, хорошая идея по то, что никому не надо, то никто этого и не знает. Это хорошая позиция, на самом деле.
0: Хорошая, конечно.
1: Да, да. Я так теперь всегда буду делать. Вот прямо вот сыграю эту песню следующую и так начну так сразу делать. Следующая песня будет называться «Hip Shake Boogie», то есть «Буги трясение бедрами».
2: Это была четвертая песня, которая написана тобой.
1: Нет, эта песня написана нашим старым другом Рич Почко, которому мы тоже передаем привет. Ричи, не болей. Не болей, все дела нормально. Заходи в гости. Вот. Вот. Может, ты читаешь? Well...

0: И я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович. Здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как-то, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюрка, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают воле по неволе. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы, это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родиться, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фалоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел, да, это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетически, ну, предки, пращуры, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки у племен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе теуны на катле. Ну, на самом деле...
0: А вот, извините, пожалуйста...
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр?
0: Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокруха еловая называется.
0: Так.
1: Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас заглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются, как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей. Все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа. Я правильно понимаю?
1: Ну, я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую. Да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на
1: что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке. Там вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенно НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И, так называемый, вы помните, да, прекрасная, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: человек и днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть?
1: Да. Как быть? Арестовывать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь. Я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: Нет,
1: что...
0: у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть, Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу вот в данный момент. У меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. Понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. И мне поэтому смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Конечно, простите, пожалуйста, Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, ну, товарищ у него Daimler машина.
0: Так, да.
1: Jaguar 4.0. Вот, мы
0: ехали, красный.
1: Мы ехали... нет, черный. Мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что... вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю.
1: Про него можно час, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я вот Александру дал попробовать.
0: Ну, это гриб. Вы мне, меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А, вот который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... обычно, ну, я 12 часов подождал нормально все. И так, ну, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Да. Именно вот в этом и смысл этого, да, как правильно сейчас говорят молодежь. Угу. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят, иногда говорят, да, круто.
1: Еще вот нет. В этом и вся крутость и экстрим, в том, что ты, да, ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь,
0: да, да,
1: что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда я это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, мне кажется, может, оно и не фиолетовое.
1: Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничество не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.

0: как раз слышал дуньки и свинушки.
1: Это что, матрешки?
0: Есть толстые смотрю. Свинушки, тонкие.
1: Есть еще плоские свинушки, узкие. А вот скажите, пожалуйста.
0: Подождите. Да,
1: извините.
0: Вот эти разночтения, да. Они вызывают скандалы среди грибников. Я при мне два начинающих грибника. Вот из этих разночтений они... мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, 3 да, переборка. Да,
1: свежий воздух.
0: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
1: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть
0: НТО. Переборка не автомобиля, а грибов.
1: Простите.
0: Да. Потом мы этот Daimler Jaguar 4.0, это очень хорошая машина, это не Жигули, Александр.
1: Да.
0: И прибирать не нужно.
1: То есть вы имеете в виду этот BMW, который...
0: Какой BMW? Jaguar.
1: А, красный Jaguar, конечно.
0: Не красный, а черный.
1: Простите,
0: я же вам уже говорил.
1: Да, я запамятовал.
0: 220 мы ехали по кольцевой дороге с грибами.
1: Это вот по нашей, по Пензенской, да. Кольцевой дороге. Да, ну и что
0: и
1: дальше?
0: И вот драки бывают, я же говорил вам.
1: Кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
0: Ведь... Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
1: Арчера, да.
0: Да.
1: Читал этого автора, его работы видел, да. А там... Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
0: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
1: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготную. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, белишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы быть меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
0: Да, да.
1: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили? Ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
0: Полно историй, знаю.
1: А знаете, полно. Ушел в лес,
0: да.
1: И не вернулся.
0: И не вернулся.
1: Что с ним происходило? Нашли ли?
0: Или идешь иногда... А там велосипед лежит и сверху лапников заложен. Понимаете?
1: Да. Или, вот, например, потом... я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
0: Такое тоже бывает.
1: Вот
0: я в 72-м году, Александр, когда приехал по Савеловской дороге, вот в ваш лес.
1: Да.
0: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
1: Ой, это было жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
0: И Нелли тогда еще не было.
1: Нелли, да, не
0: да.
1: Было. Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
0: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре это в сторону Волканска. Ну, да, тогда хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
1: Вы не брали там турник, молоко по брути?
0: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
1: А, и то есть, полный рост пришлось.
0: 4 раза потянулся.
1: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
0: Это от охотников, может быть, осталось. Или то, что грибник...
2: Там цыгане стояли.
1: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад. Ага.
1: А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая, ну, что-нибудь такое, что сейчас модно, или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот.
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему. Мы с папой посоветуемся.
1: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
0: Это... Нелли, я представлю, ладно?
1: Конечно, представлю.
0: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе... Мы решили спеть песню про грибы тоже. Вот про то, как мы собираем грибы.

0: И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли пухлогубой.
1: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
1: как в качестве псевдонима.
0: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы. Губы. А грибы это называли только белые. Так. Угу. А все остальные назывались одним словом губы. Вот. Поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой Нелли не будет называться, но
1: в общем, я
0: какая-то связь присутствует.
1: Ну, я же рыба.
0: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
1: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся. Все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой. Но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, ну, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, ах, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, а границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров. Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда, везут. Туда, понимаете, туда ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, грибы же это и есть вот пожиратели.
0: Пожиратели.
1: Всего, что сделала природа, что уже не нужно.
0: Да, целиком. Вот. Дальше, извините, я
1: вас перебил. Да. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь, я брал с собой друга в лес. А он, понимаете, такой, он работает, занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно, вот вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Ну, под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
0: Да.
1: А он перед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? Меня смотрит после этого.
0: А как это же...
1: Я не езжу с ним больше. Несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается, в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, по репе отнять?
1: Зачем? Ну что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, руководителя. У них частная организация. Вот. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают. Это все.
0: То есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы — это не досуг, не развлечение, это промысел. Вот, к примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимые уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь может закончиться обычной бытовухой, он поножовщиной.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так... Да. Взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут в лес. Потом, по ягоды, помните, потом... наша песня такая, сходим,
1: нет,
0: по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи.
0: Орехи.
1: Если грибы собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одну, и ничего...
0: Ну ладно, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше был, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию
1: правильно,
0: не платят.
1: Правильно, вот да. В Воронеже такое было, когда 18 человек отравилось.
0: Это в Нововоронеже.
1: Есть начали, тоже, да. Есть начали грибы. Люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, вот, Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие постятся и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбы еще она есть.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь тоже. Можно есть. Потом постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, нравится. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Ну, пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
0: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил?
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает, бывает.
0: Вот, да.
1: Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое сейчас.
0: Да,
1: понимаете,
0: да.
1: Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины, они какие? Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не тушит. А за собой не тушит.
0: А, то есть вы...
1: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьян.
1: А вы вот спросите, нет, зачем женщина в лесу костер сушкут? Я вот сам не знаю. А
0: может быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что-то?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чехословачек.
0: У чехословачек, да.
1: У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенные
1: до тех пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нивсамха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: А Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мягких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, неправильно я сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше пяти лет, выдает значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
0: Ага, «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Ага, обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите,
1: в форме...
0: ведь, в принципе, известно, что, скажем... Есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты, поскольку это промысел. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно, серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
1: Что творят, что творят.
0: Вот, да,
1: что
0: да.
1: творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
0: Конечно, неприятно.
1: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
0: Что это было, дядя?
1: Да, что эти охотники где-то рядом. Понимаете? Вот они же вооружены все.
0: Может быть, имеет смысл ввести, скажем так, и ну так как охотничий, да, билет, также ввести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то лицензии, да?
1: Главное, Александр, не переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
0: Да, да, да.
1: А лес рубят, щепки летят. Понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
0: Я об этом не подумал, конечно.
1: Да,
0: это...
1: да, потому что... Вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
0: Да, ну я из лучших
1: побуждений. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
0: Может. Может. Согласен.
1: Ну, в следующий раз, Александр, тоже...
0: Так, подождите.
1: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
0: Извините.
1: Потому что я в этом разбираюсь.
0: А вот каковы отношения, начнем-то, грибников и грибниц, кстати? Я знаю, что вот вы ученые...
1: Грибница это мицелия, Александр.
0: Мицелия. Ну, я знаю, что вы так шутя называете.
1: Они женщины.
0: Не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
1: Да. Знаете, почему?
0: Нет.
1: Грибницы костры не тушат, Александр.
0: Ну, я догадываюсь.
1: Почему?
0: А почему? А вы скажите.
1: Неля.
0: Ну, давайте послушаем пусть телефонный Нелли... звонок, и пусть скажут наш
1: радиослушатель. Я при Нелли здесь не буду говорить.
0: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
1: Потому что, да, ну, объясню, ладно, это же понятно.
0: Нет, пусть звонок.
3: Потому что... Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос. Да, говорите. Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
1: Да. Про грибницы или про что?
0: Ну, в общем-то, можете.
1: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
0: Вот это интересный вопрос.
1: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
0: Отбились.
1: Что солнце не видно.
0: Да.
1: Например, туча. Да. А один нервничает в группе.
0: Угу.
1: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его где-то на расстоянии 5-7 сантиметров.
0: Так.
1: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
0: То есть это...
1: Чтобы паники не было, Александр.
0: Вы имеете в виду вот... этого режиссера, как у Кустанаева?
1: Ну, я не помню.
0: А вы, а так, простите, а хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
1: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас, про панику.
0: То есть, если так, вы кого-то... Нет, хорошо.
1: Самое
0: если...
1: главное, да, избежать паники, вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами, понимаете?
0: А если, вот если нет никого, кому заглянуть в глаза, ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
1: Понял, понял.
0: Да.
1: Понял вас. Компаса нету? Нету, да?
0: Нету.
1: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох, мох какой-то растет. Да, какой мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
0: Если
1: Александр.
0: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
1: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
0: Безусловно.
1: А змеи, змеи на тепло идут. Что тогда?
0: Змеи.
1: Змеи. А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
0: да, да.
1: Он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
0: Вот интересно
1: тонн.
0: Было бы стать.
1: До 25 тысяч тонн.
0: Это вот на...
1: То есть до 400... Сейчас, подождите.
0: Это на Липецкую губернию. До
1: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
0: Это вот каких грибов? Которые...
1: Да каких? Промысловых. Белые.
0: Унт-рыжик.
1: Рыжики, да, рыжики были.
0: Да.
1: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
0: Так вот, в честь чего названа улица...
1: Не знаю, что вы хотите сказать.
0: Нет, есть улица Каргопольского.
1: Я могу вам, Александр, сказать.
0: В Москве.
1: Я человек компетентный в этом.
0: Ну, я ни в коем случае вашу компетенцию.
1: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
0: То есть даже вот в зимнее время года?
1: Нет, нет, то что вы.
0: Ага.
1: До первых заморозков.
0: До первого заморозков.
1: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дальше. Кстати, поздравьте меня.
0: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
1: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
0: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная декламация.
1: Хай-тек.
0: Как это что?
1: Это называется сейчас хай-тек.
0: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
1: Нет.
0: Извините.
1: Хай-тек это...
0: Типа хай-энд.
1: Типа хай-фай.
0: Ага. Ну что, предоставим...
1: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы. А хай-тек это мебель.
0: Мебель. Ну что?
1: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
0: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
1: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
0: Слово Нелли. Слово
1: поможете
0: Нелли.
1: Раскручивать Нелли.
0: Тише, Бисмарк.
2: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
0: Извини, Нелли, свое, то есть это ты написала?
2: Да.
0: Хорошо как.
2: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб, боровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, в беленькой рубашке».
0: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про Бегона и про Бибигули, писал это тоже в детском возрасте, но писал в стол. А затем, когда повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены, он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет это, дескать, ну, как его, графомания, дескать, что вижу, то там пою, да, да. Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что, если деньги не платишь, все, да, графомания.
0: А так какой образ?
1: А деньги
0: Гриф
1: заплатил,
0: беленькой рубашкой.
1: А деньги заплатил, и сразу, и сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила по ходов за грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, о чем вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются. Вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй, и пошла. Сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок... Он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше, как он называется? С ним же как на экскурсии идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается, и у нее только на килограммы, на вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
1: Так не надо путать промысел и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, давай, конечно, это же как занятие, как... Господи, Александр, сами должны
0: понимать. Так я-то понимаю, я понимаю ваши чувства.
1: А вот я ей объясняю, она ничего не...
0: Бесполезно.
1: Вот это, конечно, такой человек. Нужно только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, срезая, забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели вот на картине вот вашего художника, которого вот уже обозначили, да? Не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот ну, а потом домой приходит. Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что все... там вот как, например, мне вот этот синий
1: старые
0: нравится.
1: Старые грибы не берите. Какие? Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Слезяха. Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы.
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, можно я чуть-чуть? Вы
1: ешьте, сами Александр, тоже. Я
0: говорю, вот Неля как реагирует на грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели. И...
0: Для детей
1: и
0: вообще вредно на ночь есть, да. Но под поутру мы покормим.
1: Нет, Неля следит за собой. Вы не думаете, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну так потому вот вы начали об этой, об слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи.
0: Ну, белок.
1: Это мухи. Обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому
1: но
0: что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если... Идешь, смотришь, рыба одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: Это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называется...
0: Пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он такой длинный.
1: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. И говорят, что ее поймали...
0: В лесу.
1: Да, на донку.
0: Это ужасно.
1: Так вот, да. Просто я говорю, когда по лесу идешь, грибы собираешь, мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
0: А вот такое, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
1: Ну,
0: да. Дескать, вот.
1: Ну, давайте.
0: Типа, а, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда вот идешь, например, ой, такие я не беру. То есть получается, что, дескать, я лох, там, такие беру, а он, видите ли, морда барская,
1: да, сокращенно такие. Да, вот это мне не нравится.
0: Свинство, я с вами согласен.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка. Она и ночью ищет.
1: Тетка.
0: И находит.
1: Вы знаете, тетка у меня. Я вам если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13. А джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот. Так она там с утра до вечера. И муж купил шубу за 7 тысяч долларов. Она напьется... И то драку устроить со студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе.
0: Это
1: в этой
0: ужасно,
1: шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Но,
1: а потом в связи со спортом, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да, у нее плечи, как вот это вешалка.
1: Не, ну это. Мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому очень нравится. Потому что под нее можно руку но положить,
1: она,
0: и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница?
0: Родственница. Вот. Вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот это все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, вот. С вышки в воду?
1: Ну, с вышки, когда уже возраст подошел.
0: А она... вот до того она как прыгала?
1: Ну, обычно прыгала.
0: Понял,
1: как...
0: да, извините.
1: Не с мостика, ну как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: А, вот так. И то есть там не важно в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих...
0: палок.
1: Я не знаю, которые... какого, Александр.
0: Рельсы мы их плавцы называем между собой.
1: Я сам лыжник. Вот. Я
0: ну, я даже знаю, что у вас есть такое звание «Лыжник Вселенной».
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, вот, простите, Олег Германович, а что тут за порошок такой?
1: Про дочку сказали, вот что она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
2: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Неля плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, и главное, не есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это ну, маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Ну, Александр, то есть там...
1: Понимаете, что
0: понял,
1: грибы?
0: Понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, Михих, ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
4: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил, в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
4: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
0: Да.
4: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если конечно.
0: Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным, как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
1: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
0: Безусловно.
1: Ну, во-первых, я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр, понимаете? Потому что такого не может быть.
0: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
1: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
0: А вот в чем
1: так
0: причина?
1: Так не советую есть грибы в
0: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
1: Нет, в уксусе, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детский.
0: То есть неестественный вкус получается.
1: Абсолютно,
0: продукта.
1: Абсолютно.
0: Вот на самом деле я вот попробовал.
1: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах. Да я сам, у меня у друга Ягуар 4.0 Даймлер.
0: Да, темно-синий металлик, я видел.
1: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдает, потому что таких колес нет широких.
0: Низкопрофильная резина.
1: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дач, едут, ну, семья, да? Мама там, дочка. А мы к метру приближаемся. Так им страшно, Александр, понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
0: То есть, я даже знаю, что...
1: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
0: Выдумка. Да, ну давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
5: Здравствуйте. Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
0: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
1: Не знаю. Ну, по-моему, не его голос был.
0: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
6: Вот у меня такой вопрос. Понимаете... Вот я недавно был в лесу,
0: так.
6: Видел очень интересные грибы, я первый раз такие грибы видел. Их мало, форма как пальца, и на конце такой вот ярко-красные как бы ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
0: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
1: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, на самом деле. И я считаю, что просто он вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, а все люди-грибы, потому что гриб – это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
0: Потому что белок.
1: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как, понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
0: Озеленение.
1: Понимаете, да?
0: Да,
1: понимаете?
0: Конечно.
1: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета. Хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы — это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек — это и есть гриб.
0: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
1: Я, вы знаете, может быть это... Сейчас, подождите секунду.
0: Да, конечно, у нас время есть.
1: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
0: Ну, посмотрите. Да.
1: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
0: То есть можно смело брать?
1: Да, потому что он не похож на вот те 6 грибов, которые нельзя есть.
0: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
1: Да. Ему нужно просто, в этом случае я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
0: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку, может быть вы как-то визуально вкратце опишете, ну какие-то, может быть, характерные особенности, присущие всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
1: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидис. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели, у вас или у вашего знакомого, ногти посинели, руки и ноги похолодели, судороги. Только не путайте с судорогами, которые от мухоморов. Там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
0: То есть нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
1: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
0: Нет.
1: Ну, в общем, это, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть... Ну,
0: но тем не менее, наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Дай пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора. Да.
1: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
0: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
1: Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Хорошо, дальше.
1: Что дальше?
0: Ну, что там дальше?
1: Я же сказал, что я вот знаю только этот гриб, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
0: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
1: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
0: Кстати, я знаю...
1: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
0: Да, с ногтями он был.
1: Пусть он лучше их не берет. Раз не знает.
0: Раз не знаешь, не бери.
1: Да, хотя я бы их съел бы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
7: Отличная передача, вы задумали, господа.
0: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
7: У меня не вопрос, у меня сообщение.
0: Да.
7: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник.
0: Так.
7: Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Угу. Главное знать, что брать нельзя.
0: Так.
7: А что нельзя, все остальное можно.
0: Угу.
7: Это проверено моей собственной опте и на опте моих знакомых. И очень даже вкусный гриб получает. И даже очень большие корзинки собирают.
0: Так. Продолжай.
7: И очень вкусно получается, и... Могу даже принести их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые я пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
0: Спасибо, спасибо. Это будет очень приятно. Вот, не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо, спасибо.
7: Пожалуйста.
0: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
1: Да, да.
0: Сейчас прорвемся, буквально.
1: Да.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Неля. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы, И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо. Ну,
1: это, мне кажется, я не верю в его...
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя нашего. Не болячка у него там, что-то не такое злокачественное.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что лечили чагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе название это лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: Да нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот, как японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: бы. То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было
1: хай-тек
0: не совсем это, вежливо по отношению
1: это к целое
0: хай-тек.
1: Направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, дягильские сезоны, архитектор Шехтель,
0: известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: А, ну, вот ладно, вы сказали, было, что-то сейчас
1: хай-тек
0: пришло.
1: Вытекает из Баухауса, понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз услышал, да.
1: Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а хай-энд,
0: да,
1: а вот, хай-энд, да, Александр, есть, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слушают лучше. Ой, ну ладно.
0: Ну это да, отвлеклись, это уже так, вот так называемый.
1: Долби Сурант.
0: Долби Сурант.
1: Или
0: да.
1: потом. Или вот Dolby Pro Logic.
0: Вот интересно про
1: я это. Просто, у меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
0: Я видел у вас в машине тоже автомобиль.
1: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для дочери. Понимаете?
0: А, кстати, я так понимаю, что это
1: знаете,
0: вот опять такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
0: Это называется ремикс. Да, извини.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет той девушке, которую люблю.
0: Вот что мне понравилось. в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович.
1: Да, вы, если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте. Потому что очень сложно для нее говорить. Она же еще не понимает ничего.
0: Я понял.
1: Нелли, задайте ей какой-нибудь простой вопрос, Александр.
0: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
1: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
0: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Нелли.
0: Здравствуйте.
3: И это вас не беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие, их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарасывать. Вот. И, знаете, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
1: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали, и не успел мысль закончить.
0: Простите, я просто очень импульсивно.
1: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. Вот, недавно ко мне друг заехал, привез форель, понимаете?
0: Рыба такая.
1: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
0: Так.
1: Пахнет она, знаете, чем? Бройлерами.
0: Курами.
1: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
0: Угу. И кормят курами.
1: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
0: Но тут есть еще один момент.
1: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
0: Угу.
1: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
0: Вешенка, да. Вот,
1: опионок. Правда. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
0: Я целиком с вами
1: согласен.
0: А мне
1: вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую. Она на вкус очень нежная.
0: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
1: Так же, как белые грибы.
0: Так же, как белые.
1: Белые грибы,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: есть.
0: Так. А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов там...
1: Нелли, вот когда...
0: Да,
1: Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли,
0: да,
1: вот когда тоже, она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет.
2: Это уже называется «Дедушкин табак».
0: «Дедушкин табак», да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория — так называемые поддорожничники, лопушники. То есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да. И были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои. То есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба, да. На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Потому что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я в не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель.
1: Нет, нет. Шевель — крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапива, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть.
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения не разные есть, Александр. Ну, да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы — это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт-то
1: что
0: было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу ты, ну, складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил.
0: Не было этого. Не было. Я хотя просто... нет, вы сказали,
1: я
0: что не
1: говорить.
0: Ешь шампиньоны. Это
1: я... Ну, я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно...
1: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, простите,
1: и
0: я видел.
1: Говорили, вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
1: Какой?
0: Вот этот... который, да. Потом,
1: который
0: а то,
1: ели.
0: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Но она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас...
1: Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
0: да мало ли вообще, что они подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело. Не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы — тяжелая пища. Абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть
1: нет.
0: Можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для
0: да.
1: мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну,
1: да.
0: Так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: бы этого, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: витамины.
1: Мужчин. А витамины? А кроме белка это еще...
0: витамины.
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... У них... забыл, как это называется. В общем...

0: случае больше не
1: буду. А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, ну, макарон.
1: Она сейчас, он никак, ну...
0: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но... Ну, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Очаровательная.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
2: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Олег Германович.
0: Здравствуйте.
2: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. Они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные? Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну...
0: Баночку там можно, да.
2: А, баночку, да, да, скляночку, да. Чего-нибудь еще интересненькое. Ну,
0: понятно,
2: слоников, кстати, если хотите.
0: Черепашек можно тоже.
2: А, да, черепашек, да.
0: Понятно,
2: тоже
0: понятно.
2: Тоже можно.
0: Спасибо.
2: У кого какая фантазия.
0: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
1: Без комментариев, все правильно.
0: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи вам, да.
4: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
0: Будем рады вам помочь.
4: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Понятно. Чем нужно бить?
0: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.

0: Здравствуйте.
1: Доброй
0: ночи. Я хочу рассказать одну историю.
1: Рассказывайте, конечно.
0: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
1: Угу.
0: Ну, вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
1: Да, понимаю вас.
0: Ну, и вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем, все-таки, понимаете.
1: Конечно, конечно.
0: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти, в темноте, там, по лесу еще.
1: Угу.
0: Ну, и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну, вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по-всякому, вареницу, знаете. Угу. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички.
1: Угу.
0: Вот так. Ну, обращали к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали, этот феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали, там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
1: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
2: Ну, да, ну, про грибы много рассказывают, в том числе и всяких чудесных историй.
1: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
2: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
1: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы не стал бы сейчас делить шляпочные и не шляпочные.
2: О, тогда,
1: Александр, простите, извините, я не прав. Да.
2: Про Теона накатал, я вам могу рассказать.
1: Расскажите.
2: Это. Да ну что вы, не буду. Угу. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике. Когда туда приехал один американец, у него жена была, как Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
1: Русская, да. Да. Овсиенко фамилия.
2: Ну, не знаю.
1: Нет, вот я читал эту книжку.
2: Овсиенко — это певица. Так.
1: Нет, я имею в виду...
2: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
1: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
2: Ну, сейчас она вспомнит слова. Ахара. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
1: Людмила Овсиенко.
2: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
1: К чему все это приводит, молодежь?
2: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки.
1: Да.
2: Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна, как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
1: Причем занималась челночеством, занималась. И вот такой резкий
2: Нет,
1: переход.
2: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю, в 50-е годы
1: псилоцибин
2: открыли.
1: Знаю,
2: потом открыли это вещество, которое было в теононакатле. Теононакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
1: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
2: Есть эти, да, грибы? Нельзя.
1: Не будем.
2: И у нас
1: нет, а вот этот, я вот этот хочу.
2: Трифиля вот еще. Ты знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
1: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелия, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджер, просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
3: Папа, расскажи про дядю Витю.
1: Да.
2: Что тут много... Да, понимаю. Нелли, сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень, ну, неприятное и опасное.
1: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное
2: сам,
1: только для
2: окружа. Я окружа. Сам да, был пьяный в лесу. Понимаете?
1: Я видел.
2: Да. И грибов, конечно, не соберешь. И... Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже. Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
3: Помнишь, начинает. Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне это не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния. Хип-хопер, это не очень, конечно, хорошо.
0: Это вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну да, Нелли нравится.
2: Ну что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный сам. Может быть... Просто ей
2: может
0: нравится.
2: Быть, у них что-нибудь и получится?
0: Да нет.
2: Думаете? Ну,
0: вы были у меня дома?
2: Ну, вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: просто, да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор хуже, он пропил все, что у него было, понимаете, и... Вот я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, половину подавили, потоптали.
1: А мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял, ну, где-то отпита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и Нель, прекрати, занимайся своими делами, пиши.
2: Раскрашиваешь картинку.
0: Пиши, что Саша сказал, да. Вот, и это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Тут хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки, у меня червивые. И играли. Играли, потом... Эти пришли с рыбалки, иначе, ну, у нас там еще соседи. У нас 107 участков. Все вместе. В общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут. Кроме Виктора. Вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них они ничего не поймают. Ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали. Понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь. Вот одну выкурил сигарету, вторую, третью. Вот кто курить любит, тот рыбак. Вот. И потом, если рыбы нет, они эту селедерку несут. Селедерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селедерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается в санэпидемстанции. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селедерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селедеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. А туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Этот, заливную получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести в себя, прежде всего, какую-то познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот, на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина звонила перед этим, вот она про рядовку рассказывала.
2: Да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка. Думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это, конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они сильно потеют, подушки пахнут.
0: Хотя, да, у них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним. Птиц.
2: Ну, это если уже повысить, вот еще они потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют?
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
2: Ну, мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру тела.
2: А, ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в городе, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно, особенно когда в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: На папу было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказал, представляете? Вот разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо за вопросы. Олег Германович.
0: Да, готов. Готов.
2: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
2: Видели,
0: да.
2: На нем березу?
0: Видел.
2: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
2: Вот, это очень живой.
0: Урал.
2: Урал, да.
0: Ну и что?
2: Ну и что? То есть, значит, и березы, и грибы это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
2: А, ну, согласен, да. А может быть, кстати, хлорофилл...
0: Нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
2: Ну, вообще, резко
0: я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакт ставите.
2: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить, или Нелли, например.
2: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Всю студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
2: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорил, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
2: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
2: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
2: Бывает, лопаточный грибок.
0: Тапочки,
2: грибкос.
0: Может быть, одел бы они чужие.
2: Чужие,
0: ну... Да. Ну, вот так он просто
2: вообще это, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посередине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в, или лучше в это, в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
2: Рукой просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
1: все. А у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Анели. У нее волосы все побелели. Анели, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
2: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать...
0: Да, было такое.
2: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
2: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу так вот получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот, из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно, понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: Это, в общем-то, не шутка.
2: Очень приятно.
6: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот, а у нас что-то в этом роде-то есть? Это первый вопрос.
2: Да.
6: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
6: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
2: Что еще раз?
6: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок, есть обряд. Перекидывание выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, нет, подождите. Нет, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Послушаем.
0: Нет, подождите. Пропаганда.
2: Пропаганда, да.
0: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Угу. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той вот целью, чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не бродили к тому.
0: Конечно. Полу. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: А? Ну как может это сделать?
0: Ну вот, поэтому не тушат.
2: Да. Ну, может быть,
0: поэтому
2: еще тогда телефон.
0: Я тушу.
2: За все.
0: Панели не тушат.
2: И вы поэтому вот и ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что? Ну, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле...
0: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет. Курите. И плащ у вас, с капюшоном офицерский. Я говорю, да меня просто... Этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, не предостался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, вот, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я эту, на секунду, книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот я разговаривал с бабой Машей. Вот, мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что зашли во двор. Кирпичный двухэтажник стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот, ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот, заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что... Не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенно ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖИ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет с вами бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки стиле Дэн. Вот. Я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад. Я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок. Угу. Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а вот
0: как бы, тешит вам шерстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так и... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцы, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то. Они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами. И, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко... оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе?
3: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот. Да.
3: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно все.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
3: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
4: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
5: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крендели, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
5: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
5: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: Да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
5: Менеджеры и
0: мерчендрайзер. Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
5: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
5: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
5: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
5: удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем, помнит, рассказавшим о пластинке. Соответственно, называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился, и вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd, у вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок, просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это только и всего.
1: А какие диски у вас есть, интересно послушать?
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну вот давайте навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вот это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть с пьяных
1: глаз. Естественно, конечно, естественно, да.
0: Угу. Ну и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, ну, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Ну, противно, конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку, вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: я сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хочется.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно. Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: Да, вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, тут нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенин. Это будет классно.
0: Хорошо, тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ, вот, судя по прозвучавшей музыке, и внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка. Будьте
0: здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, и спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразлично мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязан, принес, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник, сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу? Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Ну, хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как кактус на подоконнике морозной январской ночи, да? Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да? Вы слышали описание обложки?
2: Это где все?
0: Ну,
2: в каких линиях?
0: Ну где, да, в каких-то линиях. Он типа дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... Слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: Трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну и то относительно понравилось, двое звонивших. Ага. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: я
1: что...
0: Я бы нет.
1: Ты?
0: Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио позвонить?
0: Видимо, нет, ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот, кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвоните, рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнет вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь, или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир. Мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодняшнего?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно.

0: Порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
1: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа. Вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
2: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
2: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
1: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
2: Самое главное, грудь ее показана. Да?
0: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, и вот между сгибом коленки вот руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы, ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да. Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
1: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
0: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
1: Да.
0: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
1: Ну, давайте 3.
0: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя, так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать, мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но...
2: А сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика. А на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот. Выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А если открыть ее, посмотреть
0: вовнутрь? Ну, это мы, да. На самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркого зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такую ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот маленький?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Я понял, о каком вы альбоме говорите.
0: Да. Хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

Ну вот, до выпуска последних известий, сокращенно ПИ, у нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным это ФМовским радиостанциям баситическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да? Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и таким монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: и быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. А я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде там мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, что, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Mm-hmm. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Mm-hmm. Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человеку, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Угу. Вот иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам, чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Да нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете и звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
4: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да,
4: да.
2: Я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хорошую поступку.
4: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
4: Батонами.
2: А?
4: Батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
4: А как?
2: Просто так получается, да, вот я, ну, стою со хлебом.
4: Ага.
2: Вот, и покупаю себе хлеб. А рядом бабушка.
4: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабушка, давайте я куплю. Она, давай.
1: Понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, например, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. А мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что сказать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу, правильно? Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно, да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на... Вот на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
4: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильма в 30-х годах.
4: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерной работы.
4: Инженерной работы.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот, что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет и рассудит.
4: Причем пока вот наши слушательницы думают, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
4: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
4: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
4: целые символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
4: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
4: А какая разница, я слышал или
1: так ты слышал? Так что давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар...
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: А сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу.
2: 15, тогда...
1: Думайте.
2: Десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Ну ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
4: Сразу же, либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

money. Here's your money. Here's your money.

0: мечты быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валюты, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да,
3: вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем да, все-таки уговаривать наших уважаемых вот... получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали, мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер я тут напоминаю, в общем,
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам,
4: да?
1: Во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте, я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните.
1: У меня вообще память не бей лежачего, Наташ. Да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, какая там была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю. Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
4: А, когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Почему у нее такой несчастный-несчастный вид? Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги. Понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
2: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
2: Нет.
1: Нет,
2: ладно.
1: А то смотри, если простыл, я тебе дам это. Нет, ну как, да, ну рассказывай, да.
2: Я чё, я просто однажды перевел бабушку через дорогу, вот, ну как-то так достаточно спокойно, вот, и когда пришел домой, рассказал маме, так, все спокойно, я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташ, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где пребывает дяденька со свастикой.
2: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как-то вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
2: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Грамму, да.
2: Красновато-черных, я смотрю, отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
2: вот
1: внутри.
2: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
2: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
2: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, со на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно и на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы, на пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
2: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
2: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Ich sing meinen Song, wenn du hörst.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, болезнь.
1: А ты знаешь, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем, есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть какие-то менее, потому что если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека. Какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной, жизни.
1: Бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, 8 дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это эхо Москвы, да?
0: Да, безусловно. Говорите, пожалуйста.
2: Про хорошее что сказать?
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году я забудем. Выполнил план. Купил всем шоколад и жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года. Да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник. Там доски для скворечника взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала, полетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебе вообще. Давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни.
0: Да. Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу.

0: Надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
1: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
0: Со страшной силой, да.
1: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
0: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
1: Да,
0: вы
1: да,
0: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
1: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
0: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю, что это очень хорошим поступком.
1: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красный, с иероглифом остается.
0: Да.
1: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
0: Я прошу.
2: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
1: Нет, а я просто
2: потому
1: не
2: что ты отказался, да.
1: Я
2: не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
0: Боже мой, что творится?
2: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
1: Сейчас. Ну что, описывай.
2: А, вот. А, она, скажем так...
1: Кто?
2: Обложка этой пластинки, понял, да, ага. Первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по-компьютерному, по-нашему, по-диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой, вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится это очень мало.
1: Это уже расскажу про рисунок, да.
2: Да, рисунок это такие два... вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это должно называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши, два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
1: Да.
2: Носы треугольные.
1: Подтверждаю.
2: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
1: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я доверяю тебе. Да.
2: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот... Как иногда.
0: Ну, да.
2: Да, понимаете. Вот, один чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
0: Да нет,
2: просто вы поняли.
0: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
1: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
0: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
1: То есть
0: вот мне с иероглифом нравится.
1: С иероглифом.
0: Тогда... С иероглифом нравится.
1: Хорошо, значит...
0: Включите, пожалуйста, второй трек, он мне...
1: Именно второй.
0: Да, вот почему-то второй, да.
1: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
0: Благодарю
1: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо за звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с вами сидим, мы слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего немаленького беспредельного.
2: Наконец-то! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Саша, вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что было, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал «Ельцин, Ельцин», за что мне стыдно.
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом базитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас
1: срам,
2: так
1: срам,
2: стыдно,
1: да,
2: что...
1: Да,
2: да, невозможно.
1: Ну, а хорошего что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Тогда вот я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все,
2: есть.
1: Правая. Номер,
2: да, правая, но... да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо,
2: да,
1: спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой, это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга, это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать... хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: Я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю у тебя вот там над табелочком.
0: А давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложку.
1: Не, погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я знаю, что... надо мной? Ну, можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хотел. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой такая люминесцентная лапочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас какой-то. Ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флуоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такую тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: Надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели...
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наша тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был.
0: Угу.
2: Я переходила у Рижского вокзала дорогу.
0: Угу.
2: Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
0: Да, да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, ну, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж, вот, а потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
0: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно,
2: и очень многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Да, вот. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да?
2: Да.
0: По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать: мужик, что там, ты пьяный, но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась, понимаете, да? Вот, я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось, и я так это самое прошел дальше, отвернулся, слышу только бах, удар такой, а ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это, опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, 14, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Так нет, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? То, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, нет, как воруют чемоданы, закричали «Милиция!»
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом,
0: да,
2: ничего,
0: да,
2: такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю, вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный,
2: понимаете,
0: рассказ. Да, понимаю.
2: А
0: ну, давайте все-таки...
2: Один раз, но да, я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот мне кажется,
0: да, молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, так сказать, приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, да, бывало, что, да, забудут там, да, гости их там. Вот. И иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию, в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваши картины, да,
0: да. Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Я
0: музыка,
2: так думаю,
0: она...
2: что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Значит, вы так думаете, да, вы можете продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась, два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это уже,
2: да,
1: уже вышло.
0: Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными,
2: да,
0: мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше, ну
2: я, вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда,
0: понятно,
2: беру билеты на экзамен, тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я, а я обычно все беру.
2: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили. И,
2: а, ну да, нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень не, все равно перенервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот и все, взяла, да, и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида. Ираида.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Ираида.
0: Да я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал, волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: принципе, так сказать, прощено, в общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, унцы, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность, вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали, подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт, и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, да? Слушай, это интересная тема,
1: да. В общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением то сам на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот, это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на, так сказать, на охране правопорядка, собственно.
1: Да. Конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких вот, скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда выставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь. То есть это просто
1: периодически. Как...
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь? Вот сознательно.
1: Там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там, за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения. Это для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивых
0: невест. Понятно,
1: невесты.
0: Понятно, да. Что хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, конечно, так же и мужчины, то есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы самое, в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну тогда, если у нас и у вас, в принципе,
0: тогда об этом
1: одно и тоже происходит, да, я думаю, не
0: стоит. Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас просто требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы, и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура, потому что вот эти понтыкины геройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляю это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация эта затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже ситуация.
2: Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: теперь
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
1: очень,
0: людям.
1: Очень странно трансформируюсь, извини, мысли его так был быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а
0: так это было когда? Себя, послушай, а тут, это было да. когда?
1: Не, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил.
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. В юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде по проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть,
2: вот, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть, я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина,
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
1: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из... Из Санкт-Петербурга.
1: Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: Так вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Я Ольга.
0: Ольга, Оленька, за что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оля? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля!
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, про хороший поступок рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали
0: потом. Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит, вот так, это стрёмно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику, так, фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, знаете, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дескать, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал с клубникой далее.
0: Это хороший, хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. На...
2: Крысоподобных?
0: Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень
0: да.
1: длинные, все конечности очень резкие, треугольные.
0: Да, такие, то есть так. На второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да,
0: он
1: крутится так.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысками.
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: и потом... Вы не очень мудрите. Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
1: просто
2: пока
1: рассказывает, каким образом сейчас выглядит это.
2: Да. Потому что ведь судьба — это все-таки не хухры-мухры, ну, надо к этому это... подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
2: но... С точки зрения нумерологии, я бы даже
0: сказал. Да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саша, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, кто-то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше,
0: да? Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, там все нормально. Ну и, знаете, как друг друга вот подталкивать.
0: Uh-huh.
1: И вот я подталкивал, он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось, только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно,
1: только... Потом я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его так, ну...
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен
1: конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, может, и кажется, хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой, такое все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну, да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Не, ну почему именно так?
1: Нравится он меня делать.
0: Ну, вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну, как счастливой?
0: Ну,
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там домой пьяных? Ну...
1: Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патрон, а вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном магазине. Да, так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой
0: трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Угу. Так, ну, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава. Слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял. Слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Так.

0: мы даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие, сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие. Да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда за то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она побежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его.
0: Угу.
4: Он занят. И кончилось это тем, что я с трех, и уже, нет, даже раньше это было в час, и где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже, конечно.

0: вышла от своего шофера.
1: Вот слушайте дальше.
0: Да.
1: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. Остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у «Сокола». Это было лето. У «Сокола» взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это?
0: Ну, много понаворовал мужчин,
1: вот,
0: да.
1: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно.
1: Ну,
0: и что,
1: ну,
0: и как
1: слушайте,
0: дальше?
1: Да, ну,
0: как
1: да.
0: Вы разошли?
1: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот вы понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
1: Да никаких недель. Я...
0: Нет, вы-то поступили вполне...
1: Нет, я вот хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Угу. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Дайте, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, все. Конечно, конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Да. Как зовут внучку?
1: Нино.
0: Как?
1: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
1: Нет, не было.
0: Не было.
1: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь, вашу и жизнь. Вот Нино, да?
1: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
1: Ну, хорошо,
0: да.
1: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
1: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
1: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
1: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
1: Нет, да.
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
1: Ага, понятно.
0: Вот. Тем не менее, большое вам спасибо.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: На волнах радиостанции Ивр-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивр-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям. Угу. Это, знаете, добро тоже относить. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были деньги, кому очень нужны. Даже он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100
0: Попросту, какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было бы больше.
0: Да. Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам ну, так,
3: все-таки да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом, да. Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот, в третьем классе где-то вот гуляли по крыше. Uh-huh. Вот соседней вот многоэтажки такой вот большой. Uh-huh. И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный. Uh-huh. Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке. Uh-huh. Вот, и потом, в общем, как-то немножко даже было... стыдно.
0: То
3: вот.
0: Есть срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело. Совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Олег, ну хорошо, сейчас мы послушаем, какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before. Yes!

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего вину?
0: Вы знаете, как вам будет удобно?
1: Угу. Ну, тогда, пожалуй, плохого видно.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь у него при жизни, проактивный был характер, не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок — это...
0: Так хороший — это то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, и хороший, можем так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что... Ну, не сочтите за лесть, то, что помню, сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши. Вот старый, вот этот стекло, Уэрский банк. Ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да?
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот... Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за...
1: Спасибо за эфир.
0: За звонок, до свидания. Посмотрим, посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названила в эфир сидящим рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа такой.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, в минуту прочтения, типа да, этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет, поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себя этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: А, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да, значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: Цветная,
1: да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
4: кино 70-х годов, извините.
1: Да, кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которая не блеклая, которая.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: А, я выберу 8.
1: Трек 8. Это счастливое число, да?
2: Ну, не знаю.
1: Хорошо. Хорошо. Слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я их в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой. Понятно. О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться, вот везде. Uh-huh. Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен. Uh-huh. Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Так, это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну, понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Я, в общем, смог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так. Он такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего. То ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у звонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да. МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да,
0: ну,
2: не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и да, загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
0: да,
1: вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивно я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, нет, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходит туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
3: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: Да.
3: Плохая связь.
0: Отвратительная.
3: Саша.
0: Да.
3: По поводу...
0: Понятно. Повод. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи, да. Рассказывайте.
4: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали внимательно.
4: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-то своем мощном сраме, хорошо?
4: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
4: В жизни есть, но как-то сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
4: Мощно перелопатил всю жизнь и просто избавился. Ничего плохого. Осталось хорошее. Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
4: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД. Дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
4: Нет, ну, я хорошо, я могу рассказать хорошее. Ну, вы знаете, я с ним проснулся.
1: Вообще случай интересный.
4: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки. Одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже...
4: Не
0: они
4: хочу.
5: наслышано, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
6: Раз, два, три, четыре. Ну,
5: равнобедренный...
6: Октаэдр.
5: Да, вот, октаэдр.
6: Равнобедренный октаэдр.
2: Ой, да. Не ругайтесь, Александр.
5: Вот, и, соответственно, на этом самом вот, равнобедренном октаэдре...
6: Цензурное там, слово, не волнуйтесь.
5: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем, так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
5: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
5: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
5: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
5: А как зовут нашего героя, вас? Я
2: имею... Меня зовут Павел.
5: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Блин, что?
1: А пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
5: Слушаем.

после кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, флагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом: «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил: «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил: «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство. Но и сам пал доблестной смертью.
Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Салона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла, совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Салон укажет его. Но Салон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон, родом из Аргоса. Они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося, на праздник им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Салон отвечал: «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20... То есть из 26 250 дней нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля — это та, что обладает наибольшим количеством благ.
так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Салона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Салона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Салона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата. Мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей. По крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю».
Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит: от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крес отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг — отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы». Адраст отвечал: «Царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну». После этого они...

круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: у нас в гостях буситолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института буситологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: Саша, сидим в кабаке, давай веселого. Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое, веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же. И я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
1: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт буситологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
1: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы.

0: Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее, но я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику, и таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
1: И будет понятно, где зарыта собака.
0: И собака,
1: и вбиты гвозди.
0: Кто ее был закопал.
1: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. Ну, так в чем же?
2: Так вот, по поводу базитологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят, и нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
1: Налет.
0: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
1: Да ничего страшного, ничего страшного.
0: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад вот, творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот, вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину,
1: насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
0: Вопрос был к специалисту МЦИРИ.
1: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
0: сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространенных
1: в ваших
0: песочницах, она тоже, в общем-то,
1: да,
0: имеет место быть.
1: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах всяческих исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют, наоборот, некие...
0: Потому как рефлекс просто вступая в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызвано тем, что определенные соскребы сонычи и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать. Вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей там строительных материалов, но однако они употреблялись, когда-то было дело такое.
1: Ну вот, однако мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их. Это правильно, поскольку если, например, у каждого будет, и там ничего не останется.
0: Население то... вообще мало что дает,
1: да,
0: потому
1: да,
0: как оно
1: да.
0: брать не умеет.
1: Вот в этом проблема.
0: Нет,
1: кстати,
0: в этом организованное какое-то взятие в этом нет. Ну, поэтому вот... всегда существовали предводители, которые говорили взять.
1: Вот это и тогда люди бежали, там, я помню.
0: До этого они тренировали. Великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти и раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свою очередь рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть ее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродивший вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет. Назвала «Ух-ват» его. Так она говорила: «Ух-ват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такое. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили, им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось, потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать, потому как все, что можно было, уже все раздали.
1: И положили на военные склады. Вот и так называется резервный запас. Сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
0: Угольщики прокормят, как всегда, нас всех.
1: Да,
0: всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
1: Вот в том-то и дело.
0: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немерено...
1: Заставляют откармливать, безусловно.
0: Они визжат, помирают, и они не могут на это смотреть.
1: Без слез, конечно.
0: И учиняют себе там подобные вот...
1: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный вопрос.
0: Какой такой господин?
1: Нюсарев. Да.
0: Известная фамилия.
1: Знакомая, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
0: всякий
1: в контексте...
0: Всякий мужчина знает, что калибр трубы...
1: Это очень важен, он важен.
0: В домоводстве важен.
1: Да. И к тому же это сейчас, в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку
0: трубы
1: сейчас это ржавеет, это несет...
0: Если обратиться к Цири, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть сходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем они перешли вот в эти раз трубы, раз-два трубы.
1: Да. Колени потом.
0: Колени, да. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
1: Безусловно.
0: И мы ее потом еще обсудим в следующем
1: нашем. Да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического, такого физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
0: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
1: Да, это тоже хотелось бы узнать нашим радиослушателям.
2: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном проблема, вот, как правило, и дома, вот, и на даче. У меня проблемы с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Угу. Это импортная технология, достаточно хорошая.
1: Ну, видимо, у вас торчит отовсюду, вот они прям как ежик у них почему-то, да.
2: Да, ну это, к сожалению, да. Вот. И поэтому, да, извините. А вот с канализацией мне, конечно,
0: не повезло.
1: Ну, самое главное, как говорится, театр начинается с этой.
2: С вешалки.
1: Да, а в общем-то любая канализация начинается
0: обед
1: с Ральфа.
0: Обед заканчивается трубой.
1: Безусловно. А начинается, в общем-то, вот эта труба со унитаза. Вот давайте обговорим немножко. Ведь это же...
0: Философия трубы. Что ей противостоит?
1: Да, раструб. Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб. Это что есть? Да. Ур.
0: Казалось бы, что да. Площадь. Проще. Да. Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца. Вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы позитивные...
1: Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем, там треугольники.
0: Наличие трубы определяет уже как бы второстепенную роль в семье.
1: Безусловно.
0: А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
1: быть
0: орган...
1: Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим постоянно...
0: Мечта, вы знаете, она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как вот там с трубами дело было?
1: В том-то дело. Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос. Да. Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
0: Так он всю жизнь использовался.
1: Ну, удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали в древности?
0: Да,
1: к деревьям это припирали ухватом. Извините, что я вас перебил.
0: Ухватом...
1: Ну,
0: ухват
1: прибивали.
0: Является основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
1: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли все, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов.
0: Да,
1: а рогатина
0: образец,
1: мама ухвата или ухват папа рогатина? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама. Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, ухват взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока ты уже, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство.
0: Да,
1: то есть, а рогатина, она под
0: что здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных наук. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонической взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявола там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
1: Или как глубина для грудничка. Вот.
0: Да, или же как черепаха для...
1: Орла.
0: Небольшого, да, орла.
1: Да, вот они, кстати, очень... Всегда, я извините, что так говорю, я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел,
0: они
1: птица не глупая.
0: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла, и это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затащить определенным образом, чтобы каждый черепах успел своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
1: Головки.
0: Как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната.
1: Вот.
0: И таким образом как бы
1: неэкономно расходится резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, причем небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть... Потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как? Их же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованная черепаха, это же, ну, Ну, как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой, без расперды.
0: Правильно.
1: Да, так как же быть?
0: Это, в общем-то, не полный комплект поступающих к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступать должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали. И, в общем, продают этих самых черепах.
1: Что дошло? Вот деле... Что растаможили, то продают, получается.
0: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно... живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
1: Существа, вот,
0: они,
1: так,
0: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
1: Могут.
0: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
1: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так маскируется.
0: Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
1: Ну, вот вопрос к базитологу, зоологически помечен, но мы сами понимаем, что зоологически. Медведица больше ухаживает за ногтями, чем медведь. Савелий, я тебя спросил.
0: Да,
1: я знаю, что вы изучали в последнее время у вас.
0: В общем-то, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту.
1: У них ногу, у них связка целая.
0: Собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтей насобирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
1: они
0: органы.
1: Они сортируют,
0: их
1: сидят
0: почти
1: очень долго.
0: Не интересуют. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума такое вот блюдо, которое, значит, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных в свое время ногтей.
1: Причем тщательно отшлифованного.
0: Да, и доколе посылались, значит, геологические экспедиции, всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
1: А скажите,
0: медведица
1: вот...
0: действительно, она полирует.
1: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
0: вы знаете, там должна быть что-то? Там чисто это, в общем-то, уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
1: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболовической, воспоминания сказать, воронки вот на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
0: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
2: Ну да. Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
1: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
2: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
1: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже на рост?
2: Конечно, конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть. Верхняя часть.
1: Ага.
2: Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
1: Медвежья, да.
0: О том, чтобы заменить.
2: Да, да, да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные, отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
1: То есть блеск вот этот привлекает внимание полового
0: сказать,
1: партнера.
0: Что да. Вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
1: А извините, да. А скажите,
0: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь, это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
1: Но это будет примитивное цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут, и получается такой виртуозный. А когда просто цок-цок, это, они же даже опознают друг друга.
0: Дело-то
1: поэтому...
0: не в этом.
1: Нет,
0: в
1: как том, они же что... создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не
0: сказать,
1: понимаете.
0: Вот, мышь, летучая мышь. Ага. Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Да. Она может тебе там внушать что-то.
1: Может.
0: Ты, однако, могут не слышишь. Существуют специальные такие бетаскопы или как-то приборы, которые...
1: И дельтаскопы, альфаскопы и просто скопы. Существует массу приборов.
0: Берут этот сигнал, на который как бы не слышим.
1: И превращают
0: его до уже до слышимого уровня.
1: До сведений людей.
0: До сведения довожу я следующее, что вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство даже как бы они в валенки не кутались, в какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою очередь, тоже им поставляют пластилиновые и глиняные подметки. То есть, чтобы при особых операциях, там, команды какие-то, командос, они нуждаются в том, что вот это вот цоканье ногтей при ходьбе снизить вообще до нуля. Хотя это невозможно.
1: Помните, как Жуков вообще просек это и отменил обмотки, вот, по-моему, в 48-м году?
0: Да, и тогда все наступление завалили из-за того, что цокали ногти и не вовремя, они не обрезали эти ногти.
1: Да, обрезали не было.
0: Вообще занимались в основном паразитами, которые, в свою очередь, как выяснилось, они, в общем-то, должны были собираться, упаковываться в определенные снаряды под названием «Катя, я вам дам и покажу». Вот, заправляли все эти в реактивные снаряды и отправлялись на ту сторону. И поидом там, значит, поидом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберт Уэллских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем. Когда был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
1: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школах учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
0: Да, и еще не могу отметить
1: пятно
0: нашего,
1: такое здоровое.
0: Усатого вождя.
1: Да-да-да.
0: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования, там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им пустую посуду сдавал просто наполненную этими самыми паразитами. То есть они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные слоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
1: Вот что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане туда они переправляли вот это микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то что мы сейчас видим? Вот ничего ровным счетом уже это не видим.
0: За счет того, что в принципе любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
1: Да.
0: А поскольку
1: да.
0: американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
1: Ну, брали там узбеков просто. Ну, это, да,
0: да. да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею. Да.
1: Да.
0: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
1: да.
0: они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
1: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом желчные пузыри разных животных. Вот насколько, на ваш взгляд, эта технология продуктивна, является ли это технологией будущего, и насколько вообще она гуманна, поскольку вроде бы там, я знаю, что сейчас даже выращивают и свиньи специальных, причем, если называют не свиньи, а свиньи, вот, и вот пузыри у них особо так развиты для этой цели, то есть практически как бройлеры, вот а-ля китайские собаки, а-ля бушевские курочки, рябы.
0: Да.
1: Ну вот я знаю, что лесорубы многие получают изначально травму, поскольку вроде работа-то вроде как бы она такая и ну, расслабляющая поначалу, даже доставляет удовольствие. А потом они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
0: Да и это уже переходим они... постепенно к секретным материалам.
1: А куда же
0: известно все, что вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать, ну, такое...
1: Pulp Fiction
0: такая.
1: Да.
0: Вот. А надо сказать, что тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
1: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
0: Они плодились, конечно.
1: То есть, вот
0: создавались по червячно-ползунковому стилю. То есть им нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся, она оставляла, значит, знаки за собой. Другая же как бы их компенсировала и оплодотворялась одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
1: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
0: Они мутировались так полностью. То есть
1: все было там...
0: Да, метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
1: Но ведь была великая
0: Но
1: охота.
0: Гусеницы были всегда.
1: Так и вот в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями? В Алтайском крае, это в 36-м году, по-моему, или в 32-м.
0: Да.
1: Вот, когда...
0: Пришлось подвинуться вашим.
1: Да.
0: Подальше отойти. Тогда как раз все исследование и закончилось.
1: Но потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили. То есть мы туда вроде вернулись. Вот.
0: По тем местам.
1: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
0: наших
1: пальцем
0: там не было.
1: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по скалам.
0: Корабль,
1: это самое.
0: Был закапан, неизвестно откуда взятый,
1: да.
0: на который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И в общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот все брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это гора Халтая.
1: Да, безусловно.
0: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося и дымящего, да, почем зря.
1: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она икает или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел фильм...
0: Ты вопросы создаешь?
1: Нет, где медведица-самка и самец. Прямо. У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались, или еще каким-то образом.
0: Они не понимают, что ногти имеют чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия. Это все относительно.
1: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше. Это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
0: А не считаешь ли ты, что...
1: Пора?
0: Артур, Цири...
1: Да, извини. Как бы,
0: кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
1: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что... Вроде там какие-то информации.
0: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам, которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
2: Да, совершенно верно.
1: Потому что они могут нас случайно услышать.
2: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы, вот, и просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет.
1: Вот, в общем, а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну, вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
2: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам... Он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца. Поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел, а нет, так нет.
1: Кто здоровается.
2: Да, и опять же, он все-таки, не надо забывать о том, что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов, а с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
1: Угу. Ну что ж, ходу исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин вот в средней полосе, также в Азии, подвержено воздействию алкоголя? Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные. То есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает. То есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то вот. То остальные, значит, вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено. Затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
0: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
1: Ну, бог, ну, да, не будем сейчас
0: так,
1: о нем,
0: в общем,
1: да?
0: По намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории для, как бы, издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
1: Привлекательных вещей каких-то.
0: Да. Ревун созывает их на эти принятие этих средств, которые спирт содержит, и микродозами вызывается, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам, и женщина за счет своего особенностей, своих микробиологических организмов, способна уже синтезировать спирт, неважно из чего, она может как бы синтезировать его уже из воздуха там, находясь.
1: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
0: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку она подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство, за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно. А распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел очень интенсивно это распространялось.
1: Чрезвычайно мы наблюдали.
0: Просто
1: как лесной такой пожар, это скажем.
0: Да, лесной пожар или же вообще.
1: А скажите, такое? Вот Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие женщины...
0: Ты знаешь, замечаешь, да. Много вопросов насчет мутации и прочего. Дело в том, что люди уже боятся жить и без будущего. Поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо – это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка, там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому это вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые сейчас немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
1: Ну, нет, они подвергаются
0: вообще,
1: в какой-то,
0: вы знаете,
1: степени, ну, слабые.
0: Разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне, к самодеятельной, и сохранению памятников и решению вопроса политического.
1: А так ведь, смотрите, ведь по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной-то и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политической и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина. Поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что-то похожее на такое... Ну, на какой-то...
0: На рёв из юбра.
1: Вот-вот, да, совершенно
0: и
1: верно.
0: И вообще так надо думать, что оттуда немало что происходит. И, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается в изначальные, вот эти в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
1: Но и они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводило недоумение, невозможность состыковки какой-то вот этих предметов. То есть они могли часами так сидеть и их и состыковывать. Их называли блаженными, очень уважали, иногда делали вождями племени. Вот. И когда, наконец, им удавалось каким-то образом состыковать, получалось вот, скажем так, геометрическая фигура, и именно на основе вот этой геометрической фигуры создавались образы вот тех так называемых идолов, которым...
0: Однако вернемся к вопросам
1: о трубах, да, вы хотите?
0: Да, наш гость, по-моему, в состоянии объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
1: Да, Коля.
2: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу. Как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе
1: кальция.
2: Злосчастного
1: кальция, да,
2: да? Да, да, кальция, содержащегося вот в Макчикен Макнаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
0: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит, она через час буквально должна опять была посещать его.
1: Даже реже, потому что да. Если постоянно, то интервал это 15
0: и
1: минут.
0: Вот наработанность было... вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатцев и прочих.
1: Но ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
0: Вырабатывали что... специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот цоканье ногтей.
1: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов или любых других.
0: Да. Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, института маммологии. Ну, просто говоря, проассоциировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
1: Как, чтобы как это происходило, происходило, да.
0: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же было до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
1: То есть вот
0: проблемы питания, я думаю, будет третьей частью нашей сегодняшней беседы.
1: Не, ну вот хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
0: Является ли предмет...
1: Является ли... И насколько,
0: вертикально направленный как вот, бы вот, памятником вот, изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником? Вот что.
1: И является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
0: Не каждый.
1: Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения его внутрь, в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть вот это. А она туда, если ее так, она не пройдет. Она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно. Все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот, относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
0: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшюрованные книги.
1: Конечно,
0: продавали
1: конечно.
0: Бы все это...
1: В любом виде, просто потом. Как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже
0: да,
1: вот на тот момент
0: тогда
1: это...
0: Тогда бы было совсем все по-другому. И я думаю, что вопрос, например, приоритетов взять.
1: Да.
0: Как поедать лучше, лежа, стоя на голове, или вообще, так сказать, в свободном состоянии хождения. И надо сказать, что вот при повышенной влажности, что ли, иногда люди, забывающие вечером положить и забывшие что-то, они потом не могут вспомнить. Они ходят день... Следующий у них как бы уже представляется процентов на 50, совершенно как бы необычным, потому что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит, и при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
1: Причем поэтому... тоска не по предмету, а по своему состоянию.
0: Да, по своему
1: вот
0: состоянию.
1: Очень важно.
0: И даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность в внедрении чего-нибудь дополнительного, чего-нибудь. Чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил, ну, в 9 было часов, положено, что-то явно вроде помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
1: Не могут.
0: И, считай, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
1: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так далее.
0: Да, и все их как бы...
1: Ну, вообще кучности лишенные.
0: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи вскроем и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Мцыри и Андреем Орловым, нашим бейзитологом.
1: Повлиял.
0: Что повлиял?
1: Тут пока, прости, суть просто, дела, просто я для было, радиослушателя, да. Для второго.
0: Да-да-да.
1: Хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждой программой все... Ну, подожди, это с каждой программой все более свирепее. Свирепее и свирепее.
1: Да,
0: нет, я имею в виду... Он имеет в виду мимо мой организм. Что говорит, я свирепею и свирепею.
1: Вот, чего?
0: Вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это. То есть, все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить: нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешь?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание?
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. То самое поколение, как ты там сказал, Next Generation, о котором ты в самом начале говорил.
1: На стенах пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улице я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей, я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед. Это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди хоть чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисованное, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечения кубиком Рубиком в 80-е годы, спрашивает тебя Андрей Михаил.
1: Ну,
0: какие соображения? Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика и в ногах крутил, и в руках у тебя все время было. Он тоже увлекался этим, мы прекрасно помним. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы
1: Нет,
0: сейчас подумали.
1: Нет, я проводил более серьезный эксперимент. Я, например, когда задавался целью собрать в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть, либо человек как-то проблему свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
0: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, эти, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, вот Анатолий Мцыри, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там уже...
1: О чем говорим-то?
0: Вот об кубике и говорим.
1: В смысле, вообще?
0: Да, безусловно.
1: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
0: Нет, давай я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
1: Но я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость приобрела.
0: Так вот ты и скажи про моду.
1: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководствовало, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо заказать, наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты, как бы сокрушаясь, скажешь, что составители ошибку допустили или же что-нибудь еще с этим.
0: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
1: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известна статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуальный, тем меньше его интересуют кроссворды. Еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть, в любом случае, дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне. И потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
0: А вот к Владимиру Мцыри вопрос пришел.
1: Так я ответил на вопрос-то или
0: нет? Я почему знаю, я что слушал. Господин Мцыри, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками? Или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
0: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель... догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, я ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком, это дело было во время службы в армии, он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот, видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить только вот, по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
0: В смысле, вы имеете в виду?
1: А, ну я понял. Вот человек, который так интенсивно оправдывается, он
0: обычно,
1: как
0: правило, что-то
1: имел опыт.
0: Имел.
2: Единственное, что я делал.
1: Стиральный

0: больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лета вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
1: А что, человек, что здесь сейчас они отношения. Что называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выпало это уже. Ну да-да-да.
0: Фактически
1: вот,
0: да.
1: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати, вторит душевно.
0: Они, конечно, да, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональные особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть там они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
1: А мне кажется, что как раз Леонид тут имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
0: Это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
1: да,
0: где ее словить можно.
1: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило. Насчет вообще истории головных уборов. Вот в частности, что вы можете сказать о истории
0: создания?
1: Головной убор —
0: это венец, да, вот этого создания
1: памятника
0: человеческого, фаллического.
1: Ага.
0: И то, что образуется наверху, как бы на вершине, оно показывает состояние, так сказать, вот состояние. Потому что одно дело физическое, какая-нибудь там, как бы конструкция, арматура, изогнутость в ту или иную сторону, или же наоборот в общем-то, отсутствие рективности. А вот конкретно шапочка или головной убор, он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя,
1: не,
0: в частности,
1: можно
0: сказать, вот, поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии, можно
1: сейчас
0: сказать,
1: да,
0: что...
1: Сейчас да.
0: А для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится ректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует.
1: Нет,
0: так
1: послушай,
0: это отвечает на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие, в общем-то, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тульями, с такими вывернутыми? Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
1: А, кстати,
0: известно,
1: вот как
0: видимо, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса вводились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все. И является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы отчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
1: А не любовь к ирландцам в чем тогда, вот ее секрет?
0: А не любовь к ирландцам.

0: У них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
1: А тем надо, да.
0: И они приставали к ним, те, знаешь, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки, и драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
1: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма. Они же всегда вроде ратуют.
0: Одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там, или уши повредят. А возвращались совсем другими развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
1: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
0: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет
1: Я тоже чувствую какую-то
0: смысла.
1: Корость у него.
0: Корость у него сильная.
1: Слушай, это не Савелий, это Аполлонов.
0: Это другое дело.
1: Хочет решить тогда, да.
0: Он давно занимается проблемой армии.
1: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека и били его головой об дерево. Ну, не сильно так, какой-то там 15 раз еще сколько-то. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга, микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И, то есть, до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
0: Это из-за вашей необразованности, дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракана, в общем-то, не менее. Нет,
1: мы же дохлых уже, кто сдох, там они запутались в ветвях.
0: Короче,
1: где-то
0: возвращаясь к твоей глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
1: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
0: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
1: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
0: Вас поедают. Значит, это связано с тем, что...
1: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидят, мне кажется, от
0: и
1: любви.
0: И ненавидят, и боятся, потому что...
1: А вот ненавидят и боятся, это тут не замечается. Ненависть и боязнь разные
0: вещи.
1: Ладно,
0: ты...
1: Нет, почему? Это совершенно верно.
0: Не специалист, ты помолчи.
1: Да.
0: Вот, значит, звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякой живности? У человека, так скажем.
1: А у птиц кстати, вызывают.
0: Хочешь, не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. С съедалось, оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомые и съедают. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. Таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этого, этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
1: А вот. Почему же люди не боятся, не боятся залезать в баню и париться там вот по-черному? Ну, ведь это тоже своего рода дупло, это какая-то эстетика возведена.
0: Тут, в общем-то, ассоциация с микромером и макромером.
1: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
0: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и как бы и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под микроскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое. А надо искать что-то квадратное и простое. То, что лежит рядом с микроскопом и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки, чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
1: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
0: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная жирная надпись, там 1, 2, 3, 4.
1: Вот мы, кстати, этого не
0: делаем. И эти тараканы, им, за ними нужно следить, чтобы они находились в каком определенном порядке.
1: Нет, но я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, а совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду, вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как каких-то жёных. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там кого-то вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее. Ну, вы видели же ее сейчас.
0: Нет, ну, полчища, она отличается вот от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже паническое отношение. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
1: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
0: убирать
1: вы,
0: нам всем привели. Здесь придется, потому да. что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
1: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу.
2: Я что... вот просто что задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиновый такой вот роговичный покров по всему тельцу, а мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
1: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. Нет. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, вот. Да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
1: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются ими, то есть даже не поющими.
2: А вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Угу. Если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
1: Тем более вот. Тогда должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать все такое даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот
2: может
1: ведь
2: быть,
1: птеродактиль
2: да.
1: первый, мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию, вот и мы уже все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было... Вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь у вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то... может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу нелицеприятную, да, там для многих. Вот, и в то же время она летает, то есть она способна на много, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суши это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
1: Вот Татьяна Буланова у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно,
2: нет,
1: но
2: здесь нужно, здесь
1: нагнуться,
2: нужно...
1: поймать. А да, как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно верно. Сверху.
1: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть более?
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот И седалищем.
1: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
1: Вот. Тоже удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
1: Есть другая еще, есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот на, там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там, обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
1: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти вот такие Макдональдсы, где все бегают, бегают постоянно, как тараканы, суетятся, и, в принципе, не располагают к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, а об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
1: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
1: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
1: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме «Эхо Московском». Вот, действительно, такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот у вас, кстати, к вам ползет, осторожно.
2: Да, ага. Вот да, такие. Нет, уже я так не... думаю, что просто наш радиослушатель, он немножечко перепутал. Он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, очевидно, с отрубленным хвостом.
1: Вполне возможно, кстати. Да-да-да.
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они лишены...
1: Ну вот у мышей-то у них красные, да, такие, да, как да, светодиодики. То есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
1: Живенькие, как да, у девочек такие, молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
1: Да, извините, я очень... Да. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными, поскольку, например, ни одна кошка, а известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой и уже там и шерсть и прочее. Совершенно опять верно. Же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
1: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно. То есть, конечно.
1: Ну, что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажерам? Вот ведь очень многие постоянно ими машут, используют. Мы вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Но у нас, честно говоря, осталось там нереализовано. Это я же так сказал, закупили. Что же, дураки, что ли, закупать? Мы все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем. И они прям сразу тут распаковывают, прям вот этот кип валяется, он раз так типа уперся, там покачнул, а потом типа вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да-да.
1: Чтобы все видели, что тут, дескать...
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые своевременно раскусили потребность человека смахивать на каких-то на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело все в том, что на самом деле человек, занимающийся, в смысле, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
1: А не может ли это происходить? Вот, опять же, приходит нам сообщение из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка. Хотя к их услугам сейчас вроде аллеи, мы эту аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратились, что, как правило, люди либо вот, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот, они какие-то, в общем, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
1: вообще... она же не выбежит на аллею. Что за... побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам. Но сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы, потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо, он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал, а ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
1: Кто же ему разрешит?
2: Да. А электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать на кнопочку, и весь ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях. Да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие, конечно, приобретают.
1: Ну что ж, спасибо. Хороший ответ.

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди, хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм и вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института «Матери и отца», активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке, и также владелица сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы, а тема нашей сегодняшней беседы – красота с большой буквы. Но прежде чем мы начнем раскрывать эту тему, обсуждать ее, спорить, я хотел задать такой вопрос. Вот, судя по всему, журнал «Вздохи» активно прогрессирует, набирает тираж и уже выходит и в Чехии, которая постепенно становится, если не частью Объединенной Европы, то как бы государством, которое стремится туда. И там же вы открыли тоже женские консультации, но при этом как бы вы все еще заместитель главного редактора. Хотя вот практически год назад мы с вами встречались, у вас была та же должность. Как при таком, так сказать, росте популярности журнала и вот в бизнесе вашем, вот, тем не менее, вы не меняете свою должность? Это просто, может быть, козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность?
2: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовало бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
2: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте «Матери и отца», так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, но об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
1: Вот в вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый и запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, в многих интимных частях, как организма, тела, так и квартиры, можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
1: Из сушек гирлянды, из сушек, очень,
0: да,
1: эффектные.
0: Популярны сейчас.
1: То есть и мы не можем теперь так. Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот. Если раньше все были одеты в китайские пуховки желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, такое тонирование вводится у многих вот представителей.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то поведения вот в определенном обществе.
1: Выхватив вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову, одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот...
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже красиво.
1: Ну, вы представьте, солнышко, вы хватаете вот как это, почка, она же липкая такая. Как...
0: А зачем хватать? А главное осознавать, что это начало новой жизни.
1: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: фактически... Ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это, да. Это факт. Все по детству помнят.
1: Вы же хватали. То есть,
0: ну, всех это... тоже не хватал. Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот этот компонент... И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосам в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Ауди, вот, но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
0: Уже опасность.
1: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане.
0: Да.
1: То есть ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
0: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым. Ну, как вот величественные сталинские дома. То есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
1: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы в нацистской Германии, вот эта псевдогодическая архитектура.
0: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю, вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно как бы на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны вот этот образ ее возбуждал.
1: Тут же вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальная какая-то. Просто, понимаете, вот чем хороший дорогой автомобиль? То есть, вот, глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Jaguar G12 или старых Jaguar'ов, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть это...
0: Ну, простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у Зилы, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
1: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
0: Но, тем не менее, он именно...
1: Это
0: вот...
1: Это мыльница. То есть,
0: ну, как бы дело в том, что эти вот... очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600... Вот этот...
1: Шрам — это...
0: 600-й Мерседес — это шрам на лице
1: автолюбителя. Шрам — это Порше. 600-й Мерседес — это разъевшиеся... Вот гончая, то есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
0: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать.
0: Труднее зомбировать.
2: Да, их труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Зилу вы сами уже заметили, не знаю вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
0: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем-то, волей-поневоле приходилось прислушиваться к информации.
1: Я очень рад, что мы так вот совершенно случайно, спонтанно все-таки перешли к разговору о прекрасном именно. И хотел бы продолжить эту тему. Вот сейчас очень модно использовать такое старое, застарелое понятие «кич». То есть кич — это нечто, что-то как бы гиперкрасивое, слишком красивое. Говорит, Вася, сделай мне красиво. И Вася берет вот пожелтее, покраснее, покрупнее и делает красиво. Но в то же время меня, вот я, когда ехал сюда, я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике. С утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь.
0: Золотистый лоб.
1: Да, очень хорошо.
0: Очки, как правило, темные одевают еще. Одевают,
1: или
0: одевают.
1: Разлет бровей, там все вот есть.
0: Да, одно из двух.
1: Тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коих, скинуться одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич, это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. Разъевшиеся, с совершенно женщин, не следящие за собой.
0: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот, телом, были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
1: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
0: Да, да, это, во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубинс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
1: Конечно, конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусства масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр... Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый роман.
1: Фигура называется скорее китчевой, то есть все на месте. Тут.
0: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну вообще что, да. Простите. Нет.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
0: В смысле, вот. Кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
0: А, простите,
2: меня.
0: Да, да.
2: Вот, Юра, так о Рубинсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это женщина-грелка, которая...
1: да?
2: Да, женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. Ведь даже у самых состоятельных людей, особенно художники, не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы
0: с кормом.
2: С едой. Да. Со всем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм. Допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
0: Да, это
2: как женщины. Это было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда, помните.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сук и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

0: Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как, опять-таки, все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть, очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылайте. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмов Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы, свидетельство, раньше как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем мы говорим. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы, они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести ей букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: Более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что, казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Тюльпанчик. Нет, только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, да, что вот я...
2: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
0: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... именно цветок, шип, кровь, нечто милое создание, сознание мужчины такое, вот затаенно-сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающим мы дарим,
1: да,
0: умирающих
1: цветы, да. Котят с поротым пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок,
2: отмазок от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, вот, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, ну, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь, ходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
0: Женщины злорадно потом говорят: твои цветы простояли 8 дней, они промучились.
1: Ну, это все равно, что человека
0: дней,
1: на кол,
0: да,
1: посадить,
0: на медленный
1: огонь. То есть это ни в коем разе. Я, например, искренне так считаю, может быть, я не прав.
0: Я хочу сказать, насколько вот эта вот субкультура, вот эта поп-культура, насколько она все удешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да, это элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremate, там всякое это фуфло из дрожжей, что шампанское — напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасивше? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красивое. Поэтому вот ты... Я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную зеленоватую бутыль с вот это, с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это как-то вообще хуже фаллоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вот не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один...
1: Все равно кого-то наркотики и вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. эскалации, получается, да, воспроизводства, да, этого, да, китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да.
0: У нее сработал рефлекс, да, рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так вы, она его выгонит.
0: Вырезку,
3: она скажет,
0: даже.
1: Вырезку, или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И, так она же выгонит, она же оскорбится.
2: А
1: скажет.
2: Вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Она начинает ломать. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви...
1: Отметился, называется.
2: Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
2: Да, цветы в подарок. Она начинала думать, что он принес мне цветы, я должна быть вести себя как можно скромнее. Я женщина,
1: как я в кино видела,
2: опять же. Да, как я в кино видела, заслуживающая внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать. Почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
1: Я же, да, я уже типа вообще картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
2: Я не должна его разочаровывать.

0: бывает обескуражен своим поведением. Говорит, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Мы, проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно, тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
1: Ну, вот, кстати,
0: они говорят, допустим, приходи ко мне, вот, у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
2: Да.
3: Тамара, объясните мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
2: То есть, ну, тоже что... хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок, это искренность. То есть вы подарили своей даме
3: уже,
2: искренность,
3: уже...
2: а искренности сейчас меньше.
3: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
2: Есть,
3: она точно такая же честная, такая же открытая. Ну и что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаетесь, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
0: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
2: Опять же, потому что устой общественный,
0: да, живем,
2: только из-за этого.
0: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
3: Половое просвещение хромает.
0: Очень хромает.
3: А, кстати, вот посмотрите
0: вот,
3: на...
0: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно прокол про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
2: Да,
0: девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
2: Ну, то ли соскакивала, вот это
0: да,
2: часто
0: да,
2: происходило.
0: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
2: Все эти эксперименты, да.
0: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
2: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
0: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое.
2: Да.
0: Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям. Не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
2: Психологический пояс верности, я бы сказал.
0: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло, в общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
2: А удалось, вот мне
0: удалось,
2: просто интересно.
0: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
3: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что вообще я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс – это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех – это 100% полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс – это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим. так,

0: За такая же. Еще, кстати, нет, третий нет, там... фрагмент, этот, если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
1: Не суйте все в одну корзину. Ни в коем случае там никакой пользы.
0: В смысле, вот в сексе?
1: В смехе во время секса.
0: А, конечно, нет, это само собой.
1: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно и как-то вот так... даже не знаю, как обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться вообще вот в самый ответственный момент.
0: Это же действительно глупая штука, это... я с вами согласен.
1: Можно. Единственный тут Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
0: Или молодые совсем сотрудники, вот, которые еще не, так сказать, не опустошили
1: я
0: свою энергию.
1: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
0: Да, конечно.
1: А так
0: конечно.
1: Вот такие вот какие-то резины.
0: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать.
1: Ужасно,
0: действительно,
1: то есть...
0: действительно. Это, ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили.
1: 4 копейки.
0: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
2: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его видеть, они его просто боятся. У них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
0: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологически. Но вообще, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю по многим книгам, изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красиво. Красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы, сумасшедшем профессоре, которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый. И вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально мы перейду. Ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы, категории. Первая – это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второе, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас из Калуги вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
2: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
1: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спид-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получилось, и ты чихнул. Вот это и есть практически оргазм.
0: Вы знаете, хочу с вами поделиться. Совершенно удивительно, но как бы практически это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я как мужчина не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами, Роман, еще в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
1: Как еще быстрее?

0: Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. Как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имею, не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что эти два лагеря постепенно начнут враждовать? Ведь искусство, оно делит людей сильнее границы. Это может быть и война гражданская постепенно начаться между, скажем так, эстетами или псевдоэстетами, или если их поменять местами, то ничего все равно не изменится.
1: Мне кажется, что сторонники разбивания яйца с тупой и с острой стороны, в данном случае их, как бы, это, может быть, к счастью, может быть, к несчастью, это именно те группы людей, у которых весь пар всегда будет уходить в свисток. Потому что человек, которому есть чем занять свои руки, кроме вот этой психологической мастурбации, он или человек с активной жизненной позицией, он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
0: Вот, а тут и начнется, тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
1: Очень мало людей с активной жизненной позицией просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно, и тем это антиреклама лишь провоцировать вот это словоблудие, понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
0: Каковы там полы?
1: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливый заметитель пола, лацкана, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
0: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, как вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие что-то... Александр, и потом все это же порушили, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
1: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действие, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
0: Да, он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
1: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанный герострат, они тут же берут отвертки, дрели, там, что чего может, да,
0: всякие приделывают штуки или отрезать.
1: Ломать. Но, к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
0: А, да, да.
1: Потому что если взять, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки. Они кулаки надламывают назад вот так вот, руки, и локти у них вперед. Если вот для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
0: Вальяжная такая,
1: да. То у женщины все вперед так. Раз.
0: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала, как ни странно. И была одна из причин вот семейных ссор.
1: Только то, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. Потому что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
0: Ну, простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
1: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим воззрением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминисток, мазохисток, все вот это просто...
2: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительно проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительно проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступной женщин. Вы сами обратите внимание. Вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
0: Ой.
2: Видите?
0: Ой.
2: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки-боки вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
1: Вполне возможно.
2: Над народами.
1: Да. Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Вот меня заинтересовало...
2: Инесса Арманд была фригидна.
0: Потому что она же пляски...
1: Ей досталось.
0: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
2: фригидные. Она была фригидная, конечно. У нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
0: Ну, то есть тут говорится, да, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом. А откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там? Ясное дело, что он фригидный, как-то ручка дверная.
1: Вот мне, вот Тамара, я бы
2: да
1: хотел...
2: Да там даже скорее скорее, на самом деле, обратная причина. Потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние. Она понимает, что секс – это именно он, может быть, сам по себе самооценен. А женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей. То есть это уже...
0: Да, выполнить обычную функцию организма.
1: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот...
0: Так нет, простите, вы не правы,
1: нельзя все сводить
0: Юрий
1: к одной
0: Романович,
1: из вот этой приятной судороги. Нельзя устраивать
0: Юрий Романович,
1: всего спектра чувств вот эту выжимку.
0: Юрий
1: понимаете?
0: Романович,
1: есть...
0: они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
2: К тому же физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там, какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
1: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
2: Да-да-да-да.
1: «Туалет одиночества», кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
2: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
0: Да, я помню.
1: Вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
0: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
1: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
0: Юрий Романович, это вообще на самом деле поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как уже...
1: Нет, вы несколько
0: путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцевую расперду, пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
2: Да, безусловно, могут.
0: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
2: Вы знаете, у женщины, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы очень с давних времен они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особенно нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... А женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
1: Подобрать откатившийся фрукт.
2: Да, подобрать откатившийся фрукт.
0: Ногой, да?
2: Стукнуть ребенка.
1: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
2: Конечно.
1: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
0: А вот скажите...
2: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
0: Да, совершенно
2: это
0: точно.
2: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой и ногой все, что происходит.
0: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, тут действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратительный. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
2: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
0: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
2: Поры раздулись.
0: Пых
2: стоит. Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимаются. Ну, это же безобразие.
0: Вы знаете, кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли людей...
2: Некоторые слюни пускают.
0: Вот, вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, путем исследования мышцы. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Ну, там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович. Настоящий, вот оно где.
1: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
0: правильно.
1: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
0: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ матери отца, активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону на 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема — это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
1: Вполне, вполне. Мы ждем ваших звонков.
0: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас, решила немножко поучаствовать.
0: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок, вот вы затротили вопрос.
0: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портят людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. У меня... Я еще... Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
0: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
0: Понятно,
3: что
0: понятно.
3: Что же он дурак, ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
0: Понятно, спасибо, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
0: спасибо.
3: Это ужасно.
0: Действительно, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказываются, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то где-то там, в общем, ну вот в имени выросла. А вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, так сказать, более сведущие?
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А влечение...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть влечение, да, к противоположному полу.
1: Да, влечение к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть, когда дозволено все, появляется мода на что-то, то... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот чтобы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок. И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. И вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, которые, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они напротив служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят себе партнера, все бывает там по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
0: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить перед две таблички, да, совершенно верно, что
2: я, допустим,
1: ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такой вот.
2: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же,
2: вот, я думаю, что таким образом он просто... Так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю,
0: он
2: что таким жене, образом
0: он при бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там, может быть, не особенно привлекательный для женщины.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне покатую, поскольку она может проанализировать это, вот в мужчинах, которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да, ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время, чувствуется чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельствует о моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз прям, и это же получится, что как бы какие-то у вас...
2: Пусть попробуют.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
1: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты.
1: А красота — это очень... Это очень,
2: очень
1: многогранная,
2: важная вещь при многогранная гомосексуализме.
0: Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
2: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, если возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник, угу. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отделаться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого, чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже уже из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А туда, а почему из глины, а не из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже. Вот Гоги вот
0: наш. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто ваша интерпретация не совсем удачна. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Я хотел спросить вопрос Дарье.
0: Так.
6: Как она относится к оральному сексу?
2: Я хорошо отношусь к оральному сексу, я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
2: Вы знаете, когда мужчина, мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают очень красивые.
0: Это красиво, в принципе. Да? А вот что скажет Юрий Романович?
1: О чем?
0: А, впрочем, действительно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
7: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Да. Вы давайте ближе к теме.
7: Да, да. Я просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
7: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
7: Которые там,
0: да.
7: Ну, знаете, вот там извиваются как-то, кричат там. Ну, uh-huh. И не только по телевизору там. Uh-huh. Там каких-то кассет там насмотрятся.
1: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
7: А ей тоже охота.
0: Да, да, да.
7: И вот как-то она этого не может достичь, но вот не дано ей. Вот, и как-то она облавывается и, в общем-то, не понимает, от чего это. Да. И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно. Да.
7: И вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают. Вот. Александр.
0: Да.
7: Можно еще вам вопросик?
0: Ну, только по нашей теме.
7: Да, естественно. Да. Ну, вот, вопрос-то вам лично. Вот почему вас стало так трудно воспринимать вот под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я.
7: А вот
0: это я не могу на это ответить. Ну, это вопрос совсем личный. Спасибо. Действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
1: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новой подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень, у него струна, там что это, линия, красная линия, синяя линия.
0: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
1: Мужено, да, лбом можно делать, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
2: Мутабельное.
0: А?
2: Мутабельное. Это называется мутабельное.
0: Правильно.
1: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
0: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
1: Он не костенеет, дело в том,
0: ну,
1: что
0: грубо
1: он
0: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете.
1: Он разжижается от сериалов, он разжижается. И принимает быстренько форму того, что видел.
0: Так нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
2: Какой-то кошмар, вы говорите. Кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с извивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
0: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
1: Это все порнография?
0: Нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
1: Интеллектуальная порнография?
0: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
1: я
0: именно...
1: смотрел сериал тут, наконец-то.
0: Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, правда, сумками несут, ставят дома везде, у них как у оккультистов, везде, куда несутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом доставит заветную видеокассетку, тырка ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
2: я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации, чтобы она сумела себя подготовить к испытыванию оргазма. И у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом становятся очень
1: сильными. Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков: Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту, в нормальную женщину, вот эта страсть...
2: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
0: А вот, это уже, да, это очень важно.
1: Это
0: да.
1: Проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
0: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы, потому
2: знаете,
0: что...
2: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
0: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем, по письмам практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают и являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им, как бы, вот гарантируется.
2: Вы знаете, общество настолько...
1: Я думаю, что он такой кассетник...
0: Что же вы даму-то перебиваете все время?
1: А меня осенила мысль.
0: Тогда нормально.
1: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
0: Но мы же можем таким образом получить прирост как бы людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело. Ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку, и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
1: Вы понимаете, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
0: Да запросто.
2: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме, потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с таким ограничением, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чиханий. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
0: А скажите мне, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню. Вот. А он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле. Вот. И у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили. Вот. И тем не менее, ну, сковано, да, там на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба. Ну, неважно. Вот какова должна быть атмосфера в комнате? Может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее?
2: Ничего, там. Спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
0: Так это что же, это
2: внимание...
0: можно чуть ли не в трамвае, что ли?
2: В трамвае все отвлекает внимание. Женская, знаете, психика устроена так, что она, ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку, переживать, что там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной кровати.
0: И в такой некрасивой
2: вот сейчас,
0: позе,
2: да,
0: например.
2: Да, все сейчас должно быть так красиво,
0: скажите,
2: романтично.
0: Буквально недавно проходил фильм по телевизору, по диапроектору, старика Феллини, я не помню, ну, как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
2: Джульетта и духи.
0: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил, теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто как бы наоборот будет скован. Чего?
1: Вы ничего не поняли.
0: Простите, это я не к вам, это я оператору, а то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
1: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
0: А если она... если она сверху, она ничего не видит. Она
2: может голову поднять.
0: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? Как она вот поднимет-то?
2: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин от тех, кто как бы скован, тех, кто может раскрепоститься. На самом деле, раскрепоститься могут, я думаю, 90% женщин, а 10% это женщины, которые по каким-то либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, болезни.
0: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
2: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это, значит, на всю жизнь, не на всю жизнь, на несколько там месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию, а после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
8: No more men.
9: What's up, girls?
8: Let me guess.
9: Tyrone!
8: Ooh, girls, listen up. Girl, you better watch yourself and see what's going on.
0: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте и о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
0: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
10: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Просто сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
0: И, кстати, вот вы так...
10: Гениальный человек был.
0: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
10: Ну, просто его не поняли.
0: Да, да.
10: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
0: Я так не думаю.
10: Нет,
0: я думаю, что
10: его
0: скорее...
10: поведение на сцене как раз.
1: Нет, Блэкмор это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно искусственная. А Паганини творец. Паганини это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
0: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это спокойным Фрэнком Заппой, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Ну, поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, прям
1: я вижу. Общечеловеческом, да, я вас прекрасно понимаю.
0: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Меня зовут Рустам.
0: Здравствуйте.
11: Я сам из Баку.
0: Здравствуйте.
11: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможных там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
0: Потом... Простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли. А мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу. Но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
11: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушаю вас внимательно.
0: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас.
11: Да,
0: то есть, вот видимо,
11: я так и думаю тоже. Да, просто да. Вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс, он должен быть прекрасный, прежде всего.
0: Так.
11: Вот, и даже те же самые розы должны участвовать там, и всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, вот, и в чем заключается тут красота?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Прямо о розах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
2: Ну,
0: что,
2: красивый
0: как?
2: Секс, красивые отношения — это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
1: Я думаю, что...
0: Да, продолжайте, Игорь Романович.
1: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
0: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму, этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, вы понимаете, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс — это тот же сотовый телефон.
1: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
2: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
1: И союзу в целом.
2: Да, союз обычно распадается.
1: Да.
2: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
0: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышишь, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить: вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла непонятная. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников. Теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то?
2: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то...

0: достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел. Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд?
1: Он, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это, опять-таки, как подаренные цветы, такой красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения, начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
2: А вот подарок...
1: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
2: Бензиновые зажигалки ZIP, он аналогичен подарок автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки ZIP, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
1: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
0: Еду.
1: Причем именно любимую ей еду.
0: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
1: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше. Понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
0: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также вот на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно. Вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует. Он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще неосмысленно тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
2: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
0: Да-да-да.
2: Это просто вот такой видеонаркотик.
0: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс, там, представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд

0: прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
1: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленная на повышение рождаемости.
0: То есть это как бы силос?
1: Да, в какой-то мере.
2: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая вот, очень кстати, не очень-то...
0: Там,
2: да.
0: Когда она показывает подгузок...
1: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщин. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
0: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Это «Эхо Москвы»?
0: Да-да-да.
3: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
0: Так.
3: Вот, там круг все вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет, это самый приятный подарок для женщины.
0: Но вы еще скажете книжку.
3: А?
0: Вы еще скажете книжка лучший подарок.
3: Ну, это книжка само собой, это детям в основном дарят.
0: Угу. Ну, спасибо.
2: Коробка
0: спасибо.
2: Конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин, яство шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку. И удобную, и которая легко потом найти применение. Туда можно сложить
0: бигуди, например.
2: Пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
0: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
1: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
0: Во, правильно,
1: правильно. Каково состояние ее зубов.
0: Потому что
1: съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
0: на вас эту
1: боль,
0: злость,
1: да.
0: Даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь, этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
2: хорошо,
0: пришли...
2: вот интересно, а спиртное, вот как вот рассчитывать?
0: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, встреть, она вегетарианка. Нет, почему? Нет, ну это вообще известно, ты же первый попавшись не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому родному человеку.
1: А если женщина любит шоколадные конфеты, то коробка конфет, конечно, будет для нее,
2: да,
1: тоже очень хорошо.
0: Но все равно в комплекте с каким-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, ну, может, она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет подумать, самому, что ли, подарили ее вот так. Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но не посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
2: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
0: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
0: Конечно.
4: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина – это уже генетическая болезнь вот этого секса?
0: Mm-hmm.
4: И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот их надо внедрять, продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку, в
0: Германию. То есть такое биологическое оружие.
4: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение.
0: Угу,
4: ваше мнение.
0: Спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина, что он,
2: кажется,
0: дескать, изнасиловал.
2: Мне кажется, вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да. Которая дала марсианину, она...
0: Так он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, ну, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, я думаю, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ой, вернее, да, Надь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, надо, чтобы согреться просто.
1: Иногда. Ну, так, по уму получается, ну, так, да, но да, постоянно, да, этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, подсознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то в холостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите сейчас на современную жизнь, это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно, я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да, вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот, а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: поняли
2: в душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, некая... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что вот. Я, например, простите, что я так немножко, я знал женщину одну, она была наша пациентка, она серьезно, она влюбилась. Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки, постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз. В общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот. И, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница. Это...
0: Неразлучница, как лебедь. Ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, да, конечно, понимаю, что я уже всем надоем, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали это года 4 тому назад. Я Илья Свенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я сейчас Катя Половинка.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно. И, господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады. Вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами и европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: А, но этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
0: Ну что ж, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
5: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
5: Категорически рекомендую. Окромя волынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных принадлежащих биологических существ.
0: Uh-huh.
5: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю, и черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
5: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: И в этот поздний час я рад приветствовать гостей нашей студии. Это певица Кристал. Мы сегодня послушаем ее песню, безусловно. Также поговорим вообще, ну, в общем-то, о певицах и, в общем-то, о разных таких вещах, связанных вот с местом женщины в искусстве и в творчестве. В этом нам будут активно помогать Георгий. Георгий попросил себя назвать просто так и кратко, и скромно автор текстов для бумаг. Он пояснит сам потом, что это значит. Но человек очень интересный, по крайней мере, огромное количество рекламных вывесок, которые вот здесь находятся и повсюду. Также автомобильные номера, самые смешные и блатные, придуманы именно Юрием. Им же сконструированы и Григорием, их братом. Да. И, конечно же, Александр Сизов, мастер-практик NLP. Он тоже расскажет о себе сам. И я вот рад приветствовать вас в студии, уважаемые гости. Как мы начнем сегодня все-таки... Григорий, я думаю, что, может быть, дадим вводное слово все-таки Александру. Почему? Потому что, что бы мы сейчас ни говорили, какие бы умные вещи мы ни рассказывали, все равно все будут спрашивать, что есть NLP.
1: Хорошо, мы дадим слово Александру, но после. Пусть оно останется вводным, но
0: да,
1: будет...
0: это именно я имел в виду.
1: Я хотел просто сказать, что... Не раз мы обращали внимание на то, что люди, поставленные в одни и те же условия, абсолютно разные в этих условиях существуют. Как, например, одна продавщица хот-догов продает за час 15 хот-догов, другая не может продать и двух. Одному таксисту достаются все седаки, даже с третьего ряда в первый перестроение через два ряда, пока гаишник не видит. Другой не может за смену подвести и двух человек. И товарищи и товарки продавщицы таксистов в спину завистливо глядя своим успешливым сотоварищам шепчут: он запрограммирован на успех. Оказалось, что это не только досужие вымыслы, не только летучие фразы в запекшихся губах завистников, а на самом деле человека можно запрограммировать на успех, и это стоит не очень много денег. Для этого достаточно позвонить по телефону. Видимо, это будет в конце эфира. И вас могут и правда запрограммировать на успех. Сексуальные неудачи, неудачи в карьере. Да. Совершенно не обязательно идти в онклиник, совершенно не обязательно пить виагру. Совсем не обязательно учиться говорить как лебедь на 3 октавы ниже, чем можешь. Нет, просто тебя программируют, вводят перфокарту, и ты становишься абсолютно другим человеком. Spring of life, весна жизни. Я думаю, что это примерно то, о чем идет речь. Да, Александр?
2: Ну, может быть, что-то в этом роде. Хотя, конечно, так запрограммировать на успех, это звучит серьезно. Ну, конечно, если постараться, то, конечно, все возможно. Тем более, практика позволяет это делать. Об этом можно будет поговорить более подробно. Ну, может быть, после того, как...
0: Как мы разольем и польем герань. Это вы хотели сказать?
2: Примерно, да.
0: Я просто вот хотел узнать, вот запрограммирование на успех, оно сводится к устранению причин неуспеха или все-таки это полномасштабная установка, связанная именно с коррекцией, скажем, данного индивидуума на улучшение положения его тушки, как материальное, так и физическое.
2: Скорее всего, это второе, да, действительно. Хотя, конечно, бывают разные причины, которые людям активно мешают добиваться того, чего они хотят. И их имеет смысл устранить. Хотя, конечно, вот главное изменить самого человека, как он думает о чем-то, как он мыслит о чем-то. Главное, чтобы были правильно поставлены адекватные цели, которые человек мог бы достигать. Это вот одно из самых важных, что делается в НЛП вот в области психотерапии, как таковой, если мы о ней сейчас говорим.
0: А считаете ли вы правильным следующий метод общения с людьми? То есть он сейчас очень моден, этот метод, и даже некоторые особо, скажем так, прогрессивные, ну не то что психотерапевты, я бы так не назвал, их, собеседники, да, в том случае, когда пытаются сказать человеку какую-то правду, даже начинают его попросту лупить, говорят, ты негодяй и подонок, и просто лупят. Но я хочу взять такую серединочку, золотую серединочку. Mm-hmm. Считаете ли вы, что нужно человеку, который тебе близок и дорог, говорить всю правду? Дескать, ты идиот, потому. То есть является ли этим зеркалом, попросту говоря, или польза ему это не принесет все-таки? Вот.
2: А зачем ему это говорить? То есть какие цели ставим перед собой?
0: Если он, например, где-то серьезно заблуждается, ошибается, к примеру, взял и ящуру оформил магнитоальбом. Вот, это же, безусловно, срам полный. Но человек не понимает даже как-то этим кичиться и пыжиться. Ему же нужно сказать, что, дескать, ты идиот.
2: Если мы хотим таким образом конкретно остановить, возможно, в какой-то ситуации это поможет. Но чтобы, конечно, его изменить на другие поступки, нужно ему, наверное, сказать, что да, возможно, ты идиот сейчас, но зачем быть идиотом, делай так-то, все будет хорошо.
0: А вот почему у людей пропадает с возрастом мягкость губки, впитывающая информацию. Ведь считается, как вот я целиком сформировавшаяся личность, говорит он про себя, будучи полным, скажем, грудником и идиотом. И неспособность воспринимать информацию почему-то сейчас считается в современном мире как-то крутостью какой-то и самостоятельностью. Хотя реально человек должен до глубокой физической старости быть подвижным и воспринимать все, за исключением, конечно, откровенно пошлых вещей, перечислять которые я сейчас не буду.
2: Ну да. Наверное, все-таки так останавливаться в своем развитии смысл-то не имеет. Потому что, как говорят, если человек остановился, стал как бы, вот именно слово «как бы» самодостаточным, то если нет движения дальше вперед, то, наверное, оно так или иначе идет назад. Потому что ведь ничего нет постоянного. Все движется либо в одну сторону, либо в другую. А другой момент в том, что, наверное, сам человек, как бы клиент, этого не понимает, что он движется уже задним ходом. Наверное, это будет так. Поэтому я считаю, что учиться надо всегда, как завещал великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: А вот ваша работа, естественно, сложная. Вам, видимо, приходится выслушивать от людей какие-то даже оскорбления.
2: Бывает.
0: Да, то есть это все вполне понятно. Я тоже часто вместо благодарности, вместо того, чтобы прийти, сказать спасибо тебе, о великий, добрый Александр, за то, что ты в эфире несешь эту истину, доброту и свет в наши дома. То есть люди говорят: Саня, мы тебе по роже отлупим. Бывают грубые, нехорошие, злые, завистливые люди. Да. Вот. Но, тем не менее, вот работа с каким, я имею в виду половой вопрос, с женщинами или с мужчинами сложнее в данном случае? Ведь женщины-то, они, с одной стороны, спиваются легче. Мы проводили эксперимент, взяли 15 доброволок, это с улицы, и спаивали их в течение месяца. В общем-то, после этого из такого запоя посредством очистительных клизм и капельниц мы вывели только двух. Остальные сейчас вы можете увидеть их у Казанского вокзала, вот слева от главного входа, они там кучкуются, сизые такие все, синие. Вот. Но, тем не менее, вот тоже парадокс женской психики. Они очень легко поддаются на такого рода провокации, то есть психика сама по себе неустойчивая и хрупкая. С другой стороны, им же внушить что-то совершенно нереально. То есть сказать, например, Зин, вот ты одела каблуки, да? Вот, а ты же упадешь, потому что тебе придется, когда мы обворуем там очередной джип, убегать по решеткам. Зачем тебе это нужно? Все равно она сделает так, как она считает нужным, правильно? А с той стороны спиваются.
2: Ужасно. Конечно, это, в принципе, работа неважно с кем, с мужчинами, женщинами, там, девушками, мальчиками. На самом деле, с женщинами бывает это подольше происходит. Ребята как-то более доходчивые, быстрее меняются. Хотя, конечно, бывает особо женского пола, которые буквально с полоборота сразу встают на путь истины и двигаются туда, куда нужно.
0: А что-то у нас Григорий, я вижу, взгрустнул. Григорий, у вас шнурки в полном порядке. Вы можете, наконец, вот перестать их дербанить и сказать пару слов.
1: Я просто... Я в тоске. Я думаю, что тысячи, миллионы телезрителей, радиослушателей ждут у вас какого-то конструктива. А вы опять им про какие-то спившиеся женщины. Их 15, они давно...
0: Александр, стоят, какой камень в ваш огород?
1: Стоят у вокзала давно. А вот люди, которые еще не все потеряно, которые еще не спились, они же хотят какого-то услышать доброго слова, хотят услышать рекомендации. Если мы откроем любую периодическую печать, журнал «Крестьянка» очень хороший, то найдем на последних страницах советы психологов, наркологов, социологов. Как стать лучше? Как не потерять себя в этом бескрайнем океане жизни? Как найти себе спутника? А вы здесь как-то уводите все в сторону. Александр, я не знаю. Я переживаю.
0: Вот, кстати, Григорий, тут такое сообщение пришло. Может быть, как-то вы сможете помочь мне в вечном моем диалоге, мучительном с данным человеком, его приславшим. Александр, если я и пожилой человек, то это не значит, что мой мозг не впитывает информации. Вы должны и обязаны уважать старость. Многие люди не спят, слушают вас, а вы относитесь неуважительно к пожилым. Ни поэзии, ни слова о здоровье. Подпись Куприян. Я знаю, Григорий, что вы длительное время работали массажистом в женской волейбольной сборной. И даже скажу так, что переиграли пальцы на их мощных лодыжках и мышцах. И теперь вот они у вас в такой странной позе. Ну, вот пальцы, я имею в виду ваши. Ну, уж простите за... Тем не менее, о здоровье. Вот такой совет всем нашим пожилым радиослушателям. Особенно вот в предвестии сейчас осени. Значит, впереди долгая зима, длинная. И витаминов нет попросту никаких. Все кончились. Все витамины пожрали.
1: Совершенно верно. Вот у меня вопрос к Александру. Вот он говорил, что важно человека настроить на положительную волну, важно зарядить его осознанием его правильности и уберечь от каких-то ошибочных шагов. Но история, литература и жизнь знает много примеров, когда снаружи заскорузлый человек внутри носит трепетную душу, да, и кучу благих намерений. Тем не менее, до его смерти, а то и после, никто об этом никогда не догадывается, пока не вскроют его плесневелый дневничок. Просто нет ли опасности, что, может быть, там некий просто микрокосм или макрокосм, да, кладезь позитива, а никто об этом так никогда и не догадается. Как бы вот это все выплеснуть наружу и воплотить в судьбу. Я вот слышал, что можно даже каким-то образом харизму, хотя я считал, что харизма это практически как Млечный Путь, что это незыблемое, оказывается, ее тоже можно корректировать. И правда ли это?
2: А, да, в НЛП есть такое направление, как моделирование, которое позволяет снять разнообразные модели, в том числе и харизму. Это мы уже переходим в область, скажем так, имиджологии, да? Вот. То есть здесь можно сделать как бы некий алгоритм и потом эту модель воспроизвести. Я не утверждаю то, что будет зеркальное отражение вот именно этой модели, но будет что-то очень-очень похожее. То есть это вполне реально сделать и где-то примерно за 5-6, ну, до 10 встреч с клиентом. То есть это да.
0: Да, Александр, а можете, например, по пульсу определить болезнь?
2: Нет.
0: Просто я слышал, что есть такие вот люди, которые определяют по пульсу болезни. Я вот думаю, может, если бы вы умели это, вы бы научили меня, я бы зарабатывал деньги на улице этим. Просто мерил бы людям пульсы.
2: Александр, я рад помочь, но я думаю, что эта передача, наверное, больше где-то на телевидении проходит. Может быть, там где-то Лилиана, что-то еще. Какие-то есть приборы. Это, ну, собственно, вообще я здесь ни при чем.
0: Вот как вы считаете, есть же, ну, такое выражение, эталон, да, вот эталон весов и так далее, да. Вот существует ли такая положительная матрица, ну, имеется в виду чью-то, как вот правильно сказал Георгий, харизму и всю вот эту прочую, да, ну, это некая матрица, с которой мы можем, ну, попросту говоря, опираясь на нее, корректировать остальных. Ну, это такие идеалы, это такие эталон.
2: Наверное, каждый эталон есть под свою задачу. Я вот такого единого эталона пока не встречал, на самом деле.
1: А есть что-то общее, что характеризует или определяет людей, у которых все получается?
2: Вот именно общее, конкретное.
1: Успешное, да, вот что-то вот.
2: Чаще всего это адекватная постановка целей, хорошие, короче, ставят люди цели и рассчитывают, как их, ну, достаточно просто достигнуть. И даже если будет, в конце концов, облом из-за неправильной постановки, то облом можно будет легко пережить, потому что должны быть альтернативные варианты решений. Вот таким образом.
1: Ну, а всегда же говорят, чтобы достичь чего-то большого, нужно ставить цель большую, чем чуть большую, чем ты можешь воплотить. Только тогда,
2: ну, да,
1: ты...
2: Там нужно и путей искать воплощение побольше. Чтобы...
1: Ну, это то есть, вот если глядеть глазами там 15-14-летней женщины, то нужно расписать себе график коек, через который ты должна пройти, чтобы достичь определенного места. Если тебя в одну койку не пустили, ты расписываешь все три обходные, чуть подольше, но тоже достигнешь там вот декан, замдекан, проректор, да, как-то.
2: Ну, если цель именно это, вообще правильная стратегия.
1: Это все именно так, да? То есть...
2: Ну, конечно. Если в одно место не пустили, нужно идти в другое место, если второе место ведет той же цели.
0: А, извините, Александр, да. А вот такой вопрос. То есть сейчас, в последнее время, особенно вот определенный тип людей, который я сейчас попытаюсь описать, ну, видимо, эти люди были всегда, но сейчас стали особо заметны. То есть это, ну, раньше про них говорили, в каждой бочке затычка. Угу. Вот. Они, вот как вы сказали, если у них не получается здесь, они без зазрения совести идут в другое место. То есть они пытаются самыми разными путями, причем эти пути для нормального человека кажутся немножко срамными.
2: Ну, наверное.
0: Ну, да. То есть совершенно беззастенчиво лезут и ломятся, в общем-то, во все двери. Если их выгоняют, они не обламываются, делают себе на этом карьеру, становятся модными, и, в общем-то, что мы слышим потом, например, в концерте там очень известного альтиста, да, вдруг выступает человек какой-то, который, в принципе, вообще не имеет, ну, никакого отношения ни к культуре, ни к... Ну, в общем, шьет шмотки, причем даже не сам, а девки за него шьют.
2: Ну, да.
0: И так далее. То есть мы наблюдаем за них деградацию. То есть вот то, о чем вы только что говорили с Григорием, следует ли понимать, что путь, выбранный вот этими типажами, о которых я сказал, все-таки правильный? Может быть, если бы мы все так бегали и суетились, было бы что-то вообще по-другому?
2: А правильность не мне говорить, на самом деле. А я могу только сказать, ну, скажем так, пару слов об эффективности. Если, наверное, они считают, что это правильно, если они таким энергичным, эффективным способом двигаются к тому, что считают правильным, и у них это получается, ну, так полный вперед, они же выбирают.
1: А
2: это
1: вот
2: их,
1: скажи,
2: решение.
1: Если предположить, что все взяли на щит лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться», и все стали такими наглыми и правильными, и у каждого альтиста просто шобло там людей, которые не поют, а за которых девки шьют, да? И что тогда получится? Что придется придумывать НЛП-2, НЛП-штрих? То есть, а есть ли предел этому знанию? Или это знание абсолютное и беспредельное как-то?
2: Наверное, НЛП — это не абсолютное знание. Если так вот говорить об этом максимально просто, то НЛП берет все самое лучшее, на самом деле моделирует все, что умеют люди, там разные науки и так далее, просто это в буквальном смысле применяет на практике. А то, что правильно, неправильно, это вопрос такой, скажем, риторический. Главное то, что это хорошо всегда работает. И вот это критерий эффективности.
1: Вот Карнеги вписывается в каноны или это...
2: Ну, наверное, нет. Может быть, там пару тезисов.
1: А вот Эрик Берн, там люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это же ближе, да?
2: Это ближе, да.
0: А я еще знаю книжку, называется «Дерево с персиком».
1: Ну, девушка с персиком, это
2: читал.
1: Картинка.
0: А, с веслом девушка, о чем?
1: А ветка персика — это про то, чем вы ночью хотите заниматься, но так и не можете. Обратитесь в онклиник, Александр.
0: Спасибо. Че, правда? А скажите, Александр, вот есть такая пословица у нас, у эстонцев, сапожник без сапог. Ну,
2: да.
0: К примеру, я, вы знаете, занимаюсь мойкой автомобилей, ремонтом лифтов, при этом, знаешь, у меня собственного автомобиля нет, и в доме лифта, собственно, и самого дома, вот по этой причине нет и лифта в нем. А вот у вас-то у самого вот с этим все в порядке? Или, ну, может ли человек сам себя заэнлопировать?
2: Я думаю, что да.
0: То есть, вот, например... Вот...
1: Заэнлопить.
0: Да, вот, к примеру, как вы считаете, вот переменчивость такого настроения, когда вот с утра человек просыпается, ну, на мой взгляд, чтобы он был нормальным человеком, он должен встать перед зеркалом и сказать сам себе: ты урод, идиот. Это значит, по этим почетным, а по нечетным он должен встать, выйти на балкон в любое время суток, значит, в семейных трусах, открыть громко бутылку пива, отколотив, причем у нее горлышко, выпить ее, что твой гарнист, и закричать: здесь все мое! Ну, то есть, тем самым, это как контрастный душ психологический. С одной стороны, он себя принижает, с другой стороны, он говорит: здесь все мое. И вот на этих полярностях выясняется определенная истина.
2: И? Ну, а зачем, он это делает?
0: Ну, чтобы это себя взбодрить.
1: У Александра сублимация такая, Все, что недоплакано ночью, сбившаяся простыня, мокрая
0: подушка
1: мокрая, изжеванная. И в трусах на балкон опять горланит. Соседи все форточки закрывают, опять наш дурачок проснулся.
0: Ой, Георгий, после вашего посещения, когда вы гудите в горн у меня в Пионерский с балкона в пьяном виде, естественно, соседи думают все на меня, потому что живу там все-таки я, между прочим. А что-то мы вот...
1: Да у вас и дома нет, давеча сказали. Дома нет.
0: Балкон-то есть.
2: А где он находится?
0: Где не попадя, валяется ее за собой таскает.
1: А вот как скворечник.
0: Что-то у нас певица наша как-то молчит.
1: А вот и мы к этому пункту и подходим. Вот... Хотел я узнать, обычно, когда вот даже самые продвинутые люди, как говорят, что под свечой всегда темно, ну или под фонарем, говорят, под свечой. И вот обычно свой расклад не виден. Чужую фишку раскидать он каждый может. А когда вот свое свербит, болит и произрастает, тут уже эмоции хлестит, гормон прет, эмоции захлестывает, свой расклад не виден. И вот близкому человеку ему бы хотел помочь, а все равно на ногу наступишь. Вот может ли нормальный НЛП-евец...
2: НЛПер.
1: НЛПер.
0: НЛПшник.
1: А...
0: НЛПун.
1: НЛПец. Помочь себе сам...
0: А женщина как будет? НЛПиха?
1: НЛПица. Помочь себе сам профессионально, как
2: легко
1: пишут. И вот с вами пришла прелестная женщина. Я слышал, что она не просто прелестная, не просто женщина, а еще и певица. А раз она пришла с вами, видимо, она как-то попадает в сферу воздействия НЛП.
0: Какое слово «попадает»? Мне почему-то взгрустнулось.
1: Я думаю, уже попала. И насколько вот это конструктивно, и хотелось бы узнать и услышать, насколько вот это действенно в таком приложении. То есть вот ясно, что музыка абстрактнейшая из искусств, она и невербальная, и не конкретная.
0: И не кленовая. Ну, в смысле, верба вы упомянули, а я еще знаю, клен есть тоже.
2: Интересно, невербальная музыка.
1: Искусство невербальное, не передергивайте. Вот мне кажется, все как-то это вот игра слов, все больше как-то вот такое поверхностное скольжение поверх мысли ниже денег. Как-то все. А чисто конкретно.
0: Что-то не так.
1: А конкретно как? Если берется вот конкретно взятый человек, конкретные песни, как вот это можно ли вот минус харизма плюс хит-парад и того чарты...
0: То есть, по идее, у вас должна быть очередь просто. Вот Георгий хочет спросить, стоит ли у вас очередь из звезд, звездулик попросту к вам в подъезд, которые хотят заинлпировать себя, дабы, в общем-то, всюду блистать и получать много денег и участвовать в хит-парадах, и чтобы в метро... Ой, что-то я не то говорю, не в метро, да? А чтобы в метро все говорили: гляньте, это, например, группа «Дрестящая» едет полным составом, или без сделки, собственно.
2: А, ну, очереди-то нет, конечно, там... Потому что у меня подъезд маленький, узкий, вот, тем более это высокий этаж. Если будет очередь, у меня есть там такие соседи, которые, ну, не любят очередей, будут расписывать подъезд, ну, сами знаете, как это бывает. Но встречаются экземпляры, которые звонят, хотят и получают. Такие бывают.
0: Вот, вот к тому типажу, о которых я рассказывал, о людях, вот прежде. Нет, ну реально, вот Георгий спросил, то есть, по идее, если вот НЛП это такая, ну, волшебная, скажем так, ну не то, что волшебная, ну, да, а очень действенная практика, то по логике тогда, в общем-то, я уже в очереди стою, чтобы меня, например, запрограммировали на... Ну, что у нас? Вообще, даже вот, вот когда говорят, например, золотая рыба выныряет из ванны и говорит: Саня, что ты хочешь от меня? Вот ты в тупнике даже не знаешь, что сказать. Вот, например, давайте вот, вот все, кто сейчас слушает нас, да, вот что вы сейчас хотите? Вот прямо раз, вот до пяти.
1: Хором.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, сейчас, я уверен, большинство подумали, денег хотим.
2: И?
0: Ну...
2: А денег?
1: Станет ли у них больше от этого денег или нет?
0: Нет.
2: Денег. Можно и денег. А что еще? Еще раз можно денег.
0: А можно,
2: наверное, ли... хороших друзей еще помимо денег?
0: Нет. Это разные вещи.
2: Ну почему же?
0: Ну, потому что как появляются друзья, исчезают деньги. Это я знаю по себе.
1: И наоборот.
0: И на... Да. И а наоборот. Вот такой момент, связанный с реинкарнацией. Если вот вы вообще приемлете оперирование данным понятием, вот можно ли, например, как-то скорректировать свое будущее? К примеру, я хочу быть там в будущем, это, например... оленем алтайским.
2: Почему?
0: По кличке Морал.
2: Ну, почему, ну, почему настоящим не стать?
1: Рога тебе наставить и сейчас можно, положим.
0: А тебе обломать.
2: И шорки.
0: Нет, ну, в принципе-то, вот люди же, они внутри себя боятся больше всего не того, что произойдет с ними завтра, сейчас, ну, да, а после того, что произойдет с ними после смерти. Когда они говорят: да я смерти не боюсь, это значит, что очень боится. Вот. А когда он будет уверен, что он после смерти, у него будет золотая корона, барсетка там с золотыми долларами, правда, знаете, такие листы долларовые, а может быть, ему будет как-то спокойнее, вот.
2: А может быть, им просто пойти в какую-либо церковь, например, там, или, например, записаться в какое-либо общество, которое, ну, действительно продвигает такие идеи, что приходите к нам, платите деньги, все у вас будет хорошо завтра.
3: Гарантирует.
2: Да, гарантированно.
0: А вот это же вот, о чем вы сейчас сказали, это своего рода такое серьезное мошенничество. Вот,
2: ну, да.
0: Ну, а как? Эти же люди реально живут, они, конечно, вот зарабатывают деньги большие. Почему люди к ним ходят?
2: Ой, это вопрос, наверное, такой, что, наверное, кому-то помогают, действительно. Кто-то убеждается в чем-то, и, наверное, ему становится хорошо, потому что он уже ничего не боится, и смерть ему не страшна. Потому что, наверное, люди знают, что они приходят в такое-то место, делают такие-то вещи, говорят там такие-то молитвы, и просто убеждают себя в том, а потом, наверное, принимают такое убеждение настолько серьезно, что действительно в это верят, и уже ничего не боятся. Тут, наверное, у каждого свой путь по поводу будущего.
0: А вот не было ли вот в вашей практике, Александр, такого? Ну, вы знаете, что во многих модных автомобилях, в частности, вот в моем последнем «Хаммере», двухбензобаковом, в общем-то, у меня точно мощные, подаренные мне не попади кем картины, изображающие каких-то там святых и так далее. Вот. Ну, и я так часто встречаю, ну, знаете, ночью взламываешь автомобиль, чтобы там что-нибудь, глядишь, там в бардачке что лежит. Ну, как обычно, ходишь, ищешь... волка ноги кормят, и обнаруживаешь, что там, в общем, на лобовом стекле какие-то вот святыни там, один, например, даже колокольный с колоколом все установил реально, и едет, и там у него сидит человек, и звонит этот колокол. А вот не было у вас такого, ну, как бы заказа, что, дескать, Александр, вот вы давайте с нами будете ездить, вот как главный герой НЛП, и вот своим присутствием, дескать, вдохновлять нас на подвиги и на безопасность?
2: Это, наверное, не ко мне. Если, допустим, нужна профессиональная подготовка к переговорам, да, каким-то серьезным, или, например, на переговорах оценить искренность партнера, где в какие-то моменты он говорил правду, в какой-то момент говорил неправду, а потом это четко, допустим, на листе выдать клиенту, это пожалуйста. Вот чтобы отвечать за безопасность на свете всего, да, и там быть вдохновителем чего-то, наверное, это к другим людям. Вот так.
0: Ну что, я предлагаю сейчас буквально на пару минут прерваться. Мы сейчас послушаем песню певицы Кристал или пока какую-нибудь другую музыку, потому что... Что? А вы в микрофон, а тут штучка микрофон, так вас не слышно.
1: Я предлагаю послушать другую песню, потому что сначала хотелось бы пообщаться с самой певицей, хотя вы, Александр, тщательно не даете мне это сделать, но я думаю, впредь у нас это получится.
0: Да, я вижу, Александр вообще ведет себя очень развязно, просто перебивает нас с вами, Георгий.
1: А пока что рапсодия.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас певица Кристал, Александр Сизов, мастер практик NLP и Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, о вашей профессии мы еще тоже не разговаривали, то есть... А тем не менее, ну, я немножечко открою секрет. Практически все, как я уже говорил, рекламные буклетики, все микробумажки, которые вам подсовывают под дверь и кладут в почтовые ящики, все они сочинены и созданы коллективом под управлением Георгия. Это, наверное, единственная, да, в своем роде контора такая я.
1: Александр, я с вами абсолютно согласен. У меня вопрос о Кристал. Как... Спутница, попутчица...
0: Перевел.
1: Не додернул. NLP? NLOUFO. Вау. Чувствуете ли вы на себе отголосок, отцвет или просто такие полнокровные сияния этого абсолютного знания, этого умения? Чувствуете ли себя заряженной, более подготовленной, более сильной и способной добиться своего и не своего тоже в этой борьбе неравной подчас? Как вам с НЛПшником, короче?
3: Да ничего. Хочешь попробовать?
1: Ни капельки. Да и я, в общем, не певица ни разу.
0: Друзья, ну что вы. Вот тут вопрос такой пришел. Смотрите, кстати, тема для обсуждения. Вот с Кристал тоже, может, Александр. Ну, это ко мне. Прошу прощения. Если вы хотите поговорить о честности, то лишь к 50 годам можно приобрести себе автомобиль и прочее. А вы молодой музыкант. А уже, наверное, имеете дорогие электроинструменты. Хотя многие мои знакомые с консерваторским образованием приобрели их только сейчас. С моим почтением. Куприян подписался. Ну, Куприян, дело в том, что, конечно же, но учтите, что между мной и вашими... Да, извините, Григорий.
1: Я вот слышал, что Ростроповичу уже чуть ли не за 70, а у него до сих пор виолончель без звукоснимателя и ничего.
0: Да.
1: А они электроинструменты приобрели. Гитару «Урал» ему и флаг в руки. Ростропович без звукоснимателя играет, даже без пьезо.
0: Да что тут говорить, например, тот же Юрий Башмет играет на маленькой скрипке, то есть вот не может себе позволить взять контрабас.
1: Как у Ванессы Мэй, даже не может в нее провод воткнуть.
0: Конечно, так что...
1: Так что нормально все.
0: А вот что вы думаете на тему данного сообщения? О, кстати, Джульетта, который день не может из-за меня кончить. Кончить свою докторскую. Прям так. И еще тут Света написала, что она хочет к нам.
1: Ну, пусть едет.
0: Да. Ну, так что вот на это?
1: Я люблю пирожки с мясом.
2: Да тут вообще пиво кончается.
3: А я воды хочу газированной.
0: Это все, Света,
3: говорят,
0: к вам.
3: Говорят, вот вредно для связок, но очень хочется.
1: Для развязки очень хорошо.
0: Ну, так вот насчет инструментов и так далее. Вот такой, своего рода ведь это упрек, правильный и мощный, я бы сказал, булыжник, даже такая серая глыба в мой маленький огородик.
3: Ну вот, не хочу обидеть, конечно, товарища 50 лет, но, видимо, не в то время он родился, что ли. Плохо, наверное, платили. А вот сейчас вот могут молодые приобрести себе столь дорогие инструменты. Что ж тут поделаешь?
0: Кстати, вот тоже интересно. Вот я помню, было такое сообщение очень давно. Дескать, мой брат, ну, там, работает, ну, брат с высшим образованием, работает у своего одноклассника, который был хулиганом в овощном магазине. Дескать, и что же это вот за такая, вот я вижу, Георгий кивает головой, наверное, он помнит это сообщение, да? Что же это, дескать, за ситуация? Говорит, да наоборот, вы должны прийти к этому директору овощного магазина и сказать: папа, спасибо, что ты даешь работу нашей семье. То есть, если все повернулось таким образом, что вот это высшее образование не сработало, это говорит о чем? Не о том, что плохая обстановка, а о том, что образование несколько невостребовано. Mm-hmm. Вот как я тактично, да? Сегодня я весьма тактичен. Вот что касается, кстати, все-таки людей уже в возрасте, людей пожилых, я считаю, что действительно они же претерпевают очень сложные психологические нагрузки в связи вот с молниеносными изменениями, происходящими за окнами нашего модного автомобиля. Вот. И как вот вы, я это возвращаюсь к теме НЛП, проводите ли какие-нибудь реабилитационные мероприятия по отношению именно к данной категории населения?
2: Ну, лично я обычно нет. Хотя вот НЛП, я так знаю, что заканчивают более 100 человек. Ой, 100 человек, более, по-моему, 1000, даже 2000 в Москве ежегодно. Наверняка специалистов много, и многим делать, ну, не особенно, собственно говоря, нечего. И, наверное, многие этим занимаются. Хотя я этим не занимаюсь. Хотя, в принципе, если был бы такой заказ, я думаю, что это нетрудно. Ну, почему нет?
1: А почем стоит вот зарядиться знанием НЛП?
2: Знанием НЛП не заряжает.
3: Можно купить много-много хороших музыкальных инструментов.
1: За место этого?
3: Да. В смысле?
1: А стоит ли?
3: Стоит это.
2: Ну, я недопонимаю, при чем инструменты НЛП? Что-то покупается, продается, даже вот помимо меня. Вы так говорите, вот Георгий напрямую, а что НЛП, инструменты, а что имеется в виду, а что покупаем-то?
1: Что-то вас ведет как-то, видимо, вы сами себе лекцию не читали. Нельзя так это, близко к сердцу. То есть все пока что, все только априорные переговоры, еще деньги не пошли. Что? А я хочу узнать, вот сколько денежных знаков теряет человек взамен на такую виртуальную уверенность, что у него будет все в порядке. То есть эрекции не появилось, но уже ощущение Казанова такое пришло. Это...
2: Вот я думаю, зачем же вот именно не появилось? Если он пришел с тем, чтобы все было в порядке, чтобы это появилось, так давайте мы сделаем и эрекцию, и ощущение. Зачем же одно без другого-то, правильно?
0: Да, это не полный комплекс мер.
2: Это как-то нечестно будет.
0: Смешное выражение, полный комплекс мер. Да, так нравится оно.
1: Угу. Ушли от темы, а почем стоит это все? Мне интересно.
0: Может быть, имеется в виду какие-нибудь услуги, не обязательно же, Георгий, денежные знаки, там, бартер, например.
2: Может быть, бартер,
1: конечно. А что нужно вот нормальному НЛП-овцу?
2: По бартеру. НЛПером.
1: НЛПера.
2: Ну да.
0: НЛПшнику.
2: По бартеру?
0: Ну, имеется в виду, вот какие могут быть варианты, если, например, человек приходит и говорит: вы знаете, Александр, я там, к примеру, вот, директор автосервиса там «Лада Старгино» или там «Старгино» там, это, какое, «Новобутово», да? Георгий, у нас, по-моему, сейчас так называется новое мероприятие. Вот, и, дескать, денег я вам не дам, но вы скорректируете, а мы вам починим. Вот такого плана вещи проходят. Просто я к тому, что, например, вот радиослушатель, который, опять же, насчет инструментов, он как-то не понимает немножко, что очень много сейчас реально делается по бартеру. Вот я сейчас сижу, у меня в кармане 10 рублей. Из них одни 5 металлические, а другие 5 рваные. Вот. А то, что там все вещи на мне, да, вот эти перстни гигантские золотые, мои вставные зубы золотые и так далее, все это, в общем-то, бартер.
2: Да, конечно.
0: И денег я живых не вижу, так же, как их не видит мой хороший друг Билл Гейтс, я имею в виду. Ну, да. Он сразу звонит и говорит: Саня, говорит, не могу в Макдональдс сходить, денег нет. Реально, вот человек миллионер, денег нет. То есть все делается по бартеру. Вот эти услуги-то, они, кстати, может быть, тоже... И оценивается их качество, скорее всего, по тому, в какой форме производится оплата. Ведь людям алчным, вот этим адским теткам со свечками, требуется только деньги. Они об этом говорят честно. У вас, я так вижу, существуют разные способы.
2: Конечно, бартер возможен как таковой. Например, человек, например, говорит, что я не могу заплатить, ну, потому что бывает просто нет денег. А проблема, ну, действительно, она серьезная, и знаю, что ну, мешает. То есть вообще можно бесплатно сделать на самом деле. А если, например, деньги есть, или там, например, нет такой суммы, которая ну, требуется для этой услуги, то возможен бартер. Ну, какой бартер, я не буду об этом говорить. Все время может быть разный. Так что бартер — это не проблема на самом деле. То есть тут суть в том, что ну, если действительно, как сказать, проблема интересна, и если действительно есть время, то почему нет? То есть ну, бартер — не проблема.
1: А вот просто абстрактно. Вот
2: ну, да.
1: Эфир на «Эхо Москвы» — это аналогично скольким курсам НЛП?
2: Ну, наверное, парочке. Курсам или встречам?
1: Курсом, курсом, конечно.
2: А что понимать под курсом-то?
1: Ну, было плохо, стало не очень там. Было хорошо, стало отлично.
4: Было отлично, стало прям...
2: Да. Парочки, троечки нормально.
4: Да?
2: Ну да.
4: А вот вы можете, например, вот делать такие...

0: человек идет, вы к нему так можете подойти и сказать, дескать, дорогой, давай я тебе вот это сделаю, чтобы все было хорошо, потому что вы чувствуете к нему какую-то симпатию, или это нонсенс, то, что я сказал выше?
1: Нет, не нонсенс, я, конечно, этим так тотально не страдаю, да, ко всем не подхожу, не дергаю, давайте я тебе помогу. Ну, где-то раза 3-4 было в прошлом году.
2: Это с девчонками, наверное. Ой, милая, несчастье у тебя на лбе написано. Все было плохо, будет еще хуже.
1: Вся карма в узелках.
2: Нет счастья, нет оргазма. Милый ушел и не придет никогда. Сейчас я тебе, милый, сделаю все хорошо.
0: Кстати, интересный вопрос тут такой. Это ко мне или к вам, Александр? Я не знаю. Ну, написано Александр. Но сейчас зачитываю дословно. Александр, скажите, пожалуйста. Сейчас, секунду, опять перебили. Сейчас, извините, просто время тут такое, ну, очень много их приходит. Скажите, пожалуйста, как вы боролись со своей совестью? Сколько вы ее грызли и на какой день она у вас прекратилась? Человек по имени Ватерлянд спрашивается. Может быть, мы по очереди ответим?
1: Давайте. Я со своей совестью не боролся, на самом деле. Она у меня присутствует. Причем мы с ней так очень в хороших отношениях. Вот, как, собственно говоря, и с порядочностью, и с честностью, вообще с хорошими отношениями к людям. Поэтому я свою совесть не грыз, она меня тоже не кусала.
2: Пакт о взаимном ненападении.
1: Да, у нас это есть. Вот, у нас все в порядке, как и с внешним миром, так и с внутренним. Александр, может быть, это сообщение к вам?
0: А что касается меня, то, в принципе, я давно себя настроил на отсутствие срамоты после самых любых действий. Я считаю, что я всегда прав, и все здесь мое.
1: Ну, так здорово.
0: Вот, кстати, вопрос к некоему герцогу Ле. Видать, это, ну, я. Ну, меня герцог зовут в определенных кругах. Существует ли эротическая музыка такая, чтобы женщина и мужчина, не прикасаясь друг к другу, могли бы, ну, понимаете?
1: Ну, да.
0: Да, вот как вы считаете?
1: Наверное, это можно только считать. Георгий,
0: ваш взгляд меня пугает. Как вы думаете?
1: Ну, Георгий,
0: Георгий попросил его на эту тему не беспокоить. Естественно, ученых мужей женщины не интересуют. Далее, вот от Светланы пришло сообщение. В таком случае она пишет, она тоже хочет денег, дабы купить пирожки, воды, выписать няньку, а потом к нам, собственно, Света. Ну, ради бога, мы даем вам 20 минут времени, чтобы вот вы нашли денег, няньку, все купили и приехали.
2: Про няньку, кстати, не было ни слова. Кому нужна здесь нянька, я не знаю просто.
0: Ну, а что, нянька помешает тебе, что ли? Лишний. Ну, подъедет нянька еще, ну... Что, у нас места мало?
2: Пирожками?
0: Конечно.
2: Но...
0: Ну, нянька, ну мало ли что там понадобится, знаешь, поднести чего, унести там судно мое.
1: Потом по домам развезет, да?
0: Да, еще там. На себе. Я сегодня, кстати, наблюдал здоровенного мужчину, который нес на плечах двух женщин по Арбату. Быстрее твоего 600-го, Георгий. Бег.
2: Как-то. Чисто вот про музыку, я такую вот группу слышал, называется АТБ. Так у нас вот прям... У метре, так две старушки плясали. Я вот думаю, это вот то сам. Если старушку пробирает, то молодуху проберет и подавно. Поэтому пусть ребята у ларьков постаивают. Там... А сегодня, кстати, Александр шел по рынку на Горбунова. Играли вашу песню, никто не плясал рядом. Никто. Я вам
0: советую... Играли плохо.
2: Обратите на себя внимание. Кстати, хотелось бы задать про музыку, наконец, певицы. А у нас редчайший случай, когда просто одним с нами воздухом дышит самая настоящая живая певица.
0: Кстати, я хочу сказать, что вот две минуты и дышать-то осталось. Ну, что сейчас нам нужно будет выйти тут. Ну, вниз, разгрузить фуру. Пришла.
3: Воздуха не хватает уже просто.
0: Может быть, мы сейчас послушаем Лешу, как он играет вот на пианино. Буквально, а потом, если вы не возражаете, непосредственно, да, вернемся к нашей беседе. А вы, уважаемые, не забывайте, звоните там, приходите, приезжайте, уезжайте, не звоните.
2: Если у кого вопросы, Александр на все вам ответит, у него сегодня такие глаза.

0: Мы продолжаем нашу беседу. Извините, что у меня сейчас так сорвался голос. Я просто очень волнуюсь. Продолжаем беседу с певицей Кристал, с Георгием, который автор текстов для бумаг, и с Александром Сизовым, мастером НЛП. Да, собственно, мы скоро начнем принимать и ваши телефонные звонки. Но сейчас вот очень много, кстати, вопросов тут приходит. Так, какую... Да, вот очень интересный вопрос. Ребята, если я вам подарю машину ЛуАЗ с деревянным кузовом, кто из вас будет ездить на нее каждый день на работу в течение года? Мы хотели бы у автора данного послания уточнить, а амфибия или у вас автомобиль? Вот, какая комплектация? Если Лоредо, то я буду. Но я выскочил слово модное Лоредо. Что вы так смотрите? Вроде есть так. Ну ладно. Я вижу, что я не найду тут единомышленников. В общем, подвозите автомобиль ваш сюда. Я согласен в нем ездить. Я его поставлю в свой модный джип вместо сиденья. Да. Почему-то вопрос Григорию тут пришел. Непонятный. Георгий. Спрашивает Григория, можете ли вы, исходя из всего своего жизненного опыта, подтвердить, что запрограммировано на успех только то, что запрограммировано на маразм?
1: Дело в том, что людям, которым не все удалось в этой жизни, или кажется которым, что соседу по лестничной клетке удалось больше, им завсегда кажется, что недостойному досталось вот лишний персик, лишний финик. И дело в том, что в чужой миске не всегда вкуснее, в чужих руках не всегда толще. Ты попробуй такую толщину поноси сам-то. И дело в том, что не все, что хочешь на себя взять, вынесешь. И не все, на что рот развивается, скушать можно. Поэтому жизнь показывает, что будь доволен тем, что умеешь, и тем, что имеешь, а то и того не будет.
0: Совершенно верно, потому что может подойти какой-нибудь полуподонок и сказать: все, что у тебя есть, мое, верни мне мое. И дабы не допустить этой ситуации, мы всегда должны быть скромны. Никто не должен видеть наших богатств. Мы не должны отсвечивать, как говорится, купюрами в магазинах. Должны одеваться так, чтобы это было неприметно. Я думаю, вы согласны, да, со мной? В общем, что твои корейцы в самые плохие для них времена? Правильно?
1: Вот был великий дизайнер...
0: И не один.
1: ...одежды Жан-Поль Версаче минус Готье. Так диаметр его выходного отверстия показывает, что никогда не нужно быть казаться. А лучше быть, но не казаться.
0: Ага, помнишь такую финскую модельершу Каламя Кио, которая сшила гигантский бюстгальтер для Памира? Но экологическая организация запретила ей одеть его на горы, потому что там в тот момент была какая-то экспедиция. Они там лазили, устанавливали палатки, жгли костры и убивали морских котиков. Ну, на еду, собственно. Ну, мы вроде бы как бы прошлый наш час закончили на том, что хотели...
1: Очень бы хотелось наконец-то послушать живую певицу. Я думаю, что эта профессия куда сложнее и затейливее, и, соответственно, интереснее для как рядового, так и совершенно нерядового слушателя, чем все остальные профессии. Обычно нас разделяет с певицей толстое бронированное стекло.
0: Именуемое бездна.
1: Кинескопы телевизора или та самая security, да? А здесь мы можем просто ее в лицо, в лоб спросить. Каково оно певицей быть?
0: Да.
2: Да, наверное, это сложный вопрос.
0: Нет, а вот даже по-другому так можно... Вот, можно я сформулирую? Вот, я пообещал, что если... ну, у меня есть своя теория, вернее, ответ на тот вопрос, который я сейчас вот задам, я знаю. Я могу сказать, что если какая-нибудь женщина ответит мне на него правильно, я лично подарю ей долларов. Ну, сколько, не скажу, но много. Вот скажите, Кристал, вот женщина-врач, женщина-хирург, первая женщина-космонавт, да, и вдруг женщина-певица. От чего происходит это такое вот необычное склонение данного слова? Почему не певец?
2: Да. Наверное, певец мужского рода, певица женского.
0: Ну, секретарь, секретарша. Не принято же говорить секретарша, правильно? Женщина-пожарник, например. Вернее, пожарный.
2: А, ну да,
0: женщина-пожарник.
2: Женщина-милиционер.
0: Женщина-милиционер. Женщина это...
1: Революционер.
0: Да, не говорят же революционерка. И вдруг женщина-певица.
2: А, женщина-революционерка, кстати, тоже говорят, между прочим, да.
0: Не говорят революционерка.
2: Точно.
0: Вот, только что женщина-врач, опять же, да? Что касается только певицы и творческих, художница, певица, да?
2: Ну да.
0: Но художница это так, тоже, знаешь...
1: Вот, и вообще интересно, вот, откуда да. это? Это вот откуда? С утренника в детском саду, когда вот выбивается такая девчушка в белых бантиках, в белых гольфах, и так в первый ряд, раз так плечиком, раз, и как запоет, как все это перекроет аккомпанемент, и прямо все... И руки взлетают, и рука плещут все, и сразу вот буфетчица лишнюю порцию компота, буцк там прям, и все мальчишки уже смотрят так в кучку из угла, и все. И опять следующий утренник, она уже так вот плечи расправляет, так подбородочек вверх, раз, и как опять запай. Это вот оттуда все идет? Или вот это как-то вот по-другому случается? Как это бывает все?
3: У меня случилось именно так, как ты говоришь. Я помню первое впечатление в детском саду. У нас был такой музработник, музработница, да? Вот так вот, когда она сидела на своем стуле за роялем, у нее было такое длинное-длинное платье. Всегда почему-то. До пола.
2: У меня, наверное, были ноги не очень.
3: Нет, очень, даже очень. Да, очень красивая женщина. И когда я на нее смотрела, я думала... Вот когда я вырасту, я тоже хочу носить вот такие платья длинные и хочу петь. Ну и, наверное, потом я стала много кричать там на утренниках в детском саду, вот как бы проявлять свой голос. В конце концов, меня заметили какой-то момент в моей жизни. И тут я обнаружила, что, оказывается, я могу петь.
2: То есть буквально с детского сада сразу телеэфиры, радиоэфиры. Да, хорошая карьера прямо буквально с пеленок.
0: Ну, кстати, извиняюсь, еще сообщение хорошее. Зато женщина-музыкант, женщина-автор-исполнитель.
2: Угу.
0: Вот. Но это же не ответ на мой вопрос. Я знаю ответ. Еще раз напоминаю, что я знаю, почему это так происходит. У меня есть цельная теория. Я просто... Но я ее не скажу до тех пор, пока какая-нибудь женщина-певица мне не даст ответ на этот вопрос. Попросту. Пока что никто не ответил.
1: Ну, вообще, мне иногда кажется, что женщина-певица — это женщина, которая хочет всегда оказаться выше. Именно где-то на 75 сантиметров, на 75-1,5 метра где-то выше. Что...
0: Чем остальная? Ну, остальная тут, это имеется в виду, остальная кто?
2: Там. Ну, там.
0: А вот что касается, вы так затронули предметы вот туалета, женского одежды, да, женщина делится между собой все-таки на любительниц именно юбок и на любительниц, в общем-то, ну, штанов, правильно? Вот, вот ну, к какому разряду вы себя относите? И среди ваших знакомых тоже женщин, среди ваших подружек вот больше все-таки юбочниц или штаночниц?
3: А, наверное, все-таки больше тех, кто ходит в брюках. А я это делаю крайне редко. В смысле, брюки я ношу редко.
0: почему-то. Неудобно ходить в юбке. Я вот не могу себе представить, как это так ходить в юбке. Это же какое-то ощущение незащищенности. Ну, поймите правильно. То есть, во-первых, ну, как сказать, ощущение, что весь асфальт
1: пылится,
0: наблюдает.
1: Все пылится.
0: Асфальт за тобой наблюдает. Как-то просто холодно. Я
1: а вот через какой-нибудь плевок переступить, это...
0: Да, целое, да.
3: А вот и нет.
0: Почему? Ну как?
3: Ну, в общем-то, не холодно, и гораздо холоднее мне, по крайней мере. Зимой было в джинсах, чем просто в капроновых колготках. Как-то даже на остановке меня один пожилой человек спрашивает: вот мне вас так жалко, у вас что, брюк нету? Я говорю: а вы знаете, вы попробуйте одеть колготки, в них гораздо теплее.
1: Теперь он ходит все время в колготках.
2: Он воспринял совет.
0: А вот сейчас я обратил внимание, повальная мода у современной молодежи, ну, это кожаные именно штаны. Одно время они были в моде, потом как-то вышли. Вот сейчас я смотрю, практически все вот напяли на себя эту одежду, именно кожаные штаны. Вот ваше отношение к данной форме одежды каково?
3: В какой-то момент я хотела купить себе кожаные штаны, но потом я представила вот кожа, лето,
2: жара,
3: да, правильно. И вот это вот все потеет.
2: Да, ощущение-то.
3: От пояса и ниже. В общем, я не рискнула. Ну, может быть, вот для нынешней погоды вот сейчас это как-то еще актуально, а вот... Градусов так 25 и выше, это невыносимо.
0: Нет, а откуда вообще вот у людей такое стремление нацепить на себя именно кожу убитого животного? Вот, ну, считается, что она прочная, да? То есть это как-то там мужество, например, мы вот когда
3: зов еще сгибали... предков, наверное, все-таки сказывается.
0: Ну, то есть люди, по идее, хотят, вот когда одевают кожаную такую одежду, мысленно, внутри, на уровне какого-то подсознания, хотят, чтобы их собственная кожа была такой же грубой и толстой, да, как у древнего бизона. Ну, по логике получается так. То есть, ну, я могу понять это с точки зрения, ну, мужчины, да, естественно. Мы как-то, помню, у нас тут был в гостях человек один, мы с ним спорили, типа, что настоящий мужчина должен, вставая с постели, одеть сперва рубашку или штаны. Вот, ну, даже этот вопрос, он снимается по отношению, а почему женщины одевают вот эти вот штаны кожаные? Вот, ну, а, и они-то, наоборот, вроде мажут кремом постоянно всяким там, все, что не попади, чтобы как-то вот это, дескать, любят, а, чтобы кожа была мягкая, шелковистая. И тут такая вот тяга к этой, ну, к достаточно грубой и нашей, мужской одежде.
3: Наверное, все-таки чувство защищенности, я так думаю.
0: То, о чем
3: думаю.
0: Я говорил про...
1: Только что мы об этом. А вот интересно, вот женщина на сцене, да, когда вот она... слово скажет с микрофона всем в ухе, раз она как-то чувствует себя вот по-другому, вот отношение к мужчинам, к слушателям в обычной жизни, оно потом меняется, потому что на сцене же была так вот хыть, и ага. После этого как она все вот?
3: А после этого, если что касается меня, то точно так же, ничего не меняется.
1: А зачем же тогда на сцену-то лезть, если то же самое абсолютно?
3: Ну так на сцене же поешь.
0: О. Ну сейчас мы буквально на секундочку прорвемся, не против, ладно? Сейчас. Мне надо просто. Ну вот, я вернулся, как раз Георгий пошел наш подобрать то, что я там пораскидал повсюду. Но это такая у нас взаимовыручка, что уронил твой товарищ, подбери и спрячь в карман. И никому не показывай, даже этому товарищу. Вот.
3: Быстро поднятое не считается упавшим.
0: Безусловно, да. Вот интересное очень сообщение такое пришло, то есть загадочно. А я денег и не просила, просто дополнила ваш вопрос. Девушка, автор и исполнитель. Я вот что хочу сказать, что мы не реагируем на просьбы о деньгах вообще никак. Мы реагируем только на требования денег. Вот когда нам говорят, немедленно дайте денег, вот прям тогда мы как-то можем свой затуманенный от счастья взгляд постоянно вот поднять и сказать, а не пошли бы вы... Вот, если же у нас просят денег, то взгляд наш такой же стеклянный, что сейчас, что твои окна, затемненные, вот тонированные окна вашего почтенного автомобиля, уважаемые гости. Кстати, я хочу сказать, что где-то, видимо, сейчас мы, наверное, послушаем все-таки песню, да, вашу, а после нее мы начнем принимать телефонные звонки 203-19-22, так что готовьтесь, подтягивайтесь. Но такой еще немножечко вопрос. Вот сейчас поют реально... Ну, уже все, кому не лень. То есть даже вот именинник наш тоже поет сегодня. Ну, вы знаете, о ком я говорю, кто у нас именинник, тоже песню про Россию поет. А вот вы не пробовали выступать вот с Александром Сизовым в дуэте, скажем? Вот,
2: Да, ну что, Александр, я не пою. То есть я делаю то, что я делаю, и пением я как солист не интересуюсь. Я думаю, что меня это не заинтересует никогда, наверное.
0: А вот скажите, как вы считаете, какую роль в вашем деле, в вашей работе играет все-таки изобразительное искусство? Ну, не обязательно даже музыка, но какая-то терапия цвета, терапия запаха. Потому что я, например, одно время, ну, если помните, может быть, была... такая услуга «Убьем всех комаров». Это я, в общем-то, занимался этой фирмой. Я поставлял людям специально объевшихся бастурмы, вспотевших китайцев, которые стояли у них дома у кровати в обнаженном виде и привлекали к себе насекомых. Хозяев, соответственно, не кусали. Потом, значит, прикрыли это, сказали, что я издеваюсь там над людьми и так далее. Ну, помните, этот сложный процесс, да, который был. Вот. Но, тем не менее, тоже терапия определенная.
2: Безусловно.
0: Да? Может быть, каким-то образом вот, в вашей работе вам помогли бы ну, какие-то цвета, определенный интерьер помещения, где вы принимаете вот, клиентов. Там одна стенка зеленая, другая там вообще ее нет, третья разрушена. Ну, я условно говорю. Да. Какие-то звуки, вот какая-то музыка. Вот, просто, например, Папа Римский записал компакт-диск, вы знаете?
2: Угу.
0: Вот, прям поет, что твой Батхит там песни свои. Вот...
2: Александр, ну, в принципе, для моей работы это не имеет никакого значения вообще. То есть это может быть помещение с розовыми стенами, там, с красными, с зелеными, вообще без стен, вообще не помещение. А если клиент говорит, мы будем работать здесь, ну, слово клиента закон. То есть лично мне все равно. Все равно абсолютно.
0: Ну, а вот вы можете, например, какие-то дать... определенный, я просто как художник вас спрашиваю, вот, определенные рекомендации по поводу, вот, ну, к примеру, если приходит человек и хочет, чтобы, значит, с ним совершили НЛП на предмет, там, ну, везения на поприще, там, брачных уз, да, вот, какая,
2: именно какой-то... везение или чего-то другого?
0: Удачи, везение, постоянство. То есть, ну, скажем так...
1: Чтобы каждые полгода был нормальный новый брачный партнер.
0: Да, да.
1: Чувствовал себя востребованным.
2: Именно каждый полгода,
1: да? А то так бывает, прибьется один, и потом 10 лет один...
0: Никуда не отделаешься.
2: Здесь есть такое пожелание клиента, но почему же человек...
1: Можно, да, и будет просто... Никакой шарф невесты ловить не надо, букет этот, нет?
2: Не надо.
1: Букет мимо, уворачиваешься от букета, невеста, и все равно за тобой косяком прет жених. Да, то есть один жених прет, второй жених прет.
0: Ну вот чтобы вот такой человек приходит или женщина, вот какой цвет женщина, ей должен...
1: Да, я вот хотел, согласен совершенно с предыдущим оратором. Пусть человек придет, пусть женщина, кто угодно, и все равно у него все нормально. Так можно делать? Нет?
2: Наверное, может, так я не понял. Придет человек или женщина, в смысле?
1: Оба.
0: Оба. Человек и женщина.
1: Все собрались. В одном месте.
0: Да.
1: И говорят, что...
0: Говорят, дескать, зашити. Ну, говорят...
1: Сделай.
0: Вот, да.
2: Сделай что?
1: Красиво нам все.
2: Да. Ну, красиво что?
1: Все.
2: Ну что, все?
1: Ну, знаешь, у нас все плохо.
0: Да, они говорят.
1: А если клиент всегда прав, то говорит, да, у вас все плохо.
2: У вас все плохо. Что вы хотите взамен?
1: Они говорят, да ты не понял, у нас все плохо.
0: Очень все плохо, говорят
1: они. А ты говоришь, у вас не только все плохо, у вас все плохо. Он говорит, да, ты нас понимаешь.
2: Да.
1: И следующий пункт, что вот там столько-то килобаксов, и у вас все будет хорошо.
2: Ну, это обсуждаемо.
1: Они, да, они тают. Хорошо, вам
2: обычно в это время они зажимаются. Так. Что, знаете, вообще-то, доктор, у нас не так уж все плохо на весах этих килобаксов.
1: Да.
2: Как вы считаете? Мы им говорим, да, конечно, у вас все просто очень-очень, не очень плохо. Да, вообще, знаете, может быть, даже вообще неплохо. Но, в принципе...
1: Но с такими деньгами вы могли сюда бы и не приходить.
2: Не приходить, да. У вас просто все здорово.
1: Да. По таким деньгам-то, да.
2: Ну... Это, конечно, такая патология, да? Но такое, в принципе, не бывает, конечно. Ну, это проблема решаемая. Конечно, приходит клиент, у него все плохо. Вот, все плохо. Он говорит, ну, понятно, что плохо, да, понимаю. А взамен что хочешь? Обычно это вопрос стоит такой в тупик. А что я хочу взамен? И тут клиента понесло. Пока он проговорил, глядишь, я ему уже не нужен. У него уже все хорошо. Забыл, зачем пришел. Значит, что я тут делаю? Сел в машину, и все, вперед.
0: То есть практически вы выполняете функцию частного психотерапевта.
1: А, то есть он приехал на метро, понимаешь?
0: Садится в машину
1: и поехал.
0: То есть вы позволяете просто людям высказаться, и все. То есть своего рода как исповедь они, дескать, приходят и...
2: Нет. В НЛП есть такая штука, как, наверное, одна из техник, это называется правильная постановка цели. То есть клиент высказывается, я ему такие правильные вопросы задаю, показываю ему, как и что говорить. Вот пока он проговорит все, вот с помощью моих вопросов, а там, глядишь, что проблема уже почти решена на самом-то деле. То есть, да, с одной стороны, я слушаю, но еще вопросы правильно задаю. То есть, куда он все это говорит?
0: А можно спросить, откуда вы знаете вот эти вопросы, которые задавать? У вас это, собственно, генетическое или это образование?
2: Это приобретенное.
1: А лицензия прям, сертификат?
2: Ну, конечно.
1: Да?
2: Все положено.
0: А как вы научились этому? Вот,
2: вот я могу просто прям вот во весь радиоэфир сказать, есть классная школа. Я там, может быть, а я там действительно тоже учился потом, да? Не с этого места начинал. Есть классная школа, московская школа НЛП под руководством Андрея Плигина. Сейчас даже рекламу делаю. То есть там классно учат НЛП. Вот именно классическая образовательная система по НЛП.
0: А это американская все-таки система, да? Она пришла к нам, я чувствую, откуда-то.
2: Да, из Америки. Вот. А потом обрусела и стала очень адаптированной под Россию. На самом деле сейчас. Uh-huh. Там классные ребята, которые классно этому учат, и выходят туда классные специалисты, ну, буквально евростандарт. Так что вот. Если кто желает, то вот туда.
0: Понятно. А женщин тоже берете?
2: Я там не работаю, но они берут.
0: То есть и вот женщины такие тоже есть, которые вот занимаются, да.
2: Их много. Так что мужчины могут... так по сторонам внимательно смотреть. Вдруг какая-то там, как говорил Георгий, НЛП-ха идет. И надо быть внимательным уже, потому что их все больше и больше.
0: Вот такой вопрос несколько не в тему, но странный. От Сергея пришел. Александр, почему это к вам вопрос?
2: Ну, да.
0: Почему к женщине никогда не обращаются молодой человек?
2: Нехило сказано.
0: Нехило. Мощно.
2: Да. Ну, наверное... Чуть не аж прям разрыв шаблона, так сказать. Почему к женщине не обращаются молодой человек?
0: Да, она же человек.
2: Ну, конечно.
0: И если она молодая, значит, вот да, ну, круто.
2: А, ну, наверное, девушка. Это подходит.
0: А наоборот принято. Например, вот если в кабаке где-то не принято, говорит, девушка или там в магазине.
2: А, ну, женщина, конечно.
0: Ну, даже как-то вот я, насколько знаю, нельзя пола ты, да, определять. Подвинься. Вот, а как-то там, извините, там, или там... А молодой человек, кстати, вот если я обращусь к кому-нибудь, скажу, молодой человек, она женщина, скажем, вот...
2: Она скажет, а, молодой человек, у вас глаза где? Я же женщина, и повернется...
0: А, кстати, странно как.
2: Правильной частью тела демонстрируешь, что все-таки...
0: Дескать, все, да.
2: Да. Ловя взгляд.
0: Будьте здоровы.
1: О чем вы все здесь? А, я думаю,
0: поэтому
1: что...
0: подводим плавно к прослушиванию песни.
1: Я думаю, что всем будет интересно, если у Александра Алексеевича хватит терпения. Он ужасно нетерпеливый человек, но я думаю, он не зайдет. Услышать в прямом эфире живой сеанс НЛП. Я думаю, что мы легко можем проиграть ситуацию. А вот я, исходя из своей судьбы, не совсем сложившейся, конечно же, представим, что я у вас на приеме. Я думаю, что вы сейчас мне простите его бесплатность.
2: Безусловно, Георгий, для вас.
1: Как только откроется мороженица, я вам куплю мороженое «Рамзай».
2: Я не ем. Холодное.
1: Съешьте, как миленький.
2: Да, вы выглядите серьезно очень.
1: Я, да.
3: Агрессивно, да?
1: Ну что вы наговариваете?
2: С такими габаритами, конечно, я съем все, что угодно.
1: Вы с такими габаритами не то съешьте. Я вот родился в селе Успенское Московской области, Одинцовской губернии.
2: А это мне зачем знать?
1: Я пришел к вам на прием.
2: Ну, я понимаю, при чем здесь село, год рождения?
1: Это вы хотите сказать, что вы также гасите всех своих клиентов и останетесь... без заказчика.
2: Мы же здесь бесплатно работаем. Вот я скажу так, я отказываюсь от мороженого таким дипломатичным способом.
1: Меркантилизм вот этот обламывает меня уже. Я уже перестаю верить доктору. Уже я майку не задеру перед таким.
2: А у вас есть намерение сохранился намерение накормить меня мороженым?
1: Да. Не отвертитесь. Нет, ну я вот вижу здесь стремление уйти от темы. Давайте предположим, что я даже не грозился вам мороженым.
0: Ну а как это вообще действительно
1: так,
0: происходит?
1: Вот я к вам пришел.
0: Да,
1: вот,
0: и типа, да.
1: А здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Георгий. В чем проблема?
1: Дело в том,
0: что... Я родился в селе Успенской.
3: Это проблема.
0: Зачем вы мне об этом рассказываете?
2: Извините, я зашелся.
1: Александр Алексеевич, отверните микрофон от лица.
0: Ладно.
1: Дело в том, что мне уже 39 лет, угу. И мне кажется, что мне не воздано того, что я достоин.
2: Безусловно.
1: Я очень нервничаю.
2: А сейчас или вообще по жизни?
1: Вообще. Сейчас я стараюсь держать себя в рамках, вам ничего не будет.
2: Спасибо, даже мороженого.
1: Я вот с ужасом чувствую, что человек уходит от существа дела. То ли он не уверен в себе, то ли в своем бизнесе.
2: Нет, я уверен. Такая проблема в том, что 39 лет. Правильно я понял?
1: 39 лет мы это уже не устраним. А вот
2: почему?
1: То, что не додано, хотелось бы как-то, чтобы... А мне всегда вот тетушка моя по дедушкиной линии говорила, что «Жоржик, ты очень талантливый мальчик». Угу. Я кивал и ждал 20 лет, 25-30.
2: А где она
1: теперь? Потом меня забрали в армию. Там я был ефрейтором, вернулся со знаком отличия второй степени, уже не мальчик.
2: Это да.
1: Но вы знаете, мне так кажется, что вы надо мной глумитесь.
2: Я?
1: Когда мне вас рекомендовали, а мне говорили, что я смогу добиться у вас того, что не смог добиться до этого.
2: А что вы делали до этого?
1: До этого, вы знаете,
2: где
1: я получил специальность, я отслужил в армии, угу. Отдал долг родине, соседу, и... Угу. Школе. Две клумбы слева от входа. Это скопано мной. И тем не менее, вы знаете, мне кажется, даже был успех у женщин. Даже
2: это
1: не
2: кажется,
1: у, не
2: было?
1: У трех. Они говорили, что было. Я не помню. И как?
2: Что вы чувствовали, когда это происходило?
1: Знаете, Александр Алексеевич, хочу прервать вот немножечко вот эту нить рвущуюся. Мне кажется, что мной не занимается этот человек. Мне кажется, как-то все это очень поверхностно. Вы знаете, я вот то ли аюрведы, то ли какое-то вот еще течение. Тоже мне людей завлекают, а потом у них квартиры пропадают. Как-то мне кажется, это вот...
2: Георгий, я думаю, что вам это не грозит. Единственное, что может пропасть, так это мое мороженое, на что я искренне надеюсь. Вот, и...
1: Вообще, вот к школе НЛП у меня растет серьезнейшее недоверие.
2: При чем здесь школа НЛП?
1: Очень. Я не знаю. Мне кажется, она здесь совершенно ни при чем. Может быть, вы и не в теме даже совершенно?
2: Где не в теме? Я прослушал последний.
0: Нет, а вопрос, вот, ну, в смысле, в данном случае действительно у вас не получилось диалога. Ну, человек, например, Александр вот приходит, ну, да, да. Самые разные люди могут прийти. Один может вообще прийти и молчать как пень. Просто скажет, у меня проблемы, и вы от него даже не дождетесь никакого рассказа. То есть полный антипод вот Георгию, к примеру.
1: А деньги вот когда берут? До того, как задают вопросы сразу, да? Тогда я могу понять такое ведение беседы. А если деньги по результату, то вы останетесь не при делах, а не при деньгах. Я не понимаю даже.
2: Конечно, деньги по результату, когда проблема нужна, допустим, вот, Георгий, представьте, вы ко мне пришли, а вот проблема...
1: Мне уже трудно представить, что я к вам пришел.
2: Хорошо, подумайте-то об этом, вот вы подумали.
1: Мне грустно становится очень, вы знаете.
2: Вот представьте такой раз, когда вы ко мне приходите, проблемы решаются, потом у вас какое-то время...
1: По жизни с вами, а я-то уже какого-то на прием бы и не пришел, я, мне кажется.
2: Откуда вы знаете?
1: Село Успенское, как это? Я хотел бесплатно получить у вас хоть что-то, ну и что?
2: Ну, так бесплатно ничего не получили, как положено.
1: О, это я не знаю.
2: Вот сейчас как раз скрываются истинные намерения, да?
0: Друзья, давайте не будем ссориться. Я вот что хочу предложить. Может быть, слепим взаимно что-нибудь из глины? Ну, я тут комок принес глины. Можно
1: ну,
0: слепить.
1: Ну, вот, хорошо. Пришел...
0: Как я ловко разрядил, да?
2: Ну, да.
1: Другой человек пришел и...
2: Не очень.
0: Не очень. Не получилось. А дети приходят?
2: А дети, я с ним не работаю. Есть только просто знакомые, которые есть, там просят, там, мой мальчик плохо пишет, там, да, забывается на свете. Но это вот так, чисто по знакомству.
0: А извините, а говорит этот мальчик нормально?
2: Ну, конечно, нормально говорит. Он даже думает нормально, просто ошибки совершает при письме.
0: О,
2: совершал.
1: А вот скажите, если человек абсолютно благополучен, угу. Но у него какая-то одна из... контактных функций, ну, не тактильные, скорее вербальные, хромает, угу. Да?
2: Очень.
1: Вот это ерничество, оно тоже меня пугает немножечко. Дело в том, что как-то, знаете, такое вот отношение, человек вот придет к урологу, да?
2: Ну да.
1: Скажет, снимите штаны. А снизу хи-хи-хи-хи-хи-хи. И все, уролог без практики, понимаете?
2: Как-то... А человек?
1: А человек нормально замотал по привычке и пошел дальше к следующему.
0: Не, кстати, в данном случае я как-то... Вот Георгий же, да, вот он, несмотря на некоторую такую напористость, в принципе, есть какая-то вот в его словах... Ну, это можем назвать провокацией, но любая провокация, она должна как-то... ну, не оставаться без ответа. То есть вы вот как-то дипломатически должны эту проблему решить, вот благодаря, может быть, вопросам. Потому что, может быть, вот то, что Григорий сейчас вот рассказывает и ну, вот пытается так с вами наладить диалог, это и есть суть проблемы. То есть, может быть, это и есть его основной рассказ, а не село Успенское. Вот, если
1: да, дело в том, что, мне кажется, я себя начинаю ощущать доктором, а вот гражданина пациентом. Как-то у него очень...
2: У меня вообще была всю жизнь мечта уже, не всю жизнь, конечно, я сейчас шучу, уже более 2 лет попасть к самому себе на прием. Я вот вижу в лице Георгия такого человека, который наверняка бы смог мне помочь.
1: Я просто... думаю, что даже я вам уже не смогу помочь. Но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир, потому что радиоволны капают, и
0: деньги
1: нам не остаются. Да.
0: А скажите еще, можно я вот еще такой вопрос к Александру? Александр, дело в том, что к нам, ну вы знаете, что я являюсь владельцем самого крупного массажного мероприятия, где, в общем-то, массируют кого ни попадя, чем попало, и то тоже за деньги, соответственно. То есть, кстати, тоже приходите, там всех отмассируют мощнейше. Но меня настораживает то, что в нашу вот эту клинику очень часто стали приходить люди и приносить с собой домашних животных. В частности, ну, я понимаю, какая-то собака, мы ее массируем, да, кошка тоже. Но когда приносят птицу или, в общем-то, рыбу какую-то экзотическую и говорят, дескать, отмассируете ее, тут мы несколько теряемся. А люди да. С напором утверждают, что, дескать, нас не волнует, у вас заявлено. Вот не было ли у вас таких моментов, чтобы приводили животных и говорили, нас не волнует, у нашего там дога там элитного проблемы, вот вы должны там справиться и все прям вот.
2: Вы знаете, Александр, когда такие люди обычно сейчас звонят по телефону, а когда я понимаю, что вопрос касается действительно собаки долго там или решить проблему аквариумной рыбки, я говорю, вы знаете, вот выписываете газету «Центр Плюс», там, ну да, выписываем, там, приходит, а может быть экстрем, есть тоже экстрем. Открывайте последнюю страницу, находите рубрику частных объявлений, там, магия, колдовство, говорю, звоните по любому номеру, проблема разрешается мгновенно. Обычно после, так, 15 повторов этой фразы они понимают, кладут трубку, звонят, наверное, потом. Хотя, действительно, некоторые потом звонили, благодарили за правильный совет. То есть бывает такое, да, конечно.
1: Я хочу сказать, не жмите канареек в бокал. Ну что вообще?
0: Безусловно, не килевая система.
1: Не лимон, конечно. Я думаю, что лучше обратить наши вопросы к живой певице, которую мы сегодня так счастливо имеем неподалеку. И нам бы очень интересно узнать, вот почему-то некоторые певицы поют громко, некоторые певицы поют просто не на диафрагме, а открытым голосом, да? А некоторые проникновенно. Вот это от чего? От внутреннего состояния как-то зависит, от атмосферного давления. Почему все так по-разному поют? Вот женщины, глядя таким невооруженным глазом, они вроде бы все примерно одинаковые.
0: Да, ну, что-то есть такое.
1: Длина одежды, там вот кожа, там джинсы, натуральная кожа, дермантин, да, все. А в принципе, ну,
0: волосы
1: где-то
0: всякие,
1: волосы
0: тоже
1: так завитые. Почему все так по-разному поют? Вроде бы женщины одни и те же.
0: Одни и те же проблемы.
3: Ну, видимо, глаз у вас действительно не вооружен, раз они для вас одинаковые.
1: Ну, я же про пение спрашиваю. Ладно, пусть они одеты по-разному, хорошо. У одной женщины дермантиновая, у другой кожаный, наверное, может быть. Хотя вряд ли натуральная кожа. Ну, почему же они так все... Вот я даже слышал, да, что бывает певицы, как Уитни Хьюстон и как Тина Турнер.
0: Это, по-моему, певец последний, даже не певец, а боксер, вот, который недавно сел в тюрьму.
1: Ухо откусил,
0: да.
1: Турнер.
0: Тин, да, вот тут...
1: Тин
0: Эйджер. А, извиняюсь, точно, певица, да, такая.
1: Тин Тюрнер, да.
0: Да. Я вот, да, извините.
1: Почему
0: да.
1: все-таки тогда вот... Почему такие они все разные? Это вроде бы женщины же.
3: Ну, я думаю, здесь много зависит от питания. Вот как вот в детстве их кормили.
0: О, это, кстати, кто тема вот, очень интересная.
1: Кто-то да. вот как Нина Хаген может так вот заорать? Так...
0: А что, Нина Хаген, она потому что она кушала кричит. В то время уже там, это, всякие хот-доги и пила пиво бочковое немецкого производства. А наши певицы пили жигулевское пиво прогисшее.
1: Уходите,
0: да,
1: уходите.
0: И кушали радиоактивную коня.
1: Уходите,
0: это животное.
2: Грызли семечки.
0: Да, да. То есть, это, нет, действительно, вот насчет питания, то, что вы сказали.
3: А вот, кстати, вполне серьезно могу ответить на этот вопрос. У меня была учительница, педагог в музыкальном училище. Я первое свое училище заканчивала не эстрадно-джазовое, а классическое такое. Вот. Очень интересная женщина. Она могла определить вот только вот на распевках уже, а она могла сказать там, ела ты или не ела. И буквально выгоняла с урока, если... То есть за 2 часа до пения ты ничего не ела. За...
0: В смысле,
3: 2 недели до экзамена...
0: То есть, наоборот, нужно было перед пением поесть?
3: Да, да. А, потому что вот диафрагма слабая, голос слабый. И вот, в общем-то, во время обучения я поняла, почему многие певицы, в основном даже все, я бы сказала, классические, они вот такие вот полные.
0: Да, да, я тоже. И певцы, кстати, тоже не худушки, да. Такие все. Я вот недавно включил телевизор. Это, ну, первый раз в какой-то веке испугался, прям заорал. Такое лицо во весь экран, глотка открыта. Я думаю, что это для меня, типа, война, что ли, началась у нас? Типа, включаю, а это опера, он поет, типа, там, какую-то... И за борт ее метнул он в придорожную волну. Прям так, жилы такие вздулись. То есть, мне в окно моего почтенного автомобиля такое лицо бы влезло, я бы отдал все.
1: Сострил, да, правда, сострил.
0: Не получилось, да, мне.
1: Сострил, да, правда.
0: Не смешно, да? Ну ладно, извините.
1: Я не знаю.
0: Я очень старался.
1: Это, наверное, какая-то предвыборная гонка была.
0: Какие предвыборные? Мы давно выиграли все выборы. Чё ж ты, мы уже у власти. 5-й год. Так, снись.
1: Мне кажется, вот просто когда вот люди увидели вот с Фредди Меркьюри «Мастера Кабалье», то штамп у них, штамп, типа переела женщина, переела.
0: Вообще, мне почему-то всегда казалось, что все великие вещи делаются на голодный желудок, не знаю как.
1: Конечно.
0: Хотя, что касается вот классичного пения, да, то, скорее всего, наверное, вы правы, все-таки глубокий тембр, но тоже, а вот на полный желудок, я, например...
3: Это абсолютно две разные школы, классическое пение и эстрадное, поэтому...
1: А вот Пенкин, между прочим, поет на диафрагме без микрофона запросто.
0: А я, между прочим, когда поем, не могу солнышко на турнике уже крутить. Вот так.
1: Привязать тебя.
3: А Шаляпин вообще не учился петь. От природы.
0: Вот так вот. Ну что, мы, может быть, послушаем все-таки сейчас вот вашу пьесу. Вы будете как-то объявлять что-нибудь, говорить, там какие-нибудь теплые слова, ну, как-то принято. Там.
2: Может быть, кому-то привет, да?
0: Да, там, ну, или, к примеру, что, дескать, эту
1: моим
0: песню.
1: Моим одноклассникам.
0: А кто писал эту песню, вот, автор?
3: Автор Валера Салакаев есть такой. Автор песни, музыки, слов. Вот. И мне было бы очень интересно узнать отклики об этой песне. Воспользуюсь случаем. В общем-то, наверное, все.
0: Песня, я так, судя по всему, называется «Без тебя».
3: «Без тебя», да.
0: Ага. Это, наверное, про тебя, Григорий.
1: Сейчас откликнемся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Вот мы послушали песню в исполнении нашей гостя. И, соответственно, вы можете начинать звонить, но не прямо сейчас, а думаю, в начале следующего часа. 203-19-22, телефон в нашей студии. У меня как-то только единственное терзают смутные сомнения мою старческую тушку на тему наличия вот одной этой песни. Почему это так произошло? И не боитесь ли вы превратиться в певицу одной песни, как это часто бывает со многими молодыми модными исполнителями?
2: Нет, не боюсь. У меня уже вышла вторая песня как бы в свет, в общем, в сборнике. Ну и, в общем, еще много-много других песен, которые скоро выйдут.
1: А можете вы спеть акапельно вот что-нибудь прямо здесь, какую-нибудь вашу любимую песню? Это, может быть, народные песни на ваш выбор, на ваш вкус. Дело в том, что это в традициях программы «Монмаранси», потому что очень часто здесь прям проходят живые выступления, музыканты привозят и комбики, и гитары, и даже в том вот углу ставятся барабаны, и проходят такие живые концерты.
3: Прямо народную песню, да?
1: Ну, любую, не обязательно народную, которую, ту песню, которая постоянно крутится у вас в голове, например, в последнее время. У меня, например, в голове ничего не крутится уже года два. Ну, кроме счетной машинки, вы понимаете,
3: да?
1: Кроме счетной машинки и машинки зависти ко всему, что живет вокруг меня, да.
2: Может быть, действительно, народную песню. Я ее так несколько сокращу.
1: Тогда я попрошу сейчас нашего пианиста не играть. Леш, не играй. Все. Угу. Мы слушаем.

0: полюбивши же все, что...
1: И вот в нашей студии снова появились гости нашей программы. Я еще раз напомню вам их имена. Это певица Кристал, мы ее песню прослушали недавно. Это Александр Сизов, мастер НЛП. Мы обсуждали данное словосочетание выше уже в течение, по-моему, 2 или более часов, да. И, конечно же, Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, мы как-то все-таки вот вашу специфику сегодня очень слабо затронули. Я помню, вы 3 дня назад позвонили мне среди ночи и очень смеялись и говорили: «Саня, Саня, я тут недавно такую был вынужден составлять бумагу, сейчас я тебя зачту, ты умрешь». После чего как-то, в общем-то, опять переходили в истеричный смех и так ничего и не рассказали. Что это была за бумага? И
2: если вы знакомы с творчеством копирайтеров, вы поймете, что каждая неудача — это, во-первых, грандиознейший провал, во-вторых, это нонсенс, потому что копирайтеры всегда побеждают. И так как вы сегодня живы, то я вам отвечать не буду вообще.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот меня тут спрашивают, вышел ли альбом «Неброские носки», часть вторая. На сегодняшний момент пока нет, хотя материал готов. Но мы обещали пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам почтения.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Вот. Приветствую.
3: Вот. У меня-то такой вопрос. Здесь как-то вы говорили по поводу пения, причем эстрадного и классического. Вот я бывший студент музыкального училища при консерватории. Дирижер хорового отделения учился. Могу сказать одну вещь, то что главное, когда ты поешь, чтобы это не напрягаться. Вот, к примеру, поп-звезды еще не под фонограмму поют, потому что они напрягаются очень сильно. И еще, и второе еще, мы вот как-то в Твери выступали, помню, с хором. И в грех было не попить пивка Тверского. Когда мы перед концертом, нас так сильно ругали за то, что вот мы типа вот выпили пиво, так после этого вся профессура просто вот разинув рты слушала нас. Им так понравилось, как мы поем, то это после пива. Вот. И еще я хотел вас пригласить. Завтра будет день рождения нашего политика Владимира Вольфовича Жириновского. Банкет обеспечен. Приходите, вас доставят.
1: Спасибо.
3: Вот так.
1: Спасибо.
3: До свидания.
1: До свидания. Ну да, хороший был телефонный звонок. Насчет пива просто, конечно, напиток инопланетный. Это мое мнение. И что вот я всегда говорю, что пиво можно выпить столько, сколько нельзя выпить от любой другой жидкости. Парадокс. Вот сегодня Георгий, вот я вижу, 4-я 2-литровая бутылка пустеет на наших глазах, а он все сидит как молодой. Тоже могу сказать про себя, я очень мощно, моя тушка может в себя вместить огромное количество данной жижки. 203-19-22. Главное, чтобы пиво было не холодное для певиц. Вот все-таки, да?
4: У меня был один интересный случай. Интересный, наверное, для того же моего педагога, который так все говорил, что надо так блюсти все. И вот перед экзаменом ночью мы с друзьями поехали на базу отдыха. Я там жутко напилась коньяка. И думала, все, мой экзамен провалился. Но на следующий день я спела так, как вообще не ожидала себя. Ну, получила 4.
1: А бодунок был такой, да? Вот.
4: Ну, по крайней мере, это положительно сказалось на связках.
5: Вывод очень простой получается, то если намечается концерт или выступление, нужно просто слегка прокинуть пару литров вечерком, и на утро все будет хорошо.
2: А потом будет маленькие 2 строчки в светской хронике, что, подавившись рвотными массами, певец такой-то, как и десятки его предшественников,
1: почил в базе.
2: В нем.
1: Да. Нет, ну, вообще, в принципе, пиво, оно, конечно, хороший напиток, но не сценический. Вот на сцене от него руки липкие и так далее. Все-таки тушка активно выбрасывает какие-то энзимы, создаваемые пивными парами в желудочном мешке оной. О, как сказал. Вы записали, Григорий, мою цитату сейчас? Можете ей потом пользоваться, дарю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи, с большим вниманием слушал вашу программу.
1: Спасибо, знаете, спасибо вам.
6: Мол, вас общим не понять, аршинным общим не измерить. У вас особенная стать, ведь вы собрались только серить. Вот, Григорий, большое вам спасибо за ваши тексты для бумаги. Бумага мягкая, добротная. Вот. Кстати, хочу сказать, что вы придуряетесь, потому что часто под разными обличиями появляетесь в этой программе. А ваша певица, крыса, или как там, вот, вы знаете...
1: Что ж вы так ругаетесь?
6: Мерзопакостно-ублюдочная. Ведь есть же хорошие тексты. «Все ждала и верила сердцу вопреки».
1: Спасибо, спасибо. Нет, ну...
2: Меня единственное поражает, это вот 3 часа 16, 13, 14, 15, 16, 17 секунд. Столько времени не спать, чтобы так обозваться.
1: Нет, а я могу даже по-другому сказать. Вот опять же, вот представьте себе, мы тут сидим, понимаешь, вместо того, чтобы зарабатывать деньги или просто спать. А вместо благодарности, опять же, нет, чтобы сказали, ребята, вот мы в вашей компании провели всю ночь. Спасибо вам. Мы сейчас приведем вам денег и сделаем массаж. Обзываются, ругаются.
2: Я в прошлом был...
1: Но бумажки действительно у тебя хорошие. Вот ты знаешь, особенно эти маленькие, вот с телефонными экстренных служб, которые ты сам выдумаешь на обратной стороне. Вот тут я согласен.
2: Могу рассказать маленькое копирайтерское ноу-хау. На каждом приемнике есть кнопка «Выкол». Чаще ей пользуйтесь.
1: А почему, кстати, вот сказали про... про вас, что вы появляетесь, в общем-то, в разных обличиях. Я с трудом представляю, о чем речь идет. То есть вы как-то так дальнобойщик по радиостанциям, что ли?
2: Кочую, где-то мусор вынес.
1: Так, вот такой вопрос от Алексея. Какой у нас у всех любимый танец и насколько близки наши отношения с А.Б. Пугачевой? Про танец, ну... Мой любимый танец — это когда я вот еду, то есть меня везут, а я сплю на заднем сиденье. Вот это лучший танец. Ну, танец — это что? Телодвижение. Лучшее телодвижение — это покой, когда ты лежишься расслабленно, спишь. Вот. Это

0: наше внимание беспредельно.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Разумеется, похвалю.
2: Спасибо. Слушаем, слушаем.
0: Ой, там что-то сбилось. Тут тоже сбилось. Здравствуйте. Это что такое? По-моему, у нас переклинил связь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Александр, у меня вот такой вопрос. Здесь настоящий полковник выпустил свой то ли диск, то ли кассету, не знаю. Там. Вот. Сможет ли он осилить партию царя Бориса?
0: Понятен вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что царь Борис, как вот такой оперный известный персонаж, если мы берем не исторический прототип, да, в принципе, лицо подставное. И во всех театральных постановках просто берется человек, который вот, имеет определенные такие размеры, габариты. Поет за него совершенно другой человек, поэтому тут нужно... То есть это единственный, наверное, такой момент в опере.
2: Только когда... габариты суфлерской будки определяют его вот возможность.
0: Ну да, то есть практически это фонограммная роль. Вот мы никто не видели в лицо человека, который поет за отца Бориса, князя Бориса и за их брата царя Бориса.
2: Фантомов оперы.
0: Да. Да, так что... Но в принципе, я думаю, что упомянутый вами вот персонаж, безусловно, не сможет этого сделать. По той лишь причине, что...
2: Молчите, пусть нас похвалят еще.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
1: Разумеется, я вас похвалю, как уже сделал это один раз. На слабоумных внимания не обращайте, сейчас весна у них обострение. У меня два вопроса.
0: Да.
1: Первый вопрос господина программиста.
0: Угу.
1: Вот насколько я... Ну, как мне кажется, вот все то, чем вы занимаетесь, имеет какое-то отношение к фашистской сатанинской банде.
0: Это круто.
1: Саентологов.
0: О, вот это серьезно.
1: Мне это кажется или...
0: Это кажется.
1: Так, на самом деле.
0: Это кажется.
1: А второй вопрос к мэтру Лаэртону. Вот я сегодня ходил как раз по Горбушке, кстати, пустился в пляс под вашу музыку.
2: Не было вас, видел я, не было вас.
1: Ну, может быть, вы были в другом месте.
2: Справа, справа от входа, справа?
1: Слева. Там у вас от всех входов звучало песня, пока жарился хлеб.
0: Да.
1: Так я приобрел диск «Детство чистой глазенки», который вот сегодня конкретно был развешен там буквально на каждом лотке, всего за 50 девальвированных рублей. А на обратной стороне этого диска, у меня диск раньше не был, только кассета была, фотография такая прелестная, милых грудничков за пасами.
0: Да.
1: И вот один из грудничков на переднем плане вот очень напомнил мне вас. Так ли это? Или...
0: Да, совершенно верно, да. Это, да. А слева это сидит девочка, с которой я первый раз в жизни целовался. Мы-то учились во втором классе. Это происходило в подъезде на батарее. Нет, на самом деле, будем петь песню, вот кто-то с горочки спустился. Я вообще не в состоянии. Тушка очень старческая и слабая в это время. Вы Савелий, простите, это Савелий просит. С радостью бы вас ублажили. Вообще ненавижу перцовую водку, вы знаете. Я тут недавно пролил на скатерть перцовую водку. И когда вот, потом, ну, через пару часов посмотрел вот на эти пятна, да, я представил, что у людей внутри, вот, которые ее вот выпивают. Страшная вещь. То есть такие, как ржавчина. Можно облить автомобиль. Нет, неправильно я сказал. Григорий, что, не тоска? Нет? Ну ладно. Нет, хорошая водка перцовая. Будем пить перцовую водку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Лаэрский.
0: Да.
4: Что ж ты мою гражданку не обсудил?
0: Ну как я могу? Как я могу это делать? К тому же, спасибо, конечно, за предложение, но этот человек, который позвонил, он переодел в гражданку совершенно какого-то здоровенного персонажа, обсуждать которого, во-первых, небезопасно для здоровья, вот. Во-вторых, мы заставили его мебель таскать. То есть дело в том, что у нас приходят добровольцы и таскают мебель, в общем-то, из одного помещения в другое, потом обратно. То есть тем самым создавая ощущение занятости в офисе круглосуточно и мощной работы. Григорий, я почему-то, знаешь, заметил вот это...
2: я, когда да. Вот люди грубят, говорят какие-то непонятные вещи, я вспоминаю...
0: Почему непонятно это?
2: Чудную радиослушательницу растящего грудничка и жарящие круглые ночи пирожки, чтобы когда-нибудь их собрать все вместе и пронести к нам...

0: То ли Саша ее зовут. Вспоминаю, короче.
1: Память — это великая вещь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Алло. Говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Конечно, я буду хвалить вашу передачу и всех присутствующих.
1: Да.
2: Это безусловно.
1: Да.
3: Спасибо.
1: Да. Мы уже расплылись.
2: Я считаю это своим гражданским, священным, партикулярным долгом.
3: Это правильно.
2: Как излагаю, Саша?
1: Да, совершенно, совершенно верно.
2: Единственный только маленький недостаток вашей передачи. Так хотелось бы услышать. Вот Григорий родился в селе Успешском, а что дальше произошло, Сашенька, это, ну, перебил ты, не дал вот эту сагу закончить.
1: Да.
2: Ну, там, может быть, самое интересное было. Это можно восстановить, а, или нет? Я старейший слушатель. Старейший поклонник.
1: Понятно, сейчас мы попробуем.
4: Имеется в виду в прямом эфире решить проблему какую-то напрямую, да?
1: Да, понятно. Ну, спасибо вам за звонок. Григорий, как вы, взбодритесь ли на...
0: Понимаете, в чем дело? Это же, это грандиоз, это микротрагедия. Я понимаю, что мы почитаем всех нулями, единицами себя. Но если вот посмотреть в дальний угол вагона метрополитена, если посмотреть в глаза встречному на Тверской улице, то только там можно прочесть. Что-то там недоволенного, недолюбленного. Столько там... И, понимаете, село Успенское. Село Успенское, да, село Уборы. Там исток Москва-реки. Москва-реки узкая, быстрая, холодная. Там дом отдыха сосны правительственные. Там пролетают эти блестящие лимузины. Там такая жизнь. Прям вот рукой протянешь, но не коснешься. Понимаете? И все мое детство прошло такое двойственность. Я понимал, что бывает другая жизнь. Бывают другие люди. Я видел их по ту сторону берега. Они были за охраной. Они плавали на других лодках. С ними гуляли другие женщины. А я со своим потертым ранцем, в своих ботинках старшего брата шоркал там в улице. Кстати, у нас в селе Уборы снимали, в Успенском там снимали кинофильм, снимали про вот с Высоцким, как это называлось, кинофильм был, Петр Первый, там вот Мазуркевич, Ирина Голенькая была, в профиль такой, сисечка немного видно, вот, понимаете, и потом вот прошло мое становление, да, вот пуберантный период, там вот это вот, вот это юношеская гиперсексуальность, да, и потом я оказался в сельскохозяйственной академии в Москве. И, понимаете, такой вот этот надлом случился. Вокруг были совершенно другие люди. Они не плавали на лодках. Были там пруд. Нет, нет, были сельскохозяйственный пруд, там были лодки. Но там плавали совершенно другие люди, я к ним не ходил. И дело в том, что вот такой получился надлом в моей жизни. Я видел совершенно другую жизнь. Там были, да, были высокие заборы, были сосны, да, все. Но я это видел. И то, с чем я столкнулся потом лбом, это было ужасно. Потому что я стремился к идеальной любви. Я думал, что все женщины были в таких белых одеждах, такие, они все ходят под руку, смотрят глазами собеседников. Так. И понимаете, а наши девчонки с курса, они вели себя ужасно. Они вели себя ужасно. Я не могу сейчас в эфире рассказать, что они делали. Но дело в том, что это вот, это секс, по-моему. То, что называлось. И дело в том, что вот, да, сейчас я вынужден жить, да. Конечно, я адаптировался. Я читаю литературу, да, я общаюсь с этими людьми. Но как-то вот эта вот раздвоенность, она во мне осталась. И я хотел бы жить вот такой, я хотел бы набережной, хочу лодка красивая, да, хочу девушка на корме. И я выгребаю красиво веслами, да, не обрызгав девушку. И говорю ей красивые слова. Она меня слушает, да? Я хочу этого. Но у меня это не получается. Не получается. Даже у меня нет зарплаты. То есть я окончил академию. Окончил. У меня диплом нормальный.
1: А можно я спрошу вот вместо Александра? Попробую тоже от себя на поприще НЛП. А вот вы, когда с женщиной целуетесь, вы часто зубами больно стукаетесь об ее зубы?
0: Знаете, это не больно, нет, это очень обидно. Она так потом смотрит на меня, что я потом не могу с ней целоваться. Я вот протягиваю к ней губы и натыкаюсь на ее глаза. Это ужасно, Александр, вы понимаете? Самое ужасное, стукнуться вот спереди резцы, да, верхние. Если стукнешь резцами, больше с этой женщиной ничего не получится.
3: Да.
0: И вот, видите, да, кстати, вот НЛП, да? Я думаю, я ходил к разным специалистам, к разным. И мне даже говорили, что я... ну как же вот так вот... То, что в детстве, да, и то, что в душе, вот, и с этой жизнью, как это совместить-то?
3: А, тут, наверное, можно об этом подумать таким образом, Григорий. А, Георгий, прошу прощения. А, вы знаете, вот, а что бы вы хотели взамен, да, вот этой проблемы, чтобы не стукаться зубами, а что делать взамен? Как вы себе это представляете?
0: Не надо утрировать, не надо.
3: Я не утрирую.
0: Меня от этого лечили, я даже губу подворачиваться научил. Я сейчас не стукаюсь зубами, нет. Дело в том, что как-то вот, вот этот вот сдвиг, внутренний сдвиг, да, да, есть женщина, у меня есть подруга, не буду называть ее имени, она очень добрая, она меня терпит, и я ее очень уважаю. Но дело в том, что я вот ожидал другого. Я читал Гидема Пассана, я читал Оноре Бальзака. Там такие чувства, понимаете? И не у всех людей были доходы, я чувствую там по-разному. Но как же любовь? И как же успех? Вы понимаете, я прочитал огромное количество литературы, у меня есть образованные друзья. И я хочу добиться того, чтобы было в лучших образчиках культуры и искусства. Понимаете? А как-то наша жизнь... Вот выйдите, посмотрите на эти окурки, на эти плевки, на эти рожи этих людей. Я не понимаю, я не могу выйти в магазин. Я не могу на них смотреть. И как вот... Я прячусь в комнате, я умываюсь, я вынужден, я выхожу в лифт и потом моюсь весь. И как я могу с этим... А каждый раз, когда меня зовет начальник, мне хочется, извините, блевать. Я не могу. И как? У меня есть внутри идеальный образ этой жизни, да? Я пытаюсь воплощать, как меня любит мой кот, если бы вы видели, да? Как ко мне относится моя тетя до сих пор. Светлейший человек. И я хочу бы это вот все проецировать на всю мою жизнь. Но у меня это не получается, понимаете? У меня нет того дохода, да? У меня нет уже тех нервов. И что мои годы идут... Моя женщина терпит, это очень светлый человек. А я хотел бы вот этой гармонии как-то все.
3: Давайте начнем с чего-нибудь по порядку. Давайте, может быть, решим проблему с нервами. И это уже даст какие-то результаты, правильно? Как вы сами думаете? А вот, предположим, решили мы проблему с нервами. Да, нервы спокойны, железны, надежны. А что будет делать проще? Что будет возможным? Георгий.
0: Это вы меня спрашиваете?
3: Ну, конечно, не у себя же.
0: А как это мы решили проблему с моими... Это же надлом, вы понимаете? Это... Я в этом должен жить во всем, понимаете? А, нет?
3: То есть вы хотите жить с надломленными нервами, правильно?
0: Я не хочу. Вы меня толкаете на суицид. Нет, не
3: это
0: надо.
3: Ужасно.
0: Опять видео. Александр.
1: Да, я тут.
0: А кто у вас на эфире?
1: Сейчас, подожди. Гриша у нас. А, подожди, вы же есть Гриша. Да. Певица у нас также, Саша. Вот я тоже сижу.
3: Мы все здесь.
1: Так я понял.
0: В том, наш вот конец второго тысячелетия. Каждый научился отгораживаться от действительности, чем попало. Кто-то уходит с дурмана алкоголя. Кто-то жует всякую дрянь, кто-то прячется за звонким словом, да, кто-то топит себя в работе. Но самое ужасное, что от себя никуда не спрячешься, что в конце концов натыкаешься на зеркало, натыкаешься на отражение омута, в которое хотел сунуться головой. В конце концов спускаешь за собой воду, и в унитазе устоявшемся опять-таки видишь свое отражение, видишь свой... взгляд, в котором вечный вопрос, так и не находящий ответа. И никто, ни сосед по лестничной клетке, ни участковый, ни морда из телевизора, никто тебе не даст тот ответ. И мы сейчас начинаем понимать, что даже за звонкой аббревиатурой НЛП, так же, как прочих лжеучений, мы не сможем найти.
3: Серьезно задвигает.
0: Вот вы чувствуете, человек знает пяток конструкций, которые стерпят великий и могучий русский язык, и все равно ничто не даст нам покоя, ничто не защитит нас не только от бомб, но и от внутреннего холода, от пустоты, от эхо ненайденных ответов на маленькие, но такие тяжелые вопросы. И я думаю, дорогие радиослушатели, что никто нам не поможет, кроме нас самих.
1: А я вот хочу по ходу, вот, я отчетливо отслеживал вашу мысль, даже многое записал, законспектировал, если позволите, а потом использую в своих статьях. А вы можете пользоваться всем, что говорю я, мы обычно это делаем. Вот к Александру Сизову такой вопрос. Вот у данной школы НЛП есть, ну, такая существенная опасность определенная. Дело в том, что, ну, вы знаете, что фирма АВЕ...
3: Откуда вы знаете, что я знаю?
1: Я просто вижу по вам, вы же взрослый парень, да, что основная установка на разруху нашей российской цивилизации полностью у них сделана по той причине, что они не могут включить Россию в свой экономический сектор интересов, правильно? Исходя из этого, они пытаются действовать разными диверсионными путями, и многие наши люди, вот вы сказали, что эта система НЛП, она адаптирована к нашим условиям. Не является ли эта адаптация просто гениальной работой вот спецслужб американских, которые пытаются таким образом внести сумятицу, опять же, в русский народ? Ведь то, что есть там, вы не забывайте, что Америка — это гопник, а все идет из Англии. Островное государство, без границ, совершенно другая цивилизация, не то, что у нас. У них совершенно по-другому устроены нервы. И все учения, происходящие от них, кроме, может быть, Брайана Ферри и всего связанного с музыкой в какой-то степени, да и то, они все-таки русскому менталитету чувствуют. Вот это я просто говорю как предположение, как люди могут оценивать.
3: Александр, я что могу по этому поводу сказать? Насчет русского менталитета, насчет чуждости. На самом деле НЛП очень хорошо вписалось в Россию. В Америке оно развивалось, когда там только появилось в самом начале, очень медленными темпами. Оно стало, скажем так, ну, широко более-менее известно, когда прошла какая-то президентская кампания в Штатах с участием специалистов в области НЛП, тогда это получило такое широкое развитие. У нас НЛП появилось, в принципе, не так давно, но даже в той же Москве, и тем более по России, очень много людей прошли разнообразные курсы, там, психотерапии, НЛП в рекламе, НЛП в пиар, НЛП в ворк-консультировании, то есть очень много всего. То есть в России это восприняли очень быстро и стали активно использовать, потому что, наверное, наш российский менталитет, да, вот такое особенное мировоззрение, возможно, еще нехватка, скажем так, постоянно денег позволяет с помощью НЛП, ну, действительно больше зарабатывать денег, становиться более эффективными, быстро развиваться, ну, как личности, там, достигать разных успехов и так далее. То есть это работает очень хорошо. А насчет того, что это там является разведкой чего-то, об этом можно думать по-разному. То есть...
1: Вот, извиняюсь, что я перебиваю. Пожалуйста. Вот вы сказали русский менталитет, но вот деньги и все вот это, вот, ну, о чем вы говорили, может быть, это все-таки менталитет столичный.
3: Да. Наверное, он не связан с московским, конечно.
1: Попробуйте, например, какому-нибудь человеку, который где-нибудь в Малой Ярославце водит грузовик, вот подойти к нему с НЛП. То есть... Вот о чем. То есть это меня почему самого смущает, что появляются все эти вот школы именно в денежных местах, понимаете? Нет, миссионерство всегда стремилось туда, где нет цивилизации, где люди живут плохо. А все вот эти движения и направления, и науки в том числе, они появляются почему-то там, где есть бабки. Вот именно
3: Александр,
1: в Москве.
3: Нет, здесь вы не правы. По той причине, что НЛП появилось в самых разных городах. И в Москве, возможно, появилось не в первую очередь, но буквально все крупные города, и, кстати, не крупные, средние, мелкие. То есть, наверное, уже буквально в каждом городе есть школы НЛП. Вот так.
0: Оправдывается, однако.
3: Нет. Это буквально факты.
1: Ну, у нас остается совсем немножко времени. Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Может быть, какой-то будет вопрос непосредственно к вам тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Александр, да. Здравствуйте.
1: Приветствую.
5: И гости тоже. Я такую мысль хотел развить по поводу телевидения. Вот в прежние века, как вот люди, ну, поступали, то есть вот на улице сыра брали бутылочку уже дома, садились к камину. То есть такое яркое пятно, греющее душу. И вообще, кстати, телевизор был изобретен еще в конце 19 века. Вот Шерлок Холмс, они вот Тринитрон смотрели, вот просто как бы вот с Ватсоном.
1: Ну да.
5: Вот. Как бы вот эту мысль я хотел донести.
1: Извините, мы с трудом поняли, а В чем смысл?
5: А вот как бы, понимаете, вот человек вот сидит, вот что-то как бы, ну, раньше грели, ну, грубо говоря, ноги у огня, да, а вот сейчас вот как-то это душ, я не знаю, там, что греет кому. Ну, вот просто берут пузырь, садятся к телевизору, и по большинству случаев вот как-то вот они не слушают, а вот базарят, сидят между собой, а телевизор так работает.
1: А, ну, понятно, вот. Понятно. Спасибо. Ну вот я вижу, Григорий хочет, видимо, прокомментировать этот звонок.
0: Я подумал, что, видимо, радио – это хорошая вещь, потому что его слушают, и, видимо, пузырь не нужен, хоть и ноги холодные.
1: Я с трудом тоже понял, о чем вы сказали. Ну, видимо, утро сказывается, тяжелая дневная работа. Вы же знаете, я же сегодня сколько наездил, сколько людей отвез. Ну, бомблю я, понимаете. Деньги нужны. Да. Вот хотел зачитать мощную телегу, которая, видимо, будет как бы жирной чертой под нашей беседой. Александр, у меня вопрос к гостям. В психоанализе есть такое положение, что человек не может понять чувства и эмоции, а также смотреть на мир с той точки зрения, которая в нем заложена. Человек может даже не понимать, насколько он негативен. То есть, если человек видит в чем-то плохое, то это плохое находится в нем самом. Иначе, если бы в нем не было плохого, он бы не смог это увидеть, пережить, оценить как-то. И как после всего этого... вот тут Георгий уже апеллирует. Георгий смотрит на свое высказывание по поводу, а дальше сообщение прервалось. Поэтому я не буду дожидаться от вас, Георгий, ответа на него. Ну, я, видимо, расшаркиваюсь.
0: Если искать...
1: А, что? А, да. Ну, сейчас найдем, что, не проблема. Я знаю, тут парочка стоит у казино. Ломик надо взять. Самое. Только боковые будем бить сегодня, да? Спасибо вам за то, что вы нашли время, выбрались. В общем-то, видите, хоть я и живу в центре, играю в радио, я хотел вас предупредить. Конечно же, никакого эфира не было. Это моя квартира, я тут развлекаюсь. Ну, нормально, да, сделал так?
3: Ну, да.
1: Я думаю, вы все равно провели прекрасное время. Спасибо мне, такому замечательному, доброму человеку. Да. Удачи.
4: До свидания всем.
3: Всем счастливо, всем пока.

0: эхом всю Москву.
1: Соответственно, в гостях у программы «Монморанси» музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово «гитарист» и слово «музыкант». Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко, а они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот этакий очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу, но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
2: А мы как бы такие отморозки.
1: Ну, вы еще не оттаяли, конечно, хотя между нами да. Я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
2: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
1: Безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... Ну, ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей, и чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, ну, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло, говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь вот Аделаиду Жиличку, прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Так она писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
2: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой
1: кайф. Нет, это же вопрос был.
2: А ты понимаешь?
1: Это же я тебе вопрос задавал.
2: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
1: А, то есть ты... Ну ладно.
2: Тогда... Я так загрузил.
1: Тогда следующий вопрос.
3: Это такой же?
1: Ну, я по-другому не могу формулировать.
3: Хорошо, я записываю.
1: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко, да. Вот, Юр, смотри, какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду там. У меня кризис, у всех. Но и настал предел в, скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все модные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
2: Из лютни, да.
1: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
2: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе, я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, ну, там, гранж, рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулись какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х, там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Сказали, yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man, I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 120 или 110 или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную, вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась, и какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы, потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
1: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скулиди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно, я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
2: Такой, да, это такой белый рэп, да.
1: Да, ну, совершенно верно.
2: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая как бы яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. А, нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
1: Безусловно, да.
2: И согласен. Как бы и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
1: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент, то есть ты назвал Ерофеева, вот сейчас новое поколение, ну, как... Я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
2: Немножко, да, читал.
1: Тоже, согласись, уникальный.
2: Искрометный, да, совершенно человек, да.
1: Вот. Но, тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированно, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
2: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь.
1: Не, ну было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
2: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20% своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
1: Вот ладно, с этими со всеми делами. То есть мы же не законопроект тут делаем, да? Я думаю, что...
2: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка. Вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз, он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражали 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент, как критерий здоровья языка.
1: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
2: Я не знаю.
1: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать, микс, да? Вот, или ремейк.
2: Вот смотри.
1: Пересведенка, ты же не скажешь. Как сказать?
3: Сведение.
1: Ну, развод еще, да?
2: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой, она математик профессиональная.
1: Круто.
2: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе, и фишка такая, что школа-то исключительно качественная, то есть ее стандарт в мире высок, то есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
1: А может, это генетическое восприятие?
2: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемной терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... Ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
3: Синус и косинус.
2: Иными словами...
1: Треугольник.
2: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
1: Согласен.
2: То есть получается,
1: согласен,
2: что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания и реального, и рационального мира. И, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
1: Это совершенно верно. Но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Но представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда, ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
2: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты язык просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас... Это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения, будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
1: Безусловно,
2: поэтому момент того, что... ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
1: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Так же люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот, когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
2: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
1: А вообще, потому что это искусственно, это как левретка.
2: А скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
1: Нет, это именно это, именно я говорю, не от слова. В принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
2: это экологически чистый продукт.
1: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят. Значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы? Вот там целые серии выходят компакт-дисков, там пение птиц. Ну тоже, пение птиц. Откуда они взяли пение птиц? Ну, ветер у них внутри свистит. Понимаешь, у них же кишка одна прямая. Тоже везде, ну там шум океана. То есть, вот, кстати, почему? Зов предков, которые не знали, что такое слово вообще. Поэтому это полная лажа, как говорят, вначале появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои, Ёркин?
2: Давай.
1: То есть с пластиночки, да?
2: Давай.
1: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
2: И колдобятся.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще было очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да? Ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядька, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой пацан-то в чем?
0: Нет, ну просто вот, а вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты, извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот, они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть, как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастья. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помни. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатск, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подход к нему

0: это изучение новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходят там весь увешанный
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
2: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался в гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития, ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки. То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это, я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
2: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
2: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
2: Нет, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильскую Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
2: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэль. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, вот то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
2: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
2: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Масвилл, бейб, рок-н-ролл, мировая вай. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак и не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

Они нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется.

Вечный бейв, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бейв, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, а что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я, возможно, это, возможно, здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая... Вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом... Когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнитель самодеятельной песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения владения и затраты чисто калорий — это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент. Вот знаешь, я, например, вот ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я чувствовал, не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да этот... нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось такого
0: конфуза. Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки, и... И, понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить, то есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда, потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, то есть, тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо человека, который поет задушевные песни, но гитарой владеет не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их барчонка в люльке качаю, и они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют, есть такое. На деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо, я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

Звездная ночь — это мать твоих снов. Примет она лишь одна, пусть холодна. День недостойный, отец, от неправды бегущих снов. В жизни стоящей вверх дном, попытайся добраться.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Павел.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, который так остро сейчас стоит в нашей стране, и восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и саму и личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и вовнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Как, кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру, а известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом, и Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуго Вольф просто-таки своровал... Нынче здесь, завтра там. Кстати, видимо, отсюда и взял.
1: Да, много, кстати, советских авторов послось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководителю все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98. Потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну там седьмое поле, восьмое, сейчас я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле.
1: На гидропонике.
0: Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нитратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимает на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, и это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя, милая, немножко переводить поточнее.
1: Нет,
0: ну,
1: в принципе, делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяческих противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно.
0: Да.
1: Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас под пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Вообще далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните? Или с крышечками, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода. Оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайнекен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой ГЗ, застой, когда пиво было, как вы сказали, там, «Жигулевское», там, и «Жигулевское» с этикеткой такой, то есть два сорта, да? Вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это «Жигуль», «Москвич», «Волга», еще «Запорожец», да? Вот. И, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ, там, и ТУ, два типа, да? Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу.
0: Нет, видимо, просто вы такое
1: готовясь к
0: эфиру подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: А пивной мордобой совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот, из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель. Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у него изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рискал потерять работу, лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: трубы. Она его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительно вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Не,
0: у него...
1: Неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах. И напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть
1: вот именно, это... никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, иступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, на общем-то всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из дельфинария. В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически, особенно кудри.
0: Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически. Вот
1: да
0: это.
1: Нет, не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же... баритональная тремолянда. Давыдыч, это вот. Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет. Из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду. Да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетил Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его Онегина. Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да, да. Вот он не вдаряется в дебри аутентизма, а поет чисто вагнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
1: Да,
0: например.
1: Я, кстати, могу напеть. И вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
0: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, в чем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически изначально. У них все было покойно, так сказать, тщетность труда художника, полная отдача свое «я» и ступленное творческое горение.
1: Об этом мы уже говорили, да.
0: А, да, так вот. А тут он раз с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы ведь большинство музыкантов еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
1: А он, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да, вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда занесли вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит, является...
1: Шестая, кстати, да. Общепризнанный пролог пролога.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая сеть
1: конечно.
0: Идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президенту вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
1: вот
0: Жан Боль.
1: Вот с этим соло тромбона, да.
0: Да.
1: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
0: Нет, ну хорошо, вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким необыкновенным размахом, там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати, возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения, звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи, сейчас ведь огромное количество кличей разных, отовсюду кого-то не сунется, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, оттуда тоже клич, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть кличи очень много. А тогда ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы, человек, понимаете, а вы говорите, роженицы нет.
1: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе.
0: Угу,
1: видите? Есть... Вот такой звук. Где вы найдете?
0: То есть вы прямо сейчас выдумали это название объяснения?
1: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
0: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизмы никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал. Еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет «я вчера», после «вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «я маленькая», это как нет, шапочка, там, пробежник. «Вчера ниже», и получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
1: А на самом деле...
0: Доканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Полем, в общем-то, все разрушил.
1: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграммы — это каббалистика. А каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически. Это грязь.
0: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь — покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг, то есть это скерца, буйно жизнерадостный, понимаете, так брызущий грубоватой силой, но без него скучно.
1: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия, да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
0: да-да-да,
1: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
0: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны, такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь от поветки, поведу раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
1: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится Маля, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
0: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
1: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
0: То есть таким образом он вот этими огромными такими он делал, уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
1: он его
0: получается.
1: Размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
0: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
1: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитации.
0: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, вот такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
1: Ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению свойственно таким большим художникам, как, собственно, Малер.
0: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджу. Профессор, видите ли вы в музыке...
1: Это кто такой невоспитанный невежа?
0: Да, а просто это у меня кличка профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
1: Вагнера?
0: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну, о Малере бы не хотелось тут слышать, например, Гренга.
1: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера. А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
0: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
1: Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская.

0: Реально бывает у меня на даче.
1: Нет, а почему-то вот, например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
0: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
1: Вот исходя из этого возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда бах, сюда там, и вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему это бы все, ну вот, вот, вот, вот это, или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
0: Это, кстати, отношение с тестем? Это не так интересно, как судьба собственной виллы.
1: Да-да-да, вот это.
0: Она же существует сейчас.
1: Безусловно.
0: Но эта вилла вывезена была союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
1: Она пала? Да, извините.
0: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
1: Нет, я слышал, что она разделилась.
0: На бронепоездах Красной Армии и заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
1: То есть
0: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
1: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс, потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуца и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуца и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
0: проблемы такие. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малер-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому... А чернила-то были совсем другие. Это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то...
1: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион Сотбергский, бесценный.
1: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, который вот целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
0: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе... паршивенькая. Ну вот досочки вот эти бесценные, это майерские.
1: На которых
0: ого-го.
1: Да, да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда,
0: кстати, я... с опечатками, с очень серьезными.
1: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было. Окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер,
0: да,
1: тогда.
0: Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. Но это направление быстро себя изжило, и справедливость в истории.

0: существовал. Майя жив, а плагиат умирает.
1: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Маллере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать. Да, ну, не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном от той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну, не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
0: Именно в наполнении данными оркестрантами.
1: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
0: Другая была бы тембровая окраска.
1: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
0: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Малера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
1: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
0: А мне говорил Якубка-то Стымбольский. Если, говорит, успехи Сашок делает.
1: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
0: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
1: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
0: балуетесь. Я набрасываю композиторское
1: искусство. Слушай.

0: И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, академик Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбок и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересно. Подождите, да. Я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России. Кстати, вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Но почему?
0: Так нет, ну все-таки давайте.
1: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
0: А, вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это эмигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот, и мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черта, образующая ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторического, то расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, важные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить. Он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа. Вот, и является одним из, ну, на взгляд историков. Опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, и вот он, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, тот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карлс Бышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл – это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс – это интеллект.
1: А вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас Юра и нас Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. Кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в тремолянда. Ну, в данном случае в струнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот, смотрите, если тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в тремолянде помогают. Тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путайте лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На Шпрее западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы... То есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да? Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот, правильно. И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, сделали вам тогда укол, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Понимаю, может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть, может быть, грипп у вас в Москве, же быть факторы релаксации...
0: То есть гуманизм, массаж...
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бэр-машины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, я все-таки Кубичеку бы хотел. Кубичек. Вот давайте, мне не дает сейчас покоя Кубичек и его личность.
1: Кубичек и Любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, Кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, что он маршировал мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миша Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот, на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве...
1: Нет, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Как предметную указать. То есть я не имею в виду цитату. То есть, например, это «я не хотел стать архитектором», «препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот. А когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: А, вот его, значит, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось, вроде бы.
1: Штумперг ин Панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, цикл вот вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически он на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть. Нет, он архетипы. Же вы... Архетипы, да, но, бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть это кубичек. Все через это прошли. Кубичек. Да, так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивиду.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад. Он, значит, вернулся туда к рыбам. Первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он... Оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Ну зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: А послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива. От вашего поступило с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных. Все клерки — бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась делать это Каренина.
1: Да. Каренина... да. Так вот. Кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего замечательного Стамбольского. Ну, нет, внебрачницы.
1: Ну, да.
0: Внучек и племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, соглашенно КЧ. Ну, это симптоматика у него была. Психиатр говорил об этом. Конечно, может быть, грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом салуне, но...
1: Хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули там же косточки. Ну, ладно, да. Так вот, хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да нет,
0: ну,
1: не
0: 600
1: правда.
0: дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. Таким образом, вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел, и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете... Давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то, это виртуальным гроб. Унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее.
0: Угу.
1: А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график. Он пытается найти на дисплее эрогенный, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: Что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением высиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, и присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот, джойстик...
0: Лёлики с болики.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям этот подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря, матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это Ван Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама-мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старшие, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересная фамилия, Б.Ф. Смита, это такое странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И что, и что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но тем не менее непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что им закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот, в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредником. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту, через...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с нисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали с нисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так. Напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, ну, значит, чемодан туда попадает, вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да. Реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру BF Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное.
1: Это прозвище,
0: да.
1: А прозвище не дается с потолка. Даже в тюрьме.
0: Неспроста так, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень проживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Но Пагерман — это, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду Дуберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субга вас спрашивает. Это вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так?
1: Хорошо. Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. И я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да. Ну, то, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят: «Я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм».
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот. Так да. Обычно они очень досаждают. Но в данном случае, в мюнхенской ситуации безденежья, мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер «Все, что можно» мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W, не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: о
0: революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да. Угу.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа революции». То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да, да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что, значит, победа революции, предположим, да, вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она, в общем-то, практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот. И плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он благодаря всем им оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слежу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести, но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у нее выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Командос.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите. Угу. Угу.
1: Музыку слушает.
0: Угу.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух.
1: Угу.
0: Он спрашивает, вот... вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот, позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Как же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то.
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да?
1: Здравствуйте, грелка-то.
0: Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же, это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе и высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть, создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я вас перебью.
0: Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилия Фомы, все вышесказанное, является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей его фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна.
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, например, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев,
1: это
0: да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да? И не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены. Ну и прочее, стены, да? Вот. То есть, по всей видимости, уже тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот. Но как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот. Но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Да. То есть, а Фома, он как модель у нас, он остается.
1: Да,
0: Фома,
1: да.
0: Там, значит, Малер,
1: я могу
0: Альберт.
1: Да. Рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек, вы считаете, что они что-то делают для вашего блага. Нет, забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих, в лучшем случае, фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, Фомы или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, что именно Валторна очищена от противоречивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А Валторна имеет... дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя. Последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: Да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да,
1: он
0: бывало.
1: Говорит, о Феодосии Фритигерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробует мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбагаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем меркам. Они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, правильно, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такое вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Турой его.
1: Вы имеете в виду
0: шах,
1: перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну,
0: древний
1: здесь
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение Нестория с Иоанном, епископом антиохонистом...
0: А почему бы и нет? А почему бы и нет?
1: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, сейчас другая, знаешь, ефасская дева, да, или там дева халкидонская. Вот,
0: Мифласская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, халкидонская, ефасская, вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне,
1: да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихонии такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз ты письмо-то читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь

0: Ну хорошо, тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, вот, скажем, появление таких личностей, как это Хасрой, Хасруй и их брата и Хасрова. Хасрак. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который уж он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укреплений, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
1: С птицами.
0: И с птицами ходят тоже.
1: Пицунда.
0: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасрой, Хасруй.
1: И Хасрак. Это Триангелий. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои. Но они были до этого обветшалы. Потому что...
0: Нет, а чем они... Нет, они стали обвиншалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады. Вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами. Там, в результате Лазики эти все там появились. Это. А до того, до этого это была мощная такая штука. То есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, вы помните, начальник гарнизона? То есть,
1: он один из первых историй несчастства.
0: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там, купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
1: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
0: ВЛ и НЛ.
1: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
0: Безусловно.
1: На гуннов и вандалов. Вы что думаете? А западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не читались по истории. И поясни.
0: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
1: Главного, правильно. Вот, когда главный заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй... Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
0: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка, то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
1: Сынка и... любил.
0: Да, сынка.
1: А средствов не было медицинских.
0: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да, вот, а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была, и наемное войско, вот, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского спафиря и кавелария. Как раз Колоподия, да? Как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице. Колоподий, да. То есть он
1: не, вас не посадит, не за
0: не
1: что.
0: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
1: Раньше,
0: вот...
1: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
0: Безусловно.
1: Все. Все куда вот хочешь, довезет.
0: Как Малюта Скуратов.
1: Да, был такой.
0: Вот так.
1: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
0: А в чем?

0: Не, так в чем же парадокс? То есть, получается, знаешь, мы злой, революция. Мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора, выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что же это, все это получается? Захватили телеграф, в конце концов.
1: Это легко объяснимо, потому
0: возбудили,
1: что...
0: Возбудили, кстати, мирное население своими насильственными действиями. Ведь как это же как чехотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
1: Завтра...
0: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих и, в общем-то,
1: и желание полезть в витрину и унести факс.
0: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делал. Так что
1: а вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, да,
0: ну, с этой сказать? Точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то?
1: Своим чередом.
0: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велисарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту
1: я
0: говоря,
1: должен обратиться к компьютеризации.
0: Так.
1: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
0: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
1: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. 3W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. Так. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
0: тут
1: там
0: какие-то кошечки. Видать, рекламная распродажа у кого-то.
1: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
0: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять. Вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хартулария с точки зрения вот... Ну, то есть он вроде как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, ладно ж, прям хартулария-то.
0: Не, ну, хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
1: Мальдарием.
0: Доместик Фема, к примеру, ну, неважно.
1: Вот это ближе.
0: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
1: Он... Порфирфородний.
0: Порфирфородний.
1: Да.
0: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
1: Ну, это не очень.
0: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого, ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете Союзе, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
1: А военные вокруг...
0: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштабы или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до Халтураля, то есть, по идее. Ну, если так вот сравнить,
1: как градация, они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
0: А, то есть, кстати, ага, то есть еще один раздражающий фактор происходит, вот касающийся саморекламы. То есть, скажем, когда происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому. Ну, так, дескать, как к отмывке, это как макароны. Вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются. Значит, потом эти мелкие мы продаем задор, которые крупные мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс относительно, скажем, свеклу фильтровать или там это картофель, да, иногда, знаешь, мы клюквы...
1: Дыньки.
0: Да, обычные деньги. Скажи, там клюквы, например, фильтровые, то есть
1: дыньки.
0: Да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
1: Крупная дешевле.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ну, вот. Это так, такая мода.
0: Это же нонсенс вроде бы.
1: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
0: Я там... бы с радостью, да.
1: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
0: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловища японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
1: На медитацию.
0: Да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, вот доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через него так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
1: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
1: да,
0: же,
1: кстати,
0: как реклама
1: вот
0: порошка.
1: Вы
0: да?
1: Хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйте денег.
0: Правильно.
1: А это неправильно.
0: Неправильно.
1: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
0: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
1: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
0: да,
1: вы,
0: да,
1: вы господин Ариэль.
0: Да,
1: или господин Тайт. Да. Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
0: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации, академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно, вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Не слышно?
0: Ну, относительно. Но нашему Альберт, академику, нашему можно... академику вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать?
0: Да-да.
2: Это, у них в столовой там растягаи какие разные, пусть расскажут. Какие выпекаются с разной растягаи. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
0: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии и повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух на оба уха. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
1: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
0: Так, ну.
1: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипалы прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
0: Так вот, ГАИ.
1: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, я... Вот, послушайте меня старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
0: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас находились с академиком в сортире, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехала на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
1: Потому что долго никто не подъезжал.
0: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять, так это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
1: Ну, это у вас лексика-то убоговата.
0: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
1: А, это ясновидец этот?
0: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
1: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
0: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
1: Вот, говорю, Вардар Калин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
0: Ну, хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
1: Хирулька. Да. Помню.
0: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас наш Пульхерия, дальше Анастасия, дальше Михаил. Михаил, нет, ну Миша, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
1: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам утречка.
0: Вам
3: вот
0: также.
3: У меня такой вопрос-то возник.
0: Да,
3: говорите. Вот, если мне память не изменяет, когда исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра, вы сказали, что, или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
0: Ага, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я... Кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманным. Вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра. Потому что, кстати, самым ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в... политики после смерти Феодора Студина.
1: Ну, роль это, конечно, больше теневая, потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это, в принципе, недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете в современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ.
0: Хорошо,
1: я вижу, что вам грустно.
0: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против Савиньи. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся Савиньи, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит Савиньи нет уже.
1: Нет уже Савиньи,
0: да. И первое издание тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
1: Ну, Брунс как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунцу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунца не останется и конца.
0: А сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему, вот если исходить из фамилии, почему вы, наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело? Хотя...
1: Ничего подобного.
0: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падве там.
1: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле... недаром был упомянут инцест во одном из анонимных посланий на вашу коробку.
0: Да-да-да.
1: Ну, опять же, инцест — это некоторое преувеличение. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
0: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий, то есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, или Граммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
1: Пикер,
0: Шмекер. Да, то же самое. Ну, вот. И вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так, достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
1: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая... отдавание такой девушке виртуально, бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
0: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, да, какого-то...
1: Извините, Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
0: там будут ставить профессию.
1: Нет. Ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, Лаерские. И у вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель Лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. они друг друга ненавидят и так далее.
0: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
1: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
0: Это очень важно.
1: Потому
0: да.
1: что это, ну, все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя-таки сложился. Паспорт ты не заменишь? Не заменишь. Хотя
0: уважение,
1: он будет пластиковый.
0: Уважение тоже не вернешь.
1: Не вернешь.
0: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию без имен, ну вот и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
1: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
0: Ну, вернее, старалась так мягко обойти его.
1: Обойти,
0: да.
1: Потому что это, опять же, слишком символично изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
0: Ага.
1: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
0: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, потому что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения, простите за цитату из оперы «Кармен».
1: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
0: какой
1: не...
0: ценой?
1: Какой ценой и совсем...
0: А какова цена?
1: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. И можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотелось сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Или каких-то событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки тачуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот. Палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, одну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту?
1: Карту, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается распространение, просто президенту на час кладут палитру в форме территории, он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться.
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Сегодня вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут по поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий
1: и
0: сейчас.
1: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу. Не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому, что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнение Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама с собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: И
0: из ламп.
1: Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли.
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф – это диетический хай-энд, но со знаком минус.
0: А что касается женщин, вот?
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще пусть будут. Угу. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу флотскую, с бляхой, с такой, с якорем, да? Вот. А потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор и птицелов, я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны?
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи,
1: а ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. Ее не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не сметано. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал пятую симфонию. Песня об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Малера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки. Артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль.
0: И миндаль.
1: Не

0: Жаль.
1: Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запивала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Пятого Ванякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить мух и говорить: муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, знаешь. Если значит, репе, значит, муха, муха, муха, израильца выгони прыщ. Муха, муха, муха, израильца выгони прыщ.
1: Это мы стихи, Саша, сочинили.
0: Это заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает, как бы... Ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком. Понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. Отсасывает прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии. Это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем. Нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя скрывать такие вещи. Ну, будьте добры, вот объясните ему это. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же как плюс. Я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
4: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вымете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если прозвучит еще подобный звонок, и я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, простим его, к тому же действительно у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот посмотрите, какие, например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. а жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Это скрипы, а то сегодня кино снова вас беспокоит.
0: Угу.
2: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы найти
0: Что же делать-то? Спасибо. Вот как бы, Саша, о нехватке экскаваторов идет речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
0: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший, я их подберу. Все, долго, да. Так вот, рассматриваю известия о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные в таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которые, может быть, отмечены вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего умы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений государственной службы, уважаемый.
1: Ну, вы, наверное, вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
0: За ЭШТ?
1: За ЭШТ.
0: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что как бы смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где промысел. Они туда-сюда шастали, где промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимации. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это оволошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр, а там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа, в том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивают, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись? Константин? Омар так.
1: И что это, он сам себя что ли спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин — это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин — это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит Тобольский Болгарин. Но это он сам себе придумал, потому что косит он под вот этого высокого бородатого, который на всех...

0: если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. При том, как обычно политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
1: Просто нельзя, конечно, сказать, да.
0: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. То они сказали, болт Гарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
1: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия болта.
0: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... Почему вы морщитесь, Саша?
1: Это не морщусь, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
0: Так вот, болгарин, болт гарин, он... Ну, не влияет он на меня, ну, не влияет. Ну, что вы все, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
1: Нет, ну, ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
0: Ну, как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
1: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать, то есть касающийся палитры и вот попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии, это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел, а он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких вот вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
0: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
1: Да.
0: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
1: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
0: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
1: Вот. А это что значит? Ну вот, запишу.
0: Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
1: СКС, ППРФ, ПО, да. ЭПС.
0: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
1: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
0: Да. Мы с...
1: С Эльвирой. Жену вашу зовут Эльвира. А да, то вдруг что-то нам...
0: Да. Какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот. Эти палитры... можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время... что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому что... Ну как вот без штанов ходить?

0: Нормально, я же сейчас, так, в общем-то, и тут жарко.
1: Вы же не ходите, вы сидите.
0: А, ну, в общем, да. Хорошо, а возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, это нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Знаете, ну, у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, и танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит тихо плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе. Хоть ее и свастиками всю и зарисуйте. Но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, такого, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты». Там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда типа этот «по фене ботает», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, беспалитренный.
1: Да, без палитры ты...
0: И политрук. Что да-то?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может себя выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас в телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в бозе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря.
1: То есть, и... Для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухарь, потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
0: Идет кожухарь.
1: Кожухарь. Здоровая, кстати, профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть без кожуха это то же самое, что, например, крестьянин...
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот...
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов. То есть, это может быть металл, дерево там. Но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский. И отсюда с Петровки кожухарь.
1: А.
0: Эвес, фамилия его, кожухарь.
1: Но он и есть и вес.
0: Вот и вес, да. Так вот, вот самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот. Ну, а каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь — это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть боты, у другого нет боты. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха, да. Да. То есть понятие... они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал, я
1: да,
0: знаю.
1: Да, есть
0: вот,
1: вообще.
0: Многим нашим сделал, да, вашим.
1: Сформировалось понятие,
0: и им тоже, и труд, и этим
1: семейный
0: тоже.
1: Кожухарь.
0: Да, вот, ну, это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач, он говорит, а другая говорит, а я вот в поликлинике очередь выставила и подхватила там насморка. Получается опять искра общественная.
1: Распри, конечно,
0: семейные
1: могут...
0: вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Поэт... Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы — это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да.
0: Как Бобик.
1: Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем, кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же? Ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наш.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю. Потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер, пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за... Да, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самуэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самуэль. Вот мы можем пожать
2: Кирилл,
1: друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, Коломятов, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот,
2: соскреб произошел, да.
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете.
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самуэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письма. Радиослушатели приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам тайну, москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные, но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты, но вниз проще, потому что как бы ближе, когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные эшелоны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
0: нет,
1: сейчас.
0: Ну, конечно, нет, их
1: берут. Сейчас уже берут. Очень
3: об
1: плохо
3: этом можно спорить. Берут, да, берут. Но если плохо.
0: Ну, хуже.
3: Да.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Без спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые, безусловно, можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: И которые... кроме, извините, что я вас впервые, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и невкусовыми.
3: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как стамеска, бритва, пена, безусловно.
3: То есть...
0: Вы что, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно.
2: Доктор, это Бихтер.
3: Кирилл, ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это, отечественный.
0: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный.
3: Композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться надо мной. Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что я оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да. Вот ты за меня! Я тебя тремглав на луну полечу!

это меня! Радиотеатр МГРАФ на

0: Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

Радиотеатром граждан, ну, полетел!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить.
2: МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?

0: Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.
1: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
1: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
1: Где моя ракета?
3: На Луну! Пустите меня!
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
5: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого
6: зовут... Это я.
5: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев. Третий отсутствует, поэтому
7: самый о нем главный, я бы хотел... Самый главный, это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и да, не смог...
6: Очень внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
7: А вот но заметьте, слышать нас он еще
5: заметьте,
7: может.
5: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, потому что слышу какие-то...
7: Топот.
5: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями.
7: Коней надо кормить лучше.
6: Я бы хотел вот немножко... Я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
7: И... Лошадьми.
6: Нет, именно конями.
5: Они говорит, тоже ходили кактусами?
6: Я не... Мне не удалось отследить. Нет,
8: просто кони, это... Я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней – это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
6: шахмат
8: и футбола, говорят о том, что кони – это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии, будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
7: не
8: кони...
7: слышал о такой версии.
5: Я тоже не разумею.
6: Я думал, что кони — это вот шахматные фигуры такие.
8: Безусловно.
6: Они бывают разные. Они
8: слоны
6: вот
8: есть
6: поменьше.
8: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки... А мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
5: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
8: безусловно,
5: животных, которые толпятся.
8: Видимо, вот здесь это... речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футбол закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
6: Оно не было отдано японцам?
8: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро, и те люди, которые оголенные по пояс размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фены своей команды. Ну, собственно говоря, это...
5: безусловно.
6: Среди них много дальтоников, как вы думаете? Вот, если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
8: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о зелено о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
5: тела
8: и
5: тушки.
8: безусловно,
5: Кирилл,
8: тушки.
5: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру, и почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было... Ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворения.
8: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
5: это
8: мы говорим.
5: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
8: Безусловно. И кто
5: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
8: Безусловно,
5: блиц.
8: Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
5: нет,
8: о...
5: Нет, Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
7: Блиц и Барбаросса.
5: Да.
8: Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
6: Это Гитлер?
7: Нет, это Барбаросса.
8: Это не Гитлер и не Барбаросса. Это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
5: Да.
8: И эти люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
5: И других предметов.
8: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
6: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
8: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
5: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
8: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаерский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
5: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий. Ну, на самодельном длинном ремне я не беру в виду казан.
7: За шею когда, да?
5: За ногу.
7: За ногу?
5: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
7: Тоже был запрещен, да?
5: Да,
7: именно
5: безусловно.
7: Там Укропница тоже... имел
5: место быть. Укропница, он остался увязшим.
6: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
5: вы заставать противника, соперника врасплох, да? Совершенно. Что недопустимо, да, в данной игре.
6: Я думаю,
5: игре.
6: Что даже они друг друга застают врасплох. Если, оба спортсмена.
8: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
5: предметом, как бы предметом, который на доске вот располагается.
8: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
6: от
8: он
6: его
8: может
6: умения, да, задержать,
8: да,
6: дыхание.
8: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза.
6: До его клинической...
8: Да. Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно. Когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
7: не изучен.
8: Действительно, не изучен.
5: Плюс не изучено его воздействие на человеческий организм.
8: Абсолютно.
5: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит, запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
6: Но тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
7: Да, ну, нет, глубоководные шашки, на самом деле. Он...
6: Ой, я перешел.
5: Да.
6: Но
5: да,
6: отличие совсем. Глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом. Поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
5: Но по доске, по шашечной. У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
6: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы и
7: не могут подтягиваться, да? Вы
6: глубоководный шашист, да, должен обладать. Очень развитой мускулатурой и рук и верхнего
8: я прошу прощения,
6: пояса.
8: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. и один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
5: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
8: То есть здесь вот... некая работа ума и работа мысли, она, ну, как бы...
6: входит в резонанс. Второй план.
8: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека...
5: главной кости.
8: В условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой...
5: Соображать,
8: более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
5: и конфигурации.
8: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
5: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
8: Да. Мне кажется, что
5: надо послушать музыку.
8: Надо послушать музыку, а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта. И, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
5: непосредственно ведущую беседу.
8: Безусловно.
5: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Ну, я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности, в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю, где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит. То есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно да. Верно, совершенно верно. Смотрели, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, да, конечно.
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, нет, это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой. Да. Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Ну, понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без четырех, да? Да, практически до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: что... На канатах, да.
0: Для канатов трудно.
1: Потому что мы все с вами...
0: Но размер увеличить их, сам размер
1: физически пройдет. Совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего 5, то есть мы видим некие 3 шашечки, заполненные черным цветом, и 2 шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает и наоборот. То есть, если мы хотим сделать совершенно этот вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, вот, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: Предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То есть человек должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате,
4: кстати,
1: необходимо.
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца.
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
0: Юрий Серегин, но он всплыл уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
4: Под воздействием газов.
1: Дело в том, что если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: То есть нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их. Но немногие как-то обрадовались этой идее, поскольку он, в общем, подостать его нереально из батискафа, а место он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально
2: чуть-чуть. Да, с удовольствием, конечно.
0: А затем, конечно, о кубках это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф. Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы. Было очень много вопросов, приходило очень много людей. Мы всем им ответили очно, они все ушли довольные. Но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченных

0: английским.
1: То есть это тоже можно назвать кубком, да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобно, и не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
3: На самом деле, тема подгузниц... Тема очень интересная.
1: Это что-то и... связано с птичьим каким-то...
3: Это нечто, по-моему, среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь, в связи с тем, что тема достаточно нова, и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть,
0: либо, хотя бы краткий экскурс.
3: Либо мы краткий экскурс сейчас призываем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий, ну, достаточно...
2: Резонанс.
3: Резонанс, а достаточно мы, естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем говорим... Что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая, да, тема программы, программы, да, будет
3: программа
0: посвящена проблемам подгузницы.
3: Подгузниц.
2: Да. А может, и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно, они, потому что в это, между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, есть, связи. Да, и, вот мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
1: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, но картина сюда не поместилась, мы ее пока временно поставили на улице у входа, вы можете подойти и посмотреть.
3: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
1: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Безусловно, да, Кирилл, есть, безусловно, с этим сложно
2: согласиться. Возможно, преломлять каким-то образом.
3: Если вот можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
3: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятие определенного рода. Или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
3: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу
1: тебе. Продолжайте.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана.
2: Ну, от Левитана. Пастернак,
0: от диктора.
2: Безусловно.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно,
2: Холстины.
0: Же, другой Левитан писал объявление, можно сказать, его голос, я помню, записывал и слушала вся страна.
3: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне.
3: Прекрасно.
0: Прекрасно.
3: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, не, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
1: Ну вот.
2: Да.
0: Непосредственно.
2: Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну, это вообще замечательно.
3: А наличие
0: это...
3: снегирей...
0: Оно прекрасно, поскольку безусловно. В последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже...
3: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это где «Оранжевое горлышко»? Снегири? Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это
1: с
0: вот утеленка.
1: Что-то, да?
0: Нет, или... утеленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
1: Оранжевая.
2: И вот оранжевая, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
0: Да.
1: Нет. Оранжевое
3: если,
1: солнце.
3: Если можно еще пару четверостишей.
2: Да. О животных?
1: Нет.
3: Да.
1: О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: к примеру.
0: Это
2: или
0: те,
2: вот можно, вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
3: Прекрасно.
2: Или вот про персонажей. Наверное,

0: любимых многими слушателями, Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
1: А. Да, Буратино, это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
2: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата. Да. Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
3: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
2: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его голос
0: спасибо,
2: сегодня.
0: Да, я здесь.
2: Да, действительно, он здесь.
3: Просто... Вы знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться, и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
0: Очень да, хорошо, болезнь, немножко, тему, немножко да. Строгость стиля не соблюдена, поскольку да. Ритмическое дробление.
3: Ну, это женщина, другое, женщина,
0: но
3: врач,
0: спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
3: Безусловно, тоже. Прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
2: Да, я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
1: Не, но здесь совершенно другой стиль.
3: Другой стиль.
1: Совершенно...
3: Это белый стиль. Это да, что-то это уже Пушкиниада да, там да. Это далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею в виду, вкладываю сюда
2: не,
3: действительно...
2: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
3: Да.
2: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болею чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно
1: емкость.
2: Достаточно емкость, да. И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
1: оптимизм, я бы сказал.
2: В какой-то
1: да,
2: степени все-таки, оптимизм, все-таки, и да. В то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
3: Вы помните еще, вот это ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел.
2: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот болею чумой, перенес менингит, либо и кроме проказа ничем не болел, то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
3: Да.
2: И люди не знают, что
1: очень
2: могло...
1: Легкомысленные люди.
3: Очень легкомысленные.
2: Вот, я
3: не
2: думаю, что...
3: Не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну, кому? Всем же интересно покопать.
1: Да.
3: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Да. Не будем
1: мы
3: о грустном.
1: Отвлеклись,
3: да, Джозеф,
1: да.
3: Еще что-нибудь почитайте.
0: Почитайте. Да, еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
2: H2O.
0: Вот, да, имеет отношение.
3: Еще
0: да.
3: Был 2HO.
2: Я помню, донорно-акцепторная связь.
0: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
1: Марко.
0: Или да.
1: Вникова.
0: И, к примеру, вот еще? Есть еще, да, есть такие стихи. И колготок.
2: Ванадий.
0: Ванадий. И колготок, и чулков, и ритузов, и носков.
1: Носков это поэт такой.
3: Поэт.
1: Носков...
2: А Ритузов это поэт. Музыкант.
3: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
1: Спился, да?
3: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
1: Вот участь наших талантливых.
2: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
1: Лейся песня.
2: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
3: не
2: по...
3: уедешь.
1: Да. Но, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
3: Просто Ритуз.
1: Михаил
3: Ритуз он был.
1: Нет, Михаил Джексонов вроде
2: бы. Нет, это дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
1: Вася Ритузов.
2: Да, да, безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь? Да. Это
3: и совершенно... вилка и стакан, сигареты и диван.
1: Да,
3: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, вот, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
2: Должен заметить, что
3: мы уволим его, Джозеф.
2: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден – обобщение и преломление.
3: Да.
2: А во втором, опять же, вот
3: ритмически.
2: Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно? Безусловно.
4: Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
2: Прекрасно, я телец.
4: Я тоже.
1: Вам посвящается.
3: Знаете? Вам посвящается.
4: А вот
3: вы сидите между двух тельцов, как же загадываете желание.
2: Какое число?
4: Число чего?
2: Число тельца, тельцов.
4: Вот нас пока двое.
1: Тельцев.
2: Прекрасно.
1: Да, четыре тельцев.
4: А новгородцам, да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
3: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии? Или
1: историческое что-то есть у вас?
3: Да.
1: Историческое.
4: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
3: Ну, что-нибудь по памяти, по памяти.
4: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
3: Вот это замечательно.
2: Прекрасно.
3: Гурманство такое, питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
2: Что наши долгожданные радиотелеслушатели...
3: Нет, я хочу еще послушать стихи.
2: Кирилл, я согласен, но мы говорим о том,
3: давайте сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
2: Безусловно,
3: да.
2: Вот, книжка не захваченная, так понимаю, то есть...
4: Не захваченная... Чем не захваченная?
2: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
1: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили уже, да?
4: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
3: А вот что-нибудь нет ли у вас, чтобы по столярному делу или по стоматологии, или вот есть, из истории?
4: Есть вот скорее по слесарному.
3: Давайте, это тоже пойдет.
4: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
3: Замечательно.
1: Замечательно.
4: Замечательно.
1: Особенно вот последняя строчка, и отверток, и болтов.
4: А да. Декламировал
3: даже
4: я...
3: Даже медицинские есть да.
4: Вот такой вот декламировал о преемственности поколений. Угу. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
2: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно, я думаю, что, логично.
3: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
2: Нет.
3: Нет.
2: Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
1: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
2: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
4: Да, вы совершенно 15-й правы.
1: 15-й том, да, не взяли. Да.
3: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
2: Нет, я бы не хотел, чтобы это
3: навсегда. Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений Кирилла. То есть...
4: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
1: Идейный брат и идейный, да, вдохновитель всего.
4: И вдохновитель всего вот, от
1: сущего.
4: Нашего сущего.
2: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой как бы коалиции этой тусовки.
3: Безусловно.
4: Чему мы, кстати, рады.
2: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
4: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
2: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бонни Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива Бонинем, которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефа» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
1: Еще не один раз, да?
2: Безусловно, безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
4: Да, и да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
3: Кстати,
4: вы заметили?
2: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем, на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые,
3: да,
2: звуковые, да, отрезки, либо это острые стаккато.
1: И печикато.
2: И печикато, безусловно.
4: Печикато, да, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
1: И не только пальцев.
4: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, да, если он недостаточно отдохнувший.
3: Или производить питание организма.
4: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
3: Что важно.
1: Да, очень важно.
3: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них жду.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да, да.
2: Это все равно, что
1: выдержано, конечно.
2: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да, тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней: лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
1: Да, ну это, конечно,
2: это
1: уже ближе.
2: Да.
1: Да. Это уже ближе.
2: Особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
2: Согласен, абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Кирилл.
2: Да, это я.
3: Как-то наблюдали вас по телевидению... Это среди тараканов.
2: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
3: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
2: Это ужасно.
1: Может, это двойник был, да, Кирилл?
2: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что спасибо, мы часто путаем, понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
2: товарищей? Нет, дело
0: товарищей.
2: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос. Это,
0: да, безусловно.
2: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный. Конечно, его вот-вот уже,
2: да,
0: готовы были.
2: Дело в том, что это человек, который готовился, конечно, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь. Но так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
4: Замечание это... вот у меня есть.
1: Все-таки кто дублер?
4: По поводу диктора, что диктор — это также человек, не отправленный в космос.
2: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
4: в силу
2: воли
4: его качеств.
2: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов,
2: безусловно,
0: всегда показывают выше.
2: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
2: Всем именно космонавтам, потому,
0: да,
2: что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты, и мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что
1: слов
2: говорят. Да,
1: да,
2: безусловно. А
1: приходится
2: диктор,
1: потом
2: задача,
1: конечно,
2: диктора, в данном случае мы говорим о Леониде Печискере,
0: да,
2: это об Печискер, самом известном,
0: безусловно,
2: дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
1: Среди тараканов, да?
2: Да, как среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
2: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову, то есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые, в частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
4: и профессию в целом.
2: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Пичискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Пичискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот. И он начал эту фразу говорить, именно придя в сознание в момент подлета Пичискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Пичискер, я помню, расконфузился и даже хотел уехать из страны одно время, вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
1: Он очень большой профессионал, наверное, из-за этого, и поэтому, конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают, да.
2: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия, и Леонид Пичискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
1: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
2: Да.
0: И за
1: Василий Пичискер.
0: Василий Пичискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Пичискер. Это двоюродный брат нашего замечательного.
4: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
0: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
2: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
4: и мимику.
2: Ну, нравы и повадки. Совершенно справедливо.
0: Дублируемого тоже так же.
1: Да, но из большой семьи Пичискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
0: То есть у него секретность.
1: Да, остальные все.
4: Игнат Пичискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
1: А, кузнецом. Тоже не
0: выездной. По-моему, он уже не первый раз сидел.
1: И не выездной абсолютно.
0: Вы знаете, тут Илья заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
2: Вот меня интересуют корветы.
0: Меня тоже, кстати.
2: Кто это?
0: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
2: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
1: Это
2: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
4: Усилитель музыкальных звуков.
2: Да.
4: Протяжных
2: музыкальных звуков.
4: И отрывистых тоже.
1: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
0: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
2: Абсолютно справедливо. Александр, я согласен, что мы все помним это название
1: корвет. Степан усилителя, кто же не помнит?
2: Да.
4: Степан Корвет был такой.
0: А сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но сам в честь кого-то.
2: Ну вот корветы, ведь
0: чем
2: это...
0: Чем он был известен, Кирилл, вы же знаете, же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
0: В расколотом виде. Ну вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтоб под рукой нашли, ну хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке
2: Александр,
0: социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
0: да.
2: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире, и сегодня Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
5: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корветте.
5: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности или птицы, занимает в нашей жизни, да?
5: Да.
1: Совершенно верно, да.
5: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Да.
6: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глента? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
5: Ну, понятно, понятно.
1: Да.
5: Спасибо.
1: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его, в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
4: Да. А что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он, кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым из воды, он может использоваться как световой прибор, как потому что он раскаляется до бела практически. И,
5: Ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
1: Со свечой обычно в деревне.
5: Ну,
1: да,
5: сейчас электричество халявное.
4: Да, но это достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20.
5: Да.
4: И процесс обогрева.
1: Ну, за это время обычно все не успевают прочитать всю правду.
5: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
4: Почему клейма не получается.
5: Да. Потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот. Но, с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
1: отношении
5: мнении.
1: К,
5: да,
1: к этим приборам, да,
5: прибору.
1: Конечно.
5: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
1: джипс?
5: Такого барсетку не
1: джипс
5: уводил.
1: Это
5: из Чероки уводил.
1: Это американский танец, джипс, да? Танец.
5: Джипс?
1: Джипс.
5: Автомобиль такой.
1: Нет, джипс это американский танец. Очень редкий, причем.
5: Помните,
1: это
5: вот
1: только
5: это?
1: В некоторых штатах.
4: По-моему, развязный.
1: Да, очень неприличный.
5: Это
1: да, да, да. Они руками машут.
5: А помните, вот это упрятанные планшеты в кармические карты.
1: В кармические, да.
5: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
4: Да, да,
1: да. Вот именно об этом как
4: Кульман,
1: раз и говорили.
4: Кульман назначал полеты.
5: Кульман, старший летчик Кульман.
1: Старший летчик Кульман. Ой,
5: сколько было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще. Может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Ленин, Сталин, молодцы. Нашей партии отцы.
5: Стих.
7: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
5: Спасибо.
1: Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
1: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
5: а кто
1: отцы,
5: был мать?
1: Да?
5: Мне вот хотелось бы знать.
1: А матери...
5: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь,
1: это
5: Самуэль Джозеф.
1: Хороший,
5: это
1: да,
5: хорошее стихотворение. Само собой вырвалось.
4: Прекрасно.
5: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
1: Импровизация,
5: это.
1: Да.
5: Импровизация.
4: Даже поэзия работает над ними.
1: Обычно.
4: В каком-то смысле.
5: Хм.
4: Заставляя их вот преломлять.
1: Ну, очень приятно, конечно, что нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень присылают нам очень информацию.
4: Очень многое, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
1: Да.
5: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да, и по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
4: Да, за ногу.
1: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
5: и
1: что
5: подтяжки,
1: она всем дарила.
5: И подтяжки, кстати, тоже не сохранились. Хотя их бы сейчас неплохо. Не, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
1: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
5: Да.
1: С Мальвиной, да.
5: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
4: Так известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
1: Угу. Но многие склоняются к этому.
5: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький» и «красный», то есть «маленький корнет», простите, это
1: корвет.
5: А еще есть, да, корнет, да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
4: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
1: Стыдливо их прикрывают.
5: Да, да, да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
1: С удовольствием.
5: С удовольствием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Меня Вася Солнцевский зовут.
5: Приветствую.
8: Можно я свой, я тоже вот поэт, кот, и можно я свой стихарский север?
5: Безусловно.
1: Да, пожалуйста.
8: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
5: Ваши
1: скелетики. Да,
5: замечательные
1: стихотворения. Очень хороший, да, и
5: это
1: в нашу коллекцию. Да.
4: А сколько, может быть, вы поэт?
5: А уже все.
4: Да, вот, уже, судя по всему, есть... это Вася Солнцевский был, да. Он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
1: Мои, он в образном поэтическом
5: поэт,
1: смысле.
5: Да.
1: В собирательном смысле это имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
5: да,
1: и мира. Да.
5: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да, ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
4: Да.
1: Вот, а когда будет скелетики мои...
5: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который, да, так любим мы, американцы.
1: Да.
4: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым Александром,
5: да,
4: о кубках.
5: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
4: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
1: Уточнить форму этих кубков? Или...
5: Вообще, нет, это форма, это связь. Это
4: как,
5: связь,
4: каким сложность образом происходит процесс обладания
1: кубков, кубков.
5: Да.
4: Кубками.
1: Кубками.
5: И какой кубок вручают обладатели?
4: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем порядке происходит?
1: Нет, на самом деле это, мне кажется, уже как филателия, как нумизматика.
5: То есть
1: они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих
4: кубков. И он обладает многими кубками.
1: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
5: Думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок,
1: кубок
5: просто
1: кубков,
5: так.
1: Да,
5: 10 кубков у тебя, бери один.
1: Бонус.
4: Да, и он
1: бонус,
4: да. Именно он называется кубком кубков.
1: Да, да.
4: То есть всем кубком кубок.
1: Правда,
4: получается.
1: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков кубков на самом деле может существовать.
5: Потому
1: вот.
5: Что,
4: видимо, много, потому
5: раз что же будет там...
4: Потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
1: Да, да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков кубков, да?
5: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
1: Да, есть.
5: Помимо приобретения бонусного кубка?
1: Ну, обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
5: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, который вот он накопил. Ну,
1: да,
5: чтобы как-то
1: это
5: их сложить
1: очень,
5: можно
1: очень целесообразно, было. Потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться, они везде заставлены, и различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
4: Да,
1: кубка.
4: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
1: они
4: тяжелые.
1: Они очень тяжелые, да.
4: Это...
1: Бывают деревянные, металлические,
4: невозможно.
1: Стеклянные даже, да?
4: Да.
5: Ну что же, у нас вот осталось но совершенно
1: тему, наверное,
5: немного...
1: Уже, да.
5: Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему
1: по
5: обладателей
1: поводу...
5: кубка кубков?
1: Да. Кубка кубков мы поговорили.
2: Кубков?
5: Да.
4: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
2: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Пхинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... дай бог памяти, это Гочи Мачидзе, Манучар Мачидзе и Нукри Кокелашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
1: Но все-таки о Кубке Кубков.
5: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
2: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
4: Каким образом обладали спортсмены?
2: Да, каким образом обладали. Я думаю, что достаточно сложное время...
5: Возможно.
2: Кубком кубков обладал...
5: Недельку у одного дома стоять, недельку у другого.
2: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсадановича Халкаца, который, к сожалению...
5: Это несправедливо.
2: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсадановича Халкаца руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
5: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
2: Их было 24 кубка обладателей
5: я
2: кубков.
5: Был прав.
1: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка кубков?
2: Если обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени, и мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя кубка кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя кубка кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
4: Не вручать.
2: Да, не вручать обладателю кубка кубков вот некий кубок кубков европейских.
4: Кубков.
2: А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
5: Без
1: всяких
5: там
1: выкрутасов. То есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет... Вот
2: да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
1: Кубка кубка кубков.
2: Кубка кубка кубков. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
5: Безусловно.
1: Да.
5: Ну что же, уважаемые гости.
1: Да,
5: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы вопросы, касающиеся кубка, кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого, всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы.
1: Спасибо,
5: что
1: Александр.
5: Пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот. И мы слушаем вашу совершенно новую песню.
9: Я тебя тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя тремграф!

Radiotheater am Grab der Lulu!

0: Я тебя Тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф!
1: Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

0: ты меня!
1: Я тебя трамграф на луну полетю!
0: Трамграф!

0: Девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: ракета?
1: Где моя ракета?
2: Где купить ракету?
3: Где моя ракета?
4: Где моя ракета?
3: Где моя ракета?
4: Где моя ракета?
3: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут трассы по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходит со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально, а ты тут... Давай, пошел, давай. Ну, так.

0: этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братьей, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседает Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры. Правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытываете вы желание выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут жить с этим. Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, чтоб, да, вот так. Вот,
1: почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Я итак, смог.
1: Итак, да. Дорогие друзья, как всем вам известно, 2000 год.
0: А, извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Это абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом
2: вглядываясь
1: желтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, мощнейший, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов за границу. И в частности, ряд отцов-основателей данного вот упомянутого того коллектива как раз уехало в Германию, где стало поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягры как автора нетленных попсовых шедевров, как то «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе.
0: Вышел
1: на Пикадилли.
0: Вот вышел на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как
0: вопрос.
2: Как упоительно в России вечера.
0: Да. Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке пластинку.
2: Я просил бы Лайм Веклин называть теткой.
0: Тетка.
2: Какая же тетка?
0: Ну ладно, да, назовем мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите? разницы?
0: Слушай, посмотри, Суна, видишь? Посмотри. Это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, ты скажи...
2: Да,
0: это...
2: да, бросьте, бросьте
0: меня камень. Нет, просто...
2: Это мужик? Но это тетка.
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. Таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: правильно.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются шлюхи, собственно.
2: Нет.
0: Да.
2: Ну, я был на
0: Пикадилли. Да, я был тоже.
2: Я тоже на Пикадилли. Ни одной шлюхи я не видел, кстати. Там бы...
0: Потому что они когда-то там
1: Потому что,
0: выходил...
1: Виктор, ты видишь мир другими глазами,
0: да.
1: Глазами поэта.
0: Да.
1: Для тебя каждая шлюха принцесса.
0: Да.
1: Даже негритянка преклонных
2: глаз. Спасибо, Ваня. Все шлюхи в Сохо, не надо. Я очень хорошо знаю Лондон. Все шлюхи в Сохо. Хотя я не считаю это оскорбительным для девушки, что она вышла именно на Пикадилли. Это дорогая улица, вы что, пацаны?
1: Когда вы были в Лондоне? Год назад, по-моему, да?
2: Нет, я был в марте этого года.
1: Ага, но вы достигли вершин лондонского дна?
2: Достиг, конечно, я ради этого поехал туда. А вы что, блин, смотреть музей изобразительных искусств поехал?
1: Всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным.
2: Всех ее проявлений.
1: Главным разногласием, так сказать, не главным.
0: Да, ну, извините, я перебил
1: нашего,
0: как-то
1: да.
0: вас.
2: Да, но это не мой же сольный вечер, давайте
0: Вадим,
2: поговорим вообще.
0: Нет, все-таки, Вадим, продолжи перечисление произведений, да.
2: Моих?
1: Да.
0: Да.
2: А так мы их не перечислили всех, потому что,
1: да, потому что
2: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
0: Нет, ну все-таки тетка.
2: Ну какая же тетка?
0: Тетка.
2: Да, прекрасная девушка.
0: Ну подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь? Споешь что-нибудь?
2: Спою, конечно, да, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
0: А что, сейчас будет песня?
2: Да, нет, я...
1: От твоего волшебного голоса страна не знает.
2: Нет,
1: вот появилась возможность.
2: Я начинаю свой, так называемый, сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
2: Пеленягра компания.
1: Да.
2: Ага.
1: Ну, пой.
0: А вот такой вопрос, то есть, что действительно, вот, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
2: А что такое прайс?
0: Деньги.
2: Нет, там... Если
0: то есть, значит, только разногласия в качестве...
2: Нет, чисто идеологический...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
0: Общак.
1: Это такой, да.
0: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество.
0: Да.
1: Каждый несет.
2: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, что вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
2: 10 лет вы
1: когда
2: бомбите.
1: Когда наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег. Не приносил.
2: А не вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь нарезать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
0: Я бы даже сказал, не в клюве, а в сомьих губах нес это.
2: Кстати,
1: и где они? В то
2: кстати,
1: время,
2: Сергей
1: как
2: Крылов...
1: мы с Григорьевым подыхали от голода.
2: Кстати, Сергей Крылов,
1: в раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны, как
2: кстати,
1: говорят демократы.
2: Я понимаю. Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
2: Единственное, у меня крутилась в 92-м песня, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов некоторых господ. Вот. А до наших...
1: Вот такие
2: роялти.
1: Вот они, демократы от поэзии.
2: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношении между поэтом и артистами.
0: Я вот извините, вот у меня тут сразу возникает такое.
2: Я даже не знаю этого слова черный нал, я первый раз слышу.
0: Ага, прайс он первый раз слышит. Черный нал первый раз слышит.
1: Святым духом этот человек питается.
0: Как вот
1: деньги? Где деньги, товарищ архикардинал?
0: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... певец, да, певец.
3: Да.
0: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, такой-то, там, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Но получается хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
2: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
2: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса. Вот я знаю слово.
0: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, если вы помните, был 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, ну, повсюду.
2: За пультом.
0: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать, энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
2: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
0: Вот Маша спрашивает...
2: Слава Чубайсу!
0: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегре, сделали для...

0: внес в главопу мощную струю лампочка в верчине.
1: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленягра пытается вам задуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым, Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Вот. Виктор Пеленягра почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
2: Владик, извини, пожалуйста.
0: Центральный компьютер?
2: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если вот мы попросим Гришу тут принести мою старенькую Сайгу 20-го калибрика, и я, значит, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, унт-провода.
1: Да, или плазма.
2: Унт-плазма. Или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
0: духовное строение своего организма.
2: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям, ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
1: Нет, но энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
2: Да.
1: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизнеобеспечения своих кибернетических организмов. А Пеленягра, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где не попадет.
2: А, например?
1: И он и энергию ворует. Он сколько у него энергии?
0: Из космоса?
1: Это энерджайзер какой-то. Его не заткнешь.
0: Объясняю.
1: Он и Жириновский, два главные вора.
2: А откуда?
1: А почему?
2: Ну, скажи, откуда
1: воруют? Почему во Владивостоке нет электроэнергии?
0: Пеленягра
1: и Жириновский сосуд присосались к источникам.
2: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
0: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники из большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Да. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
2: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательства
0: Гомера. Я не буду говорить о Шекспире, который...
2: Был то же самое, в принципе,
0: который,
2: меньше.
0: Чуть меньше. Они были равносильны, как бы, подаче материала.
2: Да.
0: Потому что
2: я имею в виду в количественном
0: вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. И поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
1: Мне кажется, что Пеленягра путает программу Монмаранси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить.
0: Что?
1: Скажите, о чем вы хотите сказать.
0: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. Тарантино сказал: да, я краду у всех. И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонковского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
2: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею и сделать из нее совершенный какой-то вариант нету.
0: Сенека-младший...
2: Либо она погибнет, либо она...
0: Конечно, Сенека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня — мое. И он был прав.
2: Ну, кстати, я могу сказать здесь
1: Сенека
2: еще.
1: Сенека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
0: Ну, я,
1: нет,

0: у меня Пеленягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища на экран.
1: Тарантино великий режиссер.
0: Ладно, продолжает.
2: У него всегда начинается очень мирно и красиво. Почти как у нас.
0: Не начинает, продолжает. А Пеленягра что? Что, какой пример подает Пеленягра молодежь?
1: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Как упоительны в России вечера там.
1: Я считаю, что это великое произведение.
0: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Это что, хоть одна строчка скандаминирована?
0: Нет, стоп.
2: Ну а что, нет, а на самом деле...
0: А до Тарантино Маяковский...
2: Хруст французской булки фраза.
0: Да, шел барбос по переулку, в руках в зубах держал большую булку.
1: Ну и что?
0: Сергей Михалков.
1: Ну и что?
0: Самая лучшая строчка своровала Сергея Михалкова.
1: Хруст французской булки...
0: Сергей Владимирович, извините. Извините, мы не дадим Пеленягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
1: А видите, он нервничает. Он нервничает, потому что все знают, что упоительный в России вечера — это гимн России. Вот он нервничает.
0: Да, я наоборот, я радуюсь. Я радуюсь, Виктор, это что гимн? Хоть одна песня получилась.
1: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пеленягра сделал ослепительно.
0: А вот это чушь. А вот это чушь. Ваша рука, ваша из Белбарла. Пока. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
1: Нет, это не так.
0: Я тебя не потревожу.
1: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
0: Спасибо. Где Тарантино? Где Тарантино? Я не вижу.
1: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемых композиторов.
2: Да.
1: Говорят, композитор... Сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Все три аккорда, мы знаем, три ноты, правильно?
2: Да.
1: Но как стырил? Да, правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
3: Что я могу вставить?
1: Он сказал блестящую мысль. Он говорит, все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй в один. Никто тебе не дает всем карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Нет, аранжируй.
2: Ну, а тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, ну, я бы назвал это человечеством.
0: Ты знаешь, вот если бы ты написал не хруст французской булки, а хруст французской второй часть слово произносить не буду.
1: Ну, нет.
0: Ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму.
2: Слушай, это правда. Это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
0: Нет, да, конечно.
2: Это было бы круто, да. Слушай, так он приехал туда. Ссылки. Так и надо, да. С саблей приехал, понимаешь? И как вдул.
1: Насчет булки.
2: Слушай, это круто.
1: Насчет булки. Что такое булка?
2: Что булка? А ты ведь смягчил.
1: Нет, французы нам пекли, англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
0: Да. Так, что а мы брали. Весь мир учили писать стоя.
1: Правильно.
0: Ну и отразил бы это.
1: А я отразил
0: где?
1: Это.
0: Где?
1: Отразил. Любовь.
0: Где ужас? Где экзистенциальный ужас? Нет. И радость?
1: Любовь, шампанское, закаты, креулки, правильно? Правильно? Это не шанская радость жизни, между прочим. Ну и вот, на том я этом свете буду вспоминать ее, как упоительный в России вечера.
2: Вот возвращаясь.
0: С булкой ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
1: Почему тут булка? Сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я взял ее и овеществил. Потому что хруст французский.
0: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
1: Да у него булка.
0: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту булку.
1: Может быть. Я считаю, что...
0: У автора гимна Советского Союза. Не стыдно тебе. Воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну, у Михалкова-то зачем?
1: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право. Продолжить традицию великую от...
0: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
1: Почему не должно быть?
2: Ну, вообще
1: не
2: здесь я приветствую, ну, ребята, наверное, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе... представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что... Абсурд вообще... Самов... лингвистически неверно.
1: Что, не... хруст французской буквы или...
2: Французской, я имею в виду.
1: Два образования высших.
2: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
0: Вот Лаэртский прав. И вот во французском гимне, стой, во французском гимне вдруг появляется шелест русского хлеба на русских полях.
1: А почему? Объясняем. Объясняю, потому что Россия — это была единственная в мире страна.
0: Не было, а была. Не было, а была. Я настаиваю на этом.
1: Нет, это... Да. Да,
0: неважно. Ну, да. Важно.
1: Я говорил «было». Я просто говорил «было». Я говорил «было». Это я просто в запале.
0: Россия — это было великая страна. До такого даже Немцов не додумался.
2: Да, унткомпания.
0: Да. Это как же надо не любить Россию, что говорит «Россия было». Было. Россия, оно.
2: Оно.
1: Вадик, ну, Вадик.
2: Это так говорят.
1: Будьте снисходительны.
2: Оно говорят про уже конкретно конченных кредиторов.
1: Будьте снисходительны к запальчивости моего произношения. Так вот.
2: Да.
1: Что такое Россия? Россия всегда была страной, которая выбирала лучшее от всех. И таким образом. Что такое бульвар? Бульвар — это же как бы не русское слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово. Это же булка, это типичное.
0: Григорий, дай коньячку.
1: Булка не русское. Не русское слово, это типичное слово из татарского диалекта. Так вот. Это все было взято
0: и аккумулировано. Татарское слово.
1: Сундук татарский.
0: И колчан.
1: И бахчисарай.
0: И ясак.
1: Ясак. Да, так что Россия, она все вбирала. Поэтому я аккумулировал эти прекрасные приобретения человечества. Потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Но... Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
2: Ну, я не знаю, с другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось, потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден, народ там неприветлив, и я не хотел бы, чтобы...
1: Да просто... причем тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно, я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
2: Я согласен, я согласен, но само слово «Франц» в русском
1: гимне?
2: Да. Это но... как-то... Давайте это...
1: Ну, например... Не надо быть таким поедом.
2: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда, Вадик?
1: Нет,
2: Вадик, ты скажи. Скажи, Вадик, ты скажи.
1: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
0: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
1: Никогда в
0: жизни. Засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым. Я не хочу больше слушать этого вот это бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне французской булки.
1: Хорошо.
2: Меняй лучше на этот, как его?
1: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут вот два...
0: Калач.
2: Да.
0: Да, русский калач. Русского калача.
2: И этот пирог такой с этой...
1: Богемский пирог.
2: Как он, с яблоками?
0: Шарлотка. Нет. Не надо.
2: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
1: Скажи, Константин.
3: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
2: Организмах.
3: Да, организмах.
0: Гиперорганизмах.
3: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
1: Пожалуйста, скажите.
3: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде «И хруст орловской булки».
2: Вот.
3: Ну, допустим.
2: Да.
3: Ну, не Орловская.
1: Орловская, да, это некрасиво звучит.
0: Орловский рысак.
1: Орловский рысак, причем тут...
3: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что...
0: Московские калашные ряды.
1: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
2: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
0: Да кулебяка.
2: О, и хруст тут, знаешь, кулебяки. Во!
3: И хруст...
1: Ребята!
2: И кулебяки похруст.
1: Друзья, друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. Сделайте другой, может, лучше получится.
3: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на булке, на этой вот несчастной. А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
2: Ну так вот тебе, так сказать, и это самое флаг.
3: Можно начинать, да?
2: Сейчас я скажу Штраусом, чтобы...
1: Штраус, тише там.
3: Песня называется «Дон Дигидон».
0: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах. Да, да. А ты «Дон Дигидон». Да, мы еще надо. Успеем ну, об
2: так
0: этом.
2: Так что, пусть Штраусы играют? Вот,
0: значит, нет.
1: Это Штраус звучит?
0: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
2: Штраус, все играйте.
0: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот,
1: почему еще... же? Потому что не хватает таланта, что ли?
0: Не хватает, не хватает. Не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Людям, которые застыли.
1: Людям нельзя ничего пихнуть. Вот в это большое
0: представляете, в 6 утра я включаю, так сказать, стою под гимн. И что, мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот. И прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов
1: ой,
0: утра
1: ой, Вадим Юрьевич.
0: Я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю вот с Константином Григорьевым. И мы,
1: да. Андеграунд, если
0: Константин,
1: не ошибаюсь.
0: Константин, если подпоет... Это вы известный адепт андеграунда. Якшаетесь со всякими темными личностями.
1: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительный Россия еще раз знает весь мир. А вот вашу песню...
2: Да ладно, ну не хочу.
1: Весь мир. Я был везде. Везде ее
2: пою. Я был в Непале, не знают там эту...
1: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
2: А нету сейчас там посла. Там посланник, и то его сняли. Нет.
1: Прекрасный человек Анатолий Федорович, которым мы пили. Прекрасный человек.
2: Он посланник.
1: Ну, посланник, какая разница?
2: Так не надо. Для путать для посланника для с послом.
1: Для меня он посол.
0: Дорогие друзья, как известно, 2000 год для всего цивилизованного человечества ознаменовался как переход ордена, так сказать, состояния ордена куртуазных маньеристов в нечто другое, другое состояние, другое качество. Теперь, с 22 декабря 2000 года мы уже называемся Орден киберманьеристов.
1: А можно вот маньеризм сейчас... не трогать? Говорите просто киборгов. Орден киборгов.
0: Мы тронем все, что захотим.
1: Захочем?
0: Дело вот в чем. Виктор.
2: Да.
0: Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались... Испоганили все, что можно назвать французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
1: Я послушаю,
0: Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
1: К вам.
0: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
2: И к женщинам.
0: С просьбой написать музыку на этот гимн. Потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев наколдовал. Дырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
2: Матусовский, тише.
0: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь. Вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист, и душой ворсист, киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист, и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем нашу беседу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягрой. Извини, я...
1: Ну, ничего, я путаю с Петраркой.
0: Он привык к травле.
1: Я привык к травле.
2: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят с соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григория. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Давно.
0: 2 года назад.
2: Да,
1: сколько? Еще 2 года назад он был юным Энди Мионом.
2: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
0: Заматерелого.
2: Самца.
0: Да.
2: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
1: А можно Шуберта поставить?
2: Слабать.
5: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
2: Дунаевский, тихо.
5: Несколько слов сказать о прослушанной только что песне и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, в мои года не должно сметь свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито.
0: Ученичками литературными.
5: Да.
0: Но знаю, ты пригреваешь кое-кого из эндемионов.
5: Ну да, а как же?
0: Без них-то.
5: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и
1: да.
5: И вот совсем недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому, и, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо, Вадим сказал, что хорошо.
1: Я поддерживаю.
5: Вот, и я рад. Ну, вообще-то, я, конечно, люблю на вечерах петь без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
2: Безусловно, я тоже,
5: вот.
2: Тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
5: Да, конечно.
2: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя, то есть например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и,
5: да.
2: И с голосом.
5: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
0: У тебя
5: голоса.
0: Дудук. У тебя в полном...
1: У тебя абсолютный голос.
5: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева. Уже нельзя, нет, уже нельзя. Не можем.
1: Это все нужно представить его без перестройки.
5: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне, не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково, надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Ну, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот, не знаю. Ну, в общем-то...
1: Кто скажет?
5: Может, не скажут. Вот. Не скажут. Ну, хватит болтать.
0: Да, открой свой волшебный дудук, например. Отверзни.
1: Станцуйте, Григорьев.
5: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
2: «Дон Дигидон».
1: Можно в качестве подтанцовки?
5: Ты можешь делать, да, какие-то звуки тоже, свои дудуки.
0: Не-не, майку снимать не надо, Виктор. Ну, ужасное зрелище. Не надо.
1: Дайте мне обнажиться.
2: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина. Итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет, и когда вижу, ну вот перед собой живого артиста, для меня это...
1: Все равно, что увидеть...
0: Пародия на Константина. После этого любой артист... Давай, пой уже.
5: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
2: Шведский ансамбль.
5: Голландский.
2: Была у них «Дон Дигидон».
5: Да, конечно.
2: Извини,
5: да.
2: Пожалуйста. Просто очень нервничаю.
5: Да.
1: Вот.
5: Раз, два, три.
1: Вопрос о заимствии. Да. Правильно? Вот. Дигидон. Да.
2: Дигидон.
1: Взял правильно.
0: Страна напряглась. Песен хочет.
5: Раз, два, три, четыре. Эх. Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней. И что с того, что ты младше меня? Ты вся дрожишь, ты вся из огня. Пою я, дон диги, дон диги, дон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ. Приказ твой страстный еще. Всем дигидонам потерян счет. Пою я, дон дигидон, дигидон. Чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон.
1: Блестяще.
2: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
1: Не пародия.
2: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне можно
1: это
2: высадить.
1: Не Мирамов, не Мирамов, это точно.
2: Да! Да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
1: Неужели звонят?
2: Да бывает.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, говорите громче, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Рассказывайте, рассказывайте.
7: Хотелось бы вас пожурить.
1: Правильно, правильно.
7: За то, что вы устроили в прямом эфире неприязнь.
1: Так. Что?
7: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы их.
1: Вот, видишь, Владимир, понятно, я тебе говорил.
2: Понятно, спасибо. Спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да. Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы сейчас слушаем, но я уж открою эту маленькую тайну.
1: Это гиперпространство.
2: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально, настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великие театральные деятели. Сейчас,
0: Люба, да, конечно. Да. И потом...
1: Да, умри, понимаешь, Сара Бернар.
0: И потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.
2: Да.
0: Понимаете?
2: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
0: которые
2: победили.
0: Устали бороться с жизнью.
2: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих
1: движет,
2: потом переходит во фрустрацию.
1: Художниками.
2: Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения, на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
1: Это даже не Шопенгауэр, это как круче.
2: Нет, но есть йод в этом умрет, ядро, а? Есть в этом?
0: Нету.
2: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Предлагаю вот гимн новый.
1: Нет, это не надо. Это не надо.
0: Вас никто не спрашивает.
2: Не надо. Я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Не надо.
2: Алло. Алло, алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
0: Да,
2: или,
0: мы давайте сейчас...
2: Если музыка мешает, вы...
0: Небольшой, только... Да, мешает. Мешает.
1: Вить! Да, музыка как-то...
0: Владимир Ильич.
1: Она сбивает нас. Причем выключите. Шума на ней не отвечает уже. Шуберта.
2: Сделали.
0: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. У казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин куртуазный маньеризм, Виктор Пеленягра.
1: Ну, так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все
9: правильно,
1: поют.
9: Правильно, конечно. Да.
1: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын. Но
0: я скажу стихами.
1: Но я скажу песней, да.
0: Давай, пой.
1: Песня называется «Легкое дыхание». Я любил девушку. Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза. Черные, черные, как ночь, ресницы. Черные волосы. Но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад. И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы, как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой с журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
0: Нет.
1: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
0: Браво!
1: Аплодисменты!
0: Браво!
2: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорием и Виктором Пеленягра.
1: Правильно, смотри, наконец-то. И к концу передачи мы...
0: Да, собственно, это уже не беседа, а айтист, то бишь состязание акынов.
2: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действие. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
0: Да, Виктор Пеленягра задал очень животрепещущую для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в сумрачном лесу, конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонт. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» Воскликнул я и разрядил ружье в питонюху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в буре уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был чуть не задушен я. Когда же о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтоб я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас, и лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас. Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
2: Страшно.
0: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю, Виктор, а как так можно жить под копытами коня? Вот,
1: а вот
0: страшно.
1: Можно, вот знаешь, можно жить.
0: Покажите мне такого человека, который живет.
2: Кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
1: Наконец-то.
0: У нас даже пейджер есть.
1: Наконец-то.
2: Потому что, во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монморанси» будет вести другой совершенно человек. Это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение. Молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
1: А что за долги? Кого за долги разогнать?
2: Ну вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
1: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
2: Да. Да, да.
0: Безумно смешная шутка.
1: Да!
2: А я что-то не просек.
1: Нужны. Да. Несмотря на развалы холдинга.
2: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
1: Пусть поет.
2: Как
5: Константин? Всегда за. Но меня почему-то не слышно.
2: Почему не слышно?
5: Раз я себя не слышу.
2: Раз, так, два, сейчас. Так раз. Вот, так вот,
1: они
2: хорошо?
1: Уже стихи пошли. Константин.
5: Стихи? Стихи. Раз, два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
2: Ну, ты видишь, как я ловко
1: мы
2: делаю.
1: Мы спели
5: раз,
1: уже все.
5: Раз. Я хочу Хокку почитать. Они коротенькие. И
2: умные.
5: И умные, да.
1: А кому ты подражаешь? Скажи.
5: Я подражаю великому Рубоко Шо.
1: В лице
0: великого Басё.
1: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
5: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
1: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
0: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
1: Нет, это был издатель, которого я фамилию... Ее фамилия, кстати, Барушка. Я его фамилию переделал в Рубоко Шо. Я говорю, хочешь, я из себя аршинник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубоко Шо.
0: Почему же твоя машина тогда сгорела?
1: Какая?
0: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
1: А, потому что... Да,
0: потому что украл.
1: Украли?
0: Платить надо за воровство.
5: Раз, два. Меня точно слышно.
1: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
2: А, кстати, хотел сказать, что тут опять же на пейджер приходит огромное количество сообщений.
1: А что-то интересно.
2: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
1: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
2: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье, остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо.
1: Правильно, правильно,
2: шуточки.
1: Правильно.
2: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
0: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
1: Ой, киборги вы мои.
0: Да, мы киборги и гордимся этим.
5: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
0: меньше вводных слов. Сейчас новости придут читать.
2: Да. Нет, это еще не скоро. Хоки.
5: Но тем не менее, да, уже Хайки. Тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
1: Ловко он загадул, как будто я что-то грамотно.
5: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю, я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
1: Сделал себе харакири, вариант есть.
5: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь, а я тут хокку пишу.
1: Танка уже.
5: Чтоб не забыть ничего, чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер в моих хокку, ибо ведь русская хокку в целом абсурдная штука. В Токио прибыв немедля, сразу я снялся в рекламе рисовой водки отличной. Так. Старче подходит к прилавку. Это надо пояснить. Я когда-то стоял за прилавком и продавал видеокассеты. И подходили самые разные
0: порнографические
5: персонажи. Порнографические с наценкой, да. Чтобы наварчик был, наварчик.
1: Прекрасная книжка выпущена по этому поводу. Влюбленный лопастик.
5: Ну так послушайте. Тут 4 хокку, сочиненные за прилавком. Старче подходит к прилавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем-то, я думаю, этого и хватит.
2: Ну ладно. Но
0: я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одно хокку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя 4-месячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически подходом.
1: Кибергибернетически.
0: Короче, и она требовала, я понял, что она требует от меня хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
1: Вадик, ты такой интеллигентный,
0: дочка прекратила плакать.
2: Я, кстати, хочу сказать, что вот в хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом,
1: да,
2: руки,
1: да,
2: великого художника.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
1: Это танка.
2: Но согласись, что картинка очень четкая. В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
1: Да, это безусловно.
2: Сразу чувствуется.
0: Анджи-сан.
1: Ребята, вы перешли сейчас монгольский диалект. Не надо.
2: Я имею в виду тембральность.
1: Да, тембральность.
2: Тембральность, понимаешь? Да.
5: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
2: Давай.
5: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
1: Вот как.
2: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
1: Да, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
10: Это Александр?
2: Безусловно.
10: Лаэрский?
2: Да.
10: Вот тут какие-то хоку.
2: Да.
10: Да, японские крабы.
2: Да.
10: Змеюки подколодные. Принцесса лягушки.
0: Это коньячок кизлярский у нас, да, тут
10: имеется. А рыги-то где?
2: Рыги. А будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе в музыкальном, так сказать, ее в музыкальном ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
0: звонок,
2: звонок.
1: Звонок. Звонок.
2: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Здорово, отцы.
2: Привет, матери.
11: Это Вася Солнцевский звонит.
2: Да, здравствуй.
11: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру, в частности.
2: Да.
11: Где они будут встречать Новый год? Это, или же это будет где-то на Лубянке? Ой, на, я прошу прощения, на Полянке, где они там традиционно встречают Новый год.
2: Кто?
0: У каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в Новом году должна быть своя поляна.
2: Да. Ну, это, в принципе, Вася, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
0: Дело в том, что куртуазные маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш киберманьеристический Новый год вместе с нами.
5: Нет ли больше звонков?
2: Я предлагаю сейчас все-таки послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Алло, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
12: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
2: Отлично, отлично.
12: Да, я вот кое-что в гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитные очень. Всего один и то с трудом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии. А в этот раз ваша программа, что-то она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
2: Понятно, спасибо.
1: Не то слово. Куда уж интересно.
2: Да, слово Константину.
5: Я хотел сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно двухлетие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен различных деятелей.
2: Баннеров.
5: Баннеров, безусловно. И всяческих КД.
2: Это что?
5: Культурных деятелей.
2: Понял.
0: Продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
5: Адрес очень простой. 3W
0: karabistr.ru/orden. Очень просто. Все, как слышится, так и пишется.
2: Еще звоночек.
0: Давайте. Да.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
13: Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
2: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
13: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
2: Хорошо, человек.
13: Вот что хотелось бы спросить у Вадима. У него какой-нибудь альбом выйдет следующий, вот в ближайшее время?
0: Спасибо за вопрос.
13: А еще можно спросить?
0: Да. Да.
13: Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
2: Будет.
0: И у меня будет.
13: Ждем. Спасибо. Mm-hmm.
0: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие песнями. Альбом называется «Русский киберпарень». При нем буклет с самыми лучшими моими стихами, написанные за последние 12 лет. Я надеюсь, что эта серия «Орден киберманьериста» будет продолжаться. И там выйдут стихи и Константина Григорьева, и Андрея Добрынина, и Виктора Пеленягры, естественно. Если наш русский киберпарень, вот первая ласточка в этой серии, будет успешен. А я надеюсь, с вашей помощью.
1: Так обязательно должен быть успешным.
2: Ну, да. Сейчас я предлагаю прерваться на... Нет, на музыку.
14: Да, да,
2: музыку,
14: хорошо.
2: Да. А зачем?
15: Шаде?
2: Найн. И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягре. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И... Да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши. Или пусть играют ребята.
15: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
5: Я стесняюсь.
2: Хорошо, видите, хватит, тишина.
5: Да. Вот как раз о музыке я хотел прочитать стихотворение.
2: Вот это давай.
5: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен. Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «ой», как на допросе партизанка молчит геройский под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки. Шепчите «ох», кричите «ах». Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
2: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать что произведение.
15: Что ж мы критики?
2: Это раз. А два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
15: Какой блестящий образ!
2: Ну, как образ. Я учил эту фразу 2 недели.
15: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
2: Чья очередь?
5: А, секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хокку. Оно звучит так.
15: Критика я замочил.
5: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил, я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
15: Да, мощно, мощно ты их пригвоздил, этих вот белинских.
14: К сожалению, это племя вымерло, пообмельчало. Нет уже.
0: нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
15: Да, да нету. Евы Писаревой, отзовитесь.
0: Нету, так это. Одни остались киборги.
15: Вот. Ну, я прочитаю тебе.
0: А, ну, давай.
15: Да. Сейчас, почему я прочитаю, потому
2: что... Музыкантов я попросил пока не играть.
15: А, да, пусть не... Да,
2: пусть не терзают конский влас.
15: Да, музыку наши стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
0: В издательстве «Секс»?
15: «Эксмо». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». «Я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостях,

0: И подумал я, экая жалость, и достал я тяжелую плеть, и вбивал я с улыбкой любезной, в эту ночь ты должна умереть, так посмейся ему, ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни, со слезами бросалась на стены, и услышал, распни же, распни, эту плоть забылые измены, я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались, а когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались, ты со мною стремилась в полет, высоко задирая колени, так мы встретили поздний восход, на греховной житейской арене, так неслись мы на всех парусах, в пируэте изысканной позы, и любуясь собой в зеркалах, навевала ты сладкие грезы, был мне голос и нежен и глух, я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг, как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил, а когда ты со мной расставалась, все твердила, ведь ты не любил, и добавила, экая жалость. Спасибо.
1: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
0: Да.
1: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП, неосознанный плагиат.
0: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
1: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
2: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
1: Или станцевать.
2: Да, или станцевать. Но станцы, к сожалению, никто не видит.
1: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок.
2: Давай. Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести до уже, я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
1: Да, да.
2: И нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
0: Да, это главное.
2: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
0: Нет.
2: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полное. Однако в последнее время персонажи описываемых нами любовных коллизий стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждают исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставления киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
0: Вряд ли это...
2: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто... Отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что ты такой написал?
0: Да.
2: Ну, я прочту.
0: Ну, давай, ты это манифест, если не ошибаюсь.
2: Нет, там я просто пять пунктов пропустил.
0: Правильно пропустил, правильно. Включите погромче музыку.
2: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне? Толкаете.
0: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь.
2: Выиграли.
0: Сейчас выключу это радио, все радио.

0: думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что
1: между киборг.
0: Киборгами, мужчинами такого невозможно? Возможно.
1: Невозможно.
0: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие
1: киборги. А что это такое?
0: Ну, киборги, пидорги. Ну, вот еще
2: даже я могу сказать назвать, еще один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. К примеру, как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом.
1: Да. Вполне. Значит, а это, между прочим,
0: я что хочу сказать, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
1: С другими киборгами.
0: И с людьми тоже.
1: Да, и с людьми, да.
0: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
1: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
0: Да вы-то ни к чему давно
1: мы,
0: уже не
1: мы
0: призваны.
1: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких, сладких молитв и не для битв.
0: И французских булок вы хотите сказать?
1: Хрустящих.
0: Хрустящих,
1: да.
0: Ой, дорогие.
1: Мне нравится мять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
0: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть... в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
1: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
0: Они очень тонкие,
1: это
0: изящные.
1: Резиновыми
0: в отличие пухами? От самок человека, расплывшихся, отвратных противников.
1: Не надо, наши девочки.
0: Изможденных жизнью.
2: Я не знаю, с кем, да, и плохой косметик.
0: Это киборгессы.
1: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
0: Да, знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
2: Ну что, вот, замечательное стихотворение было, то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
0: На самом деле...
1: Олицетворение прозы было.
0: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьяный.
3: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
0: Да.
1: Да.
2: Мы же мчались сюда. Сейчас в самолетах.
0: В самолетах.
3: Мы же мчались сюда. Да, из города Краснодара, чтобы успеть.
0: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
1: Да, вот,
0: проиллюстрирую я вот мою лекцию. Да.
2: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
0: Да.
2: Штраус тише.
0: Да. Моцарт, умолкните. Кукольные люди.
2: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
1: И Вася Шуберт, и хруст французские булки, ты вот. Понимаешь?
0: Ну, и Вася Шуберт.
1: И Вася Шуберт.
0: Ну, остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол, девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек корячится натужась, потом вскипит, да в рот оно вались. А кукла прет в людей, вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп. Где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. нет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы. Резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы. Возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют. Мозги на йогурт, кровь на пепси лает. Людей в театры кукол загоняют. Бьют шампалами с криком «Шнель! Играет!» Чтоб не сердились кукольные люди. Мы кукольные песенки поем. Целуем силиконовые груди. Танцуем с силиконовым бобьем. И эти бабы нам детей приносят из биокерамических пластмасс. И кукольные дети пищи просят и с сочным хрустом пожирают нас.
1: Это отец, между прочим, 4-месячной девочки говорит.
2: Да, да.
0: Маленькая киборгесса. Будущий маленькая киборгесса.
1: Ты думаешь?
0: Да.
2: Ну что, я думаю, есть реальный смысл прослушать звонок, безусловно. Я напоминаю номер, по которому вы можете позвонить и спросить у наших гостей о том, о сём там.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: О, английский голос.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это снова Вася Солнцевский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот... Не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они, в общем-то, воруют стихи.
1: Сейчас... Какие?
2: Ну, мы об этом говорили.
0: Мы Василий, об этом говорили. Василий, привет там нашим Солнцевым, которые воруют стихи.
2: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно
0: серьезный. Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
1: Ну да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
0: Ну, да.
2: А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
3: Так я спеть, понял, спеть
2: давай
3: могу.
2: Спеть еще лучше. Спеть, да, давай.
0: Спой, и я спою.
1: Да. Я спою. Че я?
3: Я спою песню. Можно, да, уже?
2: Безусловно.
3: Называется «Шалуня Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
2: Есть, есть. Есть. Я тебя не обманул.
3: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
2: А вот сейчас как-то.
3: Не важно. Раз, два, три.
1: Главное, мы сейчас тебя слушаем.
3: Ага.
2: Да, то есть, да.
3: Ну, мне в самолете заложило уши.
2: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира. Я играю в радио.
3: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде.
1: Старый человек, трясясь, прокурит.
3: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку. И он вещал в пустоту. Так что это не редкость. Песня «Шалуня Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
0: Давай.
3: Раз, опять же, там будет музыка?
0: Раз, два, три. Да не резко, не резко, нежно.
3: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
0: На-на-на-на-на.
3: Ты сама ко мне пришла.
0: На-на-на-на-на.
3: Отстегнула с платья брошь.
0: На-на-на-на-на.
3: Напевая шалула.
0: Па-па-ба-пам.
3: Я тебя поцеловал.
0: Слышишь, тебя.
3: И почувствовал ответ.
0: Твой ответ.
3: Ай, хоп! Лишь на утро я узнал. Что тебе 15 лет?
0: Пам-парам-пам.
3: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо. Ты перешла рубеж.

0: И не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: ответ.
1: Твой ответ.
0: Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Веселей, веселей.
1: Ну что ж тут сделаешь?

0: Прекрасно.
1: Константин, у вас есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
2: Неправда. Неправда, оно врожденное.
1: Отсутствие этого чувства, оно врожденное.
3: Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи,
3: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
4: Господа, я как раз вот о стихах.
3: Да. Давайте.
2: Стихи ужасные.
4: Вадим, у меня к вам просьба. Угу. Когда же давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
1: Да, они все глупые.
4: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
1: Ага.
4: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
1: Ага,
4: вот. Да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
1: Ну, главное, там было, конечно, не в елде.
4: В том-то и дело. Хотелось бы прослушать полностью.
1: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи «Рецепт успеха». Я только частично прочту, потому что там матерного очень много.
3: Спасибо, да, за звонок, да.
1: Да, очень, да. Значит, эпиграф как бы такой. Я раньше славил поцелуй. И свет луны, и губ томления. Потом заметил, скажешь... Можно сказать слово?
2: Буй.
1: Буй, да, да. Буй. И сразу в зале оживление. Вот. Так что почему-то запоминается вот именно это, а не главное.
3: А вот ты знаешь, стиха. Действительно, это вот очень интересная особенность вот, человеческой психики. Кстати, вот и основная цель современных всех поэтов, так сказать, или музыкантов, каким-то образом обезоружить вот данную лексику, поскольку на самом деле она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот. Если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликан риску убить вот это наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны приучать людей. Да, да, так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
1: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
3: да, например, четвертое заседание.
1: Авизу, да.
3: Вот, то есть, какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
1: Во-во-во-во, да.
3: То есть то, что...
1: Маркетинг.
3: Да-да-да.
1: Дилер, хиллер, фристайлер.
3: Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо вот реагируют на это. Ну что, следующий может...
2: Да, конечно. Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
3: культуры,
2: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
1: Нет, не полное.
2: А я обожаю Сорокина. Все, я купил двухтомник. Купил,
1: а знаешь,
2: сейчас еще роман «Пир».
3: Нет, ну здесь
2: я
3: в данном...
2: Я не знаю, почему мне нравится.
3: В данном случае,
2: вот
3: Константин, речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот,
1: да,
3: как понимаю, Сорокина и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывают, как ни крути.
2: На отрицательных людей.
3: Безусловно, да, то есть вот можно не любить там, его прозу, там, и, кстати, у него тоже замечательные поэзии, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
2: Безусловно.
3: Да, то есть...
1: Что полное говно.
3: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
2: А как вы разговариваете, товарищ?
1: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
3: Ну что, следующий звонок тогда.
1: Да.
3: Это что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
1: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
3: Да, а что ты мне дал-то это?
1: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном».
3: Вот откуда же его возьмут тебе?
1: Да я дал, раскрыл на той странице. Давай, Ивану, послушаем.
3: Я уже закрыл.
1: Ага.
3: Ну, погоди, а что ты мне дал-то его?
2: А что ты дал, кстати?
1: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
3: Слушай, извини, покажи потом. Еще. Я что-то... Нет, не то, что...
1: Да, звонок послушаем. Да.
3: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
5: здравствуйте.
3: Пожалуйста.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. И в чужеродной земле вкалывать сутками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину.
3: Спасибо.
0: Не спасибо, дорогой товарищ. Не между прочим,
2: мы тоже мешали тебе.
0: Цемент он возит. Да пеленягра, каменщик четвертого разряда.
2: Да, между прочим, а пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
3: Но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, а тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
2: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку.
0: Я просил бы не называть эти стихи стихами. Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять все перед этим хорошо. Искушением.
2: Я просил эти стихи называть стихами.
3: Хорошее стихотворение.
1: Да, может, включим диск? Я уже что-то устал.
3: Диск, все, хорошо.
1: Давай.
3: На, держи этот самый, вот эту штуку. А, как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
2: Хорошо. Мне очень нравится.
3: Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пленагро. Посему мы можем предложить вам еще пообщаться с нашими гостями по телефону. Номер у вас знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
6: Так.
3: Да, вот так вот хорошо, да.
6: Нормально?
3: Отлично, да.
6: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое. Вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов. Вот, это один момент. И второй момент, вот я звонил неделю назад, когда вот был, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
3: Понятно, спасибо.
2: Мечта наша давнишняя.
1: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягро, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягро, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
3: Да. Я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
1: Мы поняли, не надо пояснять. Да. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
2: Точно? Вот,
1: между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
2: Нет, почему?
1: Помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами. Моими
2: Тобиши Вадима. На Савеловском рынке.
1: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во всех, во многих магазинах студии «Союз» я видел.
2: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
1: Да, мы там стоим, пирожками торгуем. Да. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
3: Да еще рано, пока дала еще звонок,
1: чтобы как можно... звонок послушаем, я хочу преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
3: То есть расскажи.
1: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. И сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
3: Да, и... тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, ну, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, массы ликуют. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
2: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтобы люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томленье. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравится несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай. Ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так! Откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
3: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
0: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
3: Безусловно, безусловно.
7: Кстати, детей отведите от радио.
3: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Замечательные все гости, это Харин говорит.
3: Здравствуй,
8: я
3: Харин.
8: Я дико рад вас слышать всех.
7: Сергей!
8: Что?
7: Сергей
8: что?
7: Харин?
8: Да.
3: Да не важно. Рассказывай, дорогой.
8: Я во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
0: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
8: Это замечательно.
3: Он сегодня прозвучит.
0: Отлично.
3: Да.
8: Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у некоего какого-то, я не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал что-то рассказывать, какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово. слово какое-то тоже замечательное, особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так, как-то испугался. Да?
3: А вот, Харрис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл моего?
8: Вы знаете, стихотворение было вот начало стихотворения, а потом Вадим Ильич сказал слово «Питер», к сожалению.
3: Нет, а вот вы опять же видите, да, вы сами запали
0: нет,
3: только... Подождите секунду.
8: Да, не перебивайте.
3: Вы сами запали только на слово. Я-то спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
8: Стихотворение было о киборгах, кстати.
3: А вот, вот так, вот, да. А то вы сразу говорите о слове.
8: Да при чем здесь слово?
3: Я говорю, при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
8: Да нет, я не о слове.
3: Да нет, не надо. Вы сразу о слове. Да. Ну ладно, тем не менее, спасибо. Спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло.
9: Давай.
3: Вас очень плохо слышно. Перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
10: Алло, здравствуйте. Вы ругаетесь.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
0: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
3: Без проблем.
11: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Купник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Скочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. И из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать всухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Логоваза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху наверняка вернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
12: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Что ОО?
3: Что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступление значительно больше, нежели самые радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. Соответственно, удачной вечеринки и до встречи в следующем эфире.
0: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья! Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем 2 извилины в голове, мы порадовались своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем 2, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, но вот такой сегодня день, не ваш сегодня день, ребята. До свидания!

0: Аморанти и опоссум частенько делали.
1: Начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
2: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
1: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
2: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
1: Да.
2: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда ему...
1: Вы между собой зовете Николаевну.
2: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентины Агафоновны, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то на судьбе дочери, просто поменять имя.
1: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... Давай я просто буду называть, все он ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
2: Нет, ну...
1: Не ставь сюда! Не
2: это,
1: ставь!
2: Александр,
1: она тут... Да-да-да-да.
2: Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это
1: вот
2: модные
1: смотрю,
2: нынче,
1: да.
2: Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы.
1: Были,
2: которые,
1: да, были такие, да-да-да-да.
2: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
1: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации, также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машинист. Даже. А ей-то как там быть?
2: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
1: Да.
2: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что день железнодорожника, Александр.
1: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да. Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
2: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
1: Да.
2: Первая составляющая – они ввозят.
1: И ввозят, и также вывозят.
2: И, соответственно, вывозят.
1: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
2: Согласен. Полностью
1: да,
2: согласен.
1: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей на вывозе.
2: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что более полезно? С точки зрения вот, ну вот, общепринятых каких-то канонов, ввозить или вывозить?
1: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
2: Если говорить о нашей стране в целом.
1: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим опять ввозится. Другое дело, что ввозится уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо. Но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
2: Да.
1: А откуда взять? Ведь ну никто вот... же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
2: Но в то же время возят, понимаешь?
1: А в то же время возят, да.
2: То есть невзирая.
1: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, в общем, как круговорот каната внутри птицы.
2: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
1: Конечно. Поэтому, видимо, у нас уже у железнодорожников так и принято говорить. Просто мы возим.
2: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
1: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
2: так.
1: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря, и огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
2: Это ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
1: Да, да, конечно.
2: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкции так называемого, ну, вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не, там, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое останавливается, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд останавливается,
1: стоим?
2: Почему стоим?
1: Вот это такой вопрос,
2: да, вот, даже если мы едем в купе, вот
1: остановился,
2: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
1: Даже
2: один спрашивает,
1: это,
2: почему стоим?
1: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
2: Да,
1: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
2: От чего это происходит? Дело в том, что...
1: Да. И почему это происходит?
2: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
1: светится.
2: Она светится и в определенной степени имитирует.
1: И имя этому человеку дежурный фельдшер, ДФ.
2: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она...
1: Туда-сюда,
2: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
1: Конечно, не, поэтому... да, не притормозил.
2: Да-да-да. Как бы... вот, проехал на желтый сигнал, это тоже подчеркнуто. А это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль,
1: да, да,
2: а как бы до 1000 пассажиров.
1: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры, лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
2: Да.
1: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции, на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
2: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
1: За ним тысячи людей.
2: За ним тысячи людей, даже не столько, сколько в самолете.
1: Москву защищали 12 панфиловцев. А тут...
2: Вот.
1: Да. Ну вот, соответственно... используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкция, она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровываются, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это и существенно, ты согласен, да?
2: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
1: Да, да.
2: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем, с пилотом. Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощником машиниста, либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
1: Конечно.
2: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час и на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
1: По меньшей мере, глупо. Вот ты... совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, здесь тоже сказано, запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся, останавливает состав. По правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот
2: поезда... Я прошу прощения, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
1: Безусловно.
2: Это известное абсолютно правило. И
1: да.
2: Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
1: это уже прецедент.
2: Это уже нарушение.
1: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, ездители, что рельсы лежат на такой штуке, типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают, это пилоты тренируются на устойчивость, чтобы...
2: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный фельдшер.
1: Да.
2: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
1: Конечно.
2: То есть скрытой камерой происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
1: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
2: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
1: Далее.
2: А под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически что
1: Дэйв захочет, да. Далее, значит, нарушение речи, ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше, выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФу, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
2: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот. Забыл документы.
1: Это все.
2: То есть забыл документы.
1: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
2: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
1: Конечно.
2: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал,
1: или от руки.
2: Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
1: Конечно.
2: Поэтому сегодня, в день железнодорожника, вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
1: Да,
2: не нужно молчать.
1: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд, только 5 минут не прошло, они уже яишки, вон курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
2: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября вводится закон, по которому пассажир не может входить в состав, в вагон занимать место с каким-либо продовольствием. Это вредит напрямую. Прежде всего, с коммерческой точки зрения, страдает вагон-ресторан. Соответственно, в вагон-ресторан никто не ходит, если каждый приходит со своей едой.
1: Да.
2: Мы же не приходим в клуб отдыхать со своим пивом. Правильно? Мы
1: покупаем клуб. Секьюрити выгоняют.
2: Да. И поэтому вот этот закон, он двоякий. С одной стороны, мы все привыкли, да, сесть в поезд и выпить пиво, взять его с собой. С другой стороны, все-таки понять железнодорожников можно. Цены на билеты не растут. Они были, как, собственно говоря, так как были, так и остаются. Допустим, Москва-Питер, поезд 90 рублей всего-навсего, плацкартный вагон. Всего-навсего. 90 рублей — это не всегда в Москве на такси проедешь.
1: Это меньше, чем бутылка хорошего Кагора.
2: Совершенно справедливо. И поэтому... входить в поезд,
1: да,
2: все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
1: порожничком.
2: Порожничком, да.
1: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах, с сентября, где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
2: То есть, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят,
1: да.
2: О заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны, рано или поздно это подействует.
1: Конечно, ведь люди у нас сознательные. Далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выраженное дрожание
2: машинисты,
1: пальцев.
2: На машинисты, да? Все-таки мы подчеркиваем, если кто-то...
1: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемые, ну представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это вообще драконовское. И это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФу сказать: я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
2: Вот давай разберем.
1: Давай, конечно.
2: Мы один вышел из машины, правильно?
1: Да.
2: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
1: Совершенно разные действия.
2: И может выскочить министр, там, может... быть сломана нога. И поэтому
1: может это... даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
2: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать, электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
1: И даже в бассейне.
2: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования
1: в присутствии
2: двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование в присутствии двух свидетелей.
1: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало,
2: человек это так берет... называемые понятые, чтобы было
1: конечно,
2: понятно.
1: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт, и, видимо, самый-самый смешной — поведение, несоответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидя фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
2: ДФы, ведь это же... они хитрые.
1: Конечно.
2: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
1: Да, да.
2: Они
1: да.
2: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
1: да,
2: то
1: да.
2: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
1: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФов, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет, да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
2: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры – это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер», которое в лексиконе встречается буквально каждого человека.
1: Конечно.
2: Ничего, это не имеет ничего общего вот с этой страшной профессией, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
1: на
2: это
1: путях.
2: Не просто на путях, это не просто врач.
1: Или
2: это,
1: добрый путейц.
2: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицины.

0: конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти, ну, к нашему разговору.
1: Дело в том, что вполне
0: разговору.
1: Возможно, что радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим, в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
0: Да, да, да.
1: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
0: Тотальный,
1: я не хочу сказать,
0: просто,
1: да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет, конечно, производиться, конечно, досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
0: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
1: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
0: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
1: Да,
0: и...
1: сюда не входят консервы
0: и
1: долгого
0: сало.
1: Пользования в какой-то степени на первых порах сала.
0: Но это и... в киевском направлении.
1: И обратно. И круп.
0: Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на все люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
1: Да, как вот же так?
0: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взвоет.
1: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на
0: ему
1: сохранение.
0: Придется только этому,
1: самому вот,
0: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
0: Вы имеете в виду куру или голуби, собственно?
3: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
0: Ага, понятен. Вопрос
3: чтобы
0: понятен.
3: Вот зарезать и съесть.
0: Понятно.
1: Зависит, я скажу сразу, зависит, да, от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
0: Берите, берите, конечно, берите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, здравствуйте,
0: да,
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: Это Антон Петрович Берг.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
0: Понятно, отсутствие... понятен вопрос. Тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речь не идет, либо состав расформируется, то есть, если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто технически.
1: Не объявляют же, да, не объявляют,
0: конечно,
1: же, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
0: Да.
1: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже от

0: ответить на вопрос. Они же будут гигантский вагон-ресторан. Так вот. С октября месяца вагонов-ресторанов в каждом поезде будет 6.
1: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны ресторана, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
0: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
1: Да,
0: и
1: да.
0: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
1: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
0: вегетарианцев.
1: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить. И если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
0: Проблема необычная,
1: да.
0: Неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
1: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
0: С удовольствием.
1: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени, да, Валентина? Да, говорит Валентина, и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню празднованию Дня железнодорожника, работников также, и, в общем-то, прочих также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваете, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден, да, в Государственной Думе буквально 4 дня
1: назад. Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привезенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов, и опять-таки продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, а таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, дрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФа, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, а также, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабину, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава не в кондиции, то есть не способного продолжать ДФ, движение.
0: Как кажется
1: ДФ, то есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажиры тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС, но и часть частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдутся туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, а опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да. Вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно. Но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно,
1: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой именно по привычке. То есть для... именно по привычке, потому конечно, что так, исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана та песня, люди были скромнее, продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой» танцевали на танцплощадках в коротких юбочках, унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Кто это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина Нарезко, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он по громых, в общем-то, колес и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, песовы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка.
0: Да.
1: Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из трех вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот, и какие функции выполняет такой трехвагонный состав достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякими другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а те, в общем-то, махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирает окружающей фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно. Это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да? Был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АССный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да,
0: безусловно,
1: абсолютно
0: это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация едет, пойдем быстрее, и уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но, повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей,
1: да, конечно, конечно,
0: какие-то вопросы, мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что да, я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
1: День.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот, что касается поездов дальнего следования, ну, и не очень дальнего...
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это, да, пассажир попросту, да, ПП, это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос: сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться. Будет, конечно...
1: Только не на крыше, а это
0: не на крыше,
1: что называется.
0: Да, открытый, но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало, потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах Москва, там, Новосибирск или Хабаровск,
5: или Монголия,
1: да, да, то, соответственно, естественно, не помыться, ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
5: конечно,
1: без душа.
5: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Она...
5: А гигиена, проблема, это серьезные, кстати, вещи. Ну, мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. В крайнем случае, есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
5: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
5: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка, но просто это мы между используем собой, между собой, да, конечно.
5: Да, да. Ну, так бы... Протиралка или трун? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, это Диоген?
5: Фу, нет, я хотел... Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, и придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: А у меня два вопроса.
5: Пожалуйста.
7: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
5: Да.
7: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
5: Да.
7: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
5: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, думая? Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как-то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это, во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, вот яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде
1: всего. И потом я бы, Александр, хотел сказать несколько о другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем, ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железной дороге нам нужно брать деньги, понимаете?
5: Да,
1: деньги сейчас решают и всегда решали много, сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. Давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно, понимаете?
5: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и
5: да,
1: кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Ты сейчас немножко завелся, прошу прощения.
5: Это совершенно справедливо твое состояние. Меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичку и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, например, напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унт культа. сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент, это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, кости и прочие там яичные скорлупа валяются, и наша проводница бедная, вот Валентина Нарезко, не даст соврать, не дашь соврать, не дает соврать. И же убирают это, тараканы от этого, сами же кричите, в поездах тараканов полно, хоть наволочки чистой стали, орут ведь, орут. А из-за чего это все? Да потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие,
5: же,
1: да. Многие радиослушатели могут возразить, извини, что...
5: Я просто завелся.
1: Нет, немножко. Многие могут возразить, я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в два раза дороже. Ну, даже, скорее, меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
5: Зато вам все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
5: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
5: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы, просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает, и некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется... Даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
5: Кстати,
1: ну, там, манную крупу, да.
5: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов,
1: поезд,
5: и попытались ее в поезде съесть, то ваш вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. И наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
5: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... У меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но, тем не менее, реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: А, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: А я, прежде всего, хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
5: Это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому мы железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
5: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
5: Здравствуйте, уважаемые.
9: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
5: Здравствуйте.
9: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
5: Да.
9: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
5: Да.
9: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
5: Понятно, понятно.
9: И так далее.
5: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемом, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: И, конечно, о чем вы говорите? Неужели это может не учитываться?
5: Конечно. Саш, да.
9: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
5: Здесь все зависит.
9: Это раз.
5: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они в вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
9: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет. Да. Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
5: Понятно.
9: Потом второй вопрос.
5: Да.
9: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, ну, вот, пределах этих, ну, такие города, где на сутки ехать.
5: Да, да, да.
9: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей, плюс так, хлеб.
5: Так, понятно.
9: Как же... может пенсионера взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
5: Вот, послушайте, послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, замкнутый круг. Здесь нужно дать понять, для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугило это слово. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет, конечно, это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
5: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... Ну, это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия. Так. Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
9: Александр,
5: да.
9: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
5: Почему?
9: Это раз.
5: Хорошо,
9: а богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, вот никогда он не будет ездить поездом. У него есть самолет или собственный, как у нашего вот, Березовского, или как у нашей Думы, или он поедет на общественный с этим общим рейсом.
5: Хорошо, что вы, кстати, сказали наша Дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас
1: я
5: своими.
1: Прошу прощения,
5: спасибо, спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
5: Да, конечно, Кирилл.
1: Ну, давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Ну, ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад, и что теперь. Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
5: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому. Просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
5: И это сухарики экономия. Бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? От этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти в человеческих условиях, скушать в этом вагоне-ресторане, да, ведь называем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку, вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге. Понимаете, почему мы предложили этот законопроект? И, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
10: кожаного.
5: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я и 15 лет не была в Киеве.
5: Да.
10: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, что цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к купированному, платили, если не ошибаюсь, 16.50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
1: Нет, но, безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
10: Мне всего 68.
1: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад, вот Я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
10: Вы меня спросите, вы мне сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
5: Извините, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще вот после долгого...
10: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
5: Да, но видите, они
10: просто
5: там в Москве...
10: Низкий поклон,
5: ничего, конечно, да.
10: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
5: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам.
10: Нет, я серьезно, он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об Институтской улице
5: до
10: революции,
5: понятно.
10: Так она и есть.
5: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
10: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
5: Ну, давайте.
10: Второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
5: А что вы будете кушать? Вот что вы лично
10: кушали? Значит, вот я тоже. У меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда.
5: Да.
10: Я брала бутерброд с сыром.
5: Так.
10: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
5: Вот я хочу вам сказать, что...
10: Простите, можно я еще кончу?
5: Нет, пока нельзя, простите, пока нельзя кончить. И закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить...
10: За сколько?
5: За 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Да, вот в этом вагоне столовой.
10: Навряд ли.
5: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
10: Потому что
5: тут телевизионщики... нас.
10: Простите,
5: да.
10: Значит, я туда ехала третьим поездом.
5: Третьим.
10: Не работал, 9-й вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
5: О, понятно. Понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так, это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров мощный праздник. МП сокращенно, праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
1: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получила эта проблема колоссальный отклик.
5: Конечно.
1: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
5: Да.
1: Это решение положительное.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
5: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Александр, доброй ночи.
5: Доброй ночи.
11: Я прошу прощения.
5: Ничего. Это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек и не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе. Так что ничего страшного, забудьте об этом. Да.
11: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном просто по фамилии, Лаэртский.
5: Да, понятно.
11: Так вот, у меня вопрос.
5: Говорите.
11: Вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрены ли аналогичные ресторанным действиям в поездах относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
5: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
1: у нас такая есть шутка у железнодорожника. ДФ, по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть ДФ всегда пьян.
5: Вот что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то вероятно мы сможем добиться ранжирования вагонов по классу, вернее, скажем так, по, ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
1: комната матери и ребенка.
5: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их, там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов, там, это военных, мореходных, там, так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
1: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть конечно, для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания, на руках, какие бы то ни было на руках. Да.
5: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающий кивает. Валентина Агафоновна Нарезко. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
12: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
5: да,
12: а у вас уже там закон принят.
5: Угу.
12: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить,
5: угу.
12: И, в общем-то, и закон у вас, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
5: понятно,
12: вы это, по-моему,
5: понятно,
12: не все продумали.
5: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет, вот оно, вот она туча-то.
1: Есть точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
5: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
13: Доброй ночи.
14: Меня зовут Зинаида.
5: Здравствуйте, Зинаида.
14: Доброй ночи. Знаете, же такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане. Что делать?
5: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим посадить. Пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Извините, Кирилл, я разволновался.
1: Нет, но это совершенно...
5: А другим пассажирам, да, не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко.
1: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
5: Да!
1: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо, там, брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет. И да, что же, не ехать теперь или просить этого человека выйти?
5: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждаясь в них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены, будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
1: Александр,
5: да.
1: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять уже, принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
5: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблемы безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно-тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, да, Кирилл?
1: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
5: Вот. Значит, это очень важно.
1: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка, да, выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
5: и тут, кстати, не нужно думать, да, именно в полость регулятора, а не...
1: Да,
5: не
1: здесь, вот, да, что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5
5: мм. Представьте себе, 2,5. Если 2,6, да, уже, да, мы, да, имеем право снять по составу.
1: Это технические сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
5: Нет,
1: да?
5: Нет, нет. Без...
1: Отверстие, но 4 Кирилл, в тормозном
5: подожди,
1: цилиндре
5: Кирилл,
1: находится,
5: Кирилл,
1: за поршнем.
5: Именно поэтому оно не должно падать. Но бывает так, что происходит прохлоп.
1: Поршень до него не доходит?
5: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробел, пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там ну, экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? к выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
1: Вот, да. Сейчас мы, да, вот сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь он если доступно, поезд не, да, тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся, да, люди или происходит столкновение.
5: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
1: махину, да,
5: махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем такого раскоряку и в госпиталь. Называется, пострадал на рабочем месте. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
1: Ну, просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
5: Конечно, конечно.
1: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
5: День, да?
1: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
5: Телефонный звонок, да, телефонный, конечно, звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести пару цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
1: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который, да, должен тормозить. Да. Ведь, да, ты тормозишь на машине, ты
5: нажимаешь.
1: Я не
5: торможу.
1: Ну, просто элементарно.
5: Конечно.
1: Управляя «Жигулями» или,
5: да,
1: «МВ»,
5: да,
1: мы,
5: да,
1: тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
5: Да, в связи, кстати, с... Вот, участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью, на котором, к лежаку, попросту говоря, к шконке, да, вот. Сейчас эти меры уже давно не соблюдаются. Остались, скажем так, все коммуникации для крепления этих ремней, но никто не пристегивается. Значит, первый метод — это снова ввести обязательное ночное пристегивание пассажиров к спальным местам. И второй метод — это расположить спальные места в вагоне
1: параллельно следованию поезда.
5: Совершенно верно, Кирилл. С тем, да, и спать, соответственно, все должны ногами вперед. Безусловно, да. Ну, сейчас мы примем... Так, секунду. А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на нем, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
1: Но видно, что человек разбирается.
5: Видно, что разбирается. Но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но работаем
1: по крайней мере, спасибо за интересный вопрос.
5: Спасибо.
1: Приятно, что нас слушают люди, которые
5: близко к сердцу и понимают это.
1: Железнодорожным транспортом.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
5: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
13: Алло.
5: Да-да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
13: Меня слышно хорошо, да?
5: Отлично.
1: Не то слово.
13: Очень интересная тема у вас вот затронута. Насчет этого нового закона.
5: Да.
13: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
5: А, понятно, понятно. Спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне, может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест, то есть чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике, в общественном.
1: Да! Совершенно правильно, Александр, да. На самом деле, правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
5: А ехать, видите, в
1: дискомфортных условиях. Это какие-то бомжи только могут быть.
5: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
1: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вон обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не один, а 6. Александр, я просто напомнил нашим
0: радиослушателям,
1: кто только что включил свои радиоприемники.
0: Краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших

0: в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унтерфлотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
1: Ну, так машину следует готовить, да, ведь любую машину,
0: конечно,
1: менять масло и так далее. Также мы сегодня поговорим, это очень интересная тема, тема новых вагонов.
0: Да, да, да, да, тема.
1: Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно следованию движения. Не лежать перпендикулярно.
0: Это прежде всего делается в целях безопасности.
1: Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и как бы невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
0: Да, их будет всего один.
1: Ну, я как разработчик, да, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
0: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
1: Я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
0: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
1: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно большим. То есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
0: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
1: Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы
0: на производственных совещаниях.
1: Поэтому не надо сейчас.
0: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения возникновения коррозии в поездах, да-да, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, там, да, оцинкованы. Все неработающие части машин и аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на вот этих, на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затрата, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет. Там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй и в обе щеки уминает курушку, он яичко, когда у него, у проводника дома
1: дети голодные.
0: Ну вот как раз,
1: Александр, да, мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и прежде всего не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания, Конечно. И там уже недорогого пункта питания, вагонов, ресторанов или, как мы уже говорили, вагонных столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
0: И даже, в общем-то, по частям. Ну, вот так, тут еще-то, знаешь, вопросы, интересный да? вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я, Кирилл, не хотел сразу, вопрос, да. я не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но

0: в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно. Все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но тем не менее так. Будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
1: То есть можно взять какую-то, скажем, маленькую ручную кладь, только, конечно, не до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
0: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное вот вам спасибо, приятно, да, что вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порок есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, так. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, Надежда.
1: Да, не без иронии. Конечно.
0: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем потерпеть, скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
1: Но мы же не космонавты все-таки.
0: Конечно.
1: ФВ, физиологическая выдержка, у нас не может быть как у космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
0: называемого. Да!
1: То есть, чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно,
0: Безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, гуманно все-таки. Хотя, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен. Все-таки вы, наконец-то, вот задумаетесь, и глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте 5 раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
1: да,
0: если
1: конечно,
0: ты не против.
1: Конечно, конечно, да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ваш Вазелина.
0: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
1: Да, но... Тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
0: Может быть. Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Но сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
1: С удовольствием.
0: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу вазелина. Я хотел сказать...
1: Что это была не ошибка, да?
0: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
1: Это и так делается, в общем-то.
0: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, защитить.
1: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что как бы телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
0: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
0: Доброй ночи.
4: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
1: Спасибо большое.
0: Вам также, конечно же, конечно.
4: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
1: Ну, это, скажем так, проект, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом,
4: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости или...
1: Мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
4: А смертельный случай был?
1: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик. И бывали смертельные исходы, слава богу, их немного, но в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
0: Если не брать в расчет откидную еще.
1: Будет
0: для любимцев.
4: И вот еще по поводу других поводов.
1: Да.
4: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятать по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
0: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
4: Ну, что-то типа того.
0: Понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в... я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите. Чья в этом вина? Только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем...
1: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
0: конечно,
1: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
0: Конечно. Я даже, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора. А здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Тут опять же про килевую систему. Мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному звонкам.
1: Да, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
0: Конечно.
1: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне важно.
0: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
5: Во-первых, с праздником вас.
0: Вас так.
1: Спасибо большое.
5: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что нет салюта в этот день. Вот. У меня, два вопроса. Может ли пассажир, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, скорость, допустим. То есть он какие-то изменит скорость. И второй вопрос. Я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. Можно ли какой-то спортзал, повесить канат, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
1: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды. Многие хотят порулить, дайте порулить. И существует практика частных поездов. Это, как правило, поезда с одним, с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов. Да. Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, честно, по-моему, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
6: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, тотальной коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
1: деньги.
6: Знаешь,
1: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я спою, да. Понимаешь? Вот
6: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
1: Ну, мы немножко отвлекаемся.
6: Да, не будем о музыке. Да, так вот, Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах 2-спальные места. Очень, кстати,
1: вопрос,
6: Кирилл.
1: Вопрос,
6: я предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
1: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая 2-спальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена, да, либо на коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
6: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал, договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен 2-спальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
1: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о 2-спальных вагонах,
6: да,
1: то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки. То есть, это все-таки дело очень интимное, и поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
6: Безусловно, безусловно. Еще, видимо, телефонный звонок.
1: Да, конечно, конечно.
6: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые вообще музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
1: Во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ, то есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя, то есть для тех, кто очень любит музыку, то есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
6: трястись,
1: так,
6: говорят.
1: Трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
6: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав, вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это те, к тем относится, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты, многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот, на самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
1: скажем так, примерить, да?
6: Конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
1: Да, конечно.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте,
7: Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
1: Спасибо. Как вас зовут?
7: Дмитрий,
1: спасибо большое.
7: Измар, я вот по поводу чего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
1: Конечно.
7: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
1: Совершенно справедливо. Вот. Я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона.
6: Да,
1: и Саша,
6: да,
1: так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходит у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям как
6: профессиональные,
1: вот просто,
6: профессиональные,
1: да,
6: споры, да.
1: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, хочу, пожалуйста, да, конечно.
7: Да, вот. Ну, да, это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
6: В смысле, там, что купе?
7: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот, да, вы говорите, вот вагон-ресторан, да, вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, в Государственной Думе это уже сделали. А ведь же, а я бы вообще бы на станциях, чтобы кушать, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал его все-таки на станциях.
1: Это правильно. Эта тема обсуждалась, были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит, да, рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективно, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуем. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
7: Надо делать биотуалеты в вагонах.
1: Тоже вопрос спорный.
7: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
1: Но мы уже так говорили об этих уборщиках.
6: Да. Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
1: Может быть, поздно можно.
6: Да,
1: поздно,
6: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
1: Ну, да, ты прав.
6: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем нашим клиентам, да.
1: Ну, Это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
6: Конечно.
1: Это,
6: конечно.
1: Вот естественно, когда мы просыпаемся, и невозможно выключить радио, которое играет подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься, и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
6: звуки,
1: аккорды.
6: Да.
1: Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах мы придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
6: самые звуки.
1: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
6: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет или там такой-то артист выступает. Либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть как тебе эта вот идея?
1: Да,
6: если нужна тишина, можно не...
1: Да. Мне кажется, что в этой связи вот мы разрабатывали этот план. Не принят он, к сожалению, пока.
6: Не принят,
1: это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка. Это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют. Естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные, можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там потанцевать, можно даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
6: Да.
1: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры, огурцы, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
6: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена и только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
1: Можно послушать,
6: телефонный звонок. Безусловно.
8: Телефон прямого эфира 203-19-22.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
9: Алло.
6: Да, говорите.
1: Доброй ночи.
9: С праздником, Кирилл.
1: Спасибо. Как вас зовут?
9: Меня Александр.
1: Александр, спасибо.
9: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
6: Да, ну...
9: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
6: Спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
1: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он.
6: Да,
1: наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем. Да. Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Ну, как бы это неправильно. И потом это не... Ну, я даже не представляю. Вы можете себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают,
6: да,
1: в огромное,
6: нет, конечно,
1: количество,
6: это,
1: что-то развешивается?
6: Это из серии «Проходи, сказка». Безусловно. Безусловно.
1: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
6: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться. Значит, ситуация в том, уважаемые, что... что эта мера с досмотром, она не будет вечной. А мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, таким, ну, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
1: Кто-то просто может не согласиться, мол, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все, да, двигались, да, там, да, и так далее, к некой великой цели, и могли там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов,
6: конечно,
1: культуры потребления пищи и... железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых шесть, ну, там, в зависимости от длины состава, но в среднем шесть вагонов-ресторанов.
6: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмен веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
1: Но я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе, как это бывает в гостиницах, своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения, но я думаю, что как бы эта поправка принята не будет, поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки принесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции. То есть вы не доезжаете до пункта назначения.
6: Совершенно, совершенно правильно. Так, вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены, и на нее данный закон, он как на зубные щетки, мыло, не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть не одна связка, как раньше, помнишь, клубцы, да, хлопцы носили на шее, да, там коржики,
1: рулоны, да, как бублики.
6: А будет действительно какая-то, ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
1: в багаж.
6: В багаж. Это, за это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
1: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
6: И потом выгрузить.
1: Ну да.
6: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, здравствуйте.
8: Доброй ночи. В связи с тем, что, значит, проблема питания, угу, у нас имеет сегодня такой широкий резонанс,
10: Да.
11: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А, значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров были замечены пьяными непосредственно на месте работы. А вот. И у меня вот, значит, такой вопрос. В последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть суббота на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
10: Я понял. Спасибо. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, я... Ну, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди, не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
1: Не, ну просто...
10: Она-то не формулирует конченое.
1: Ну, я бы не стал так говорить.
10: Ну, извини, не, но она
1: просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
10: Да.
1: В силу просто временных вот...
10: Континуумов.
1: Временных, да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
10: Да.
1: Да, не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
10: Конечно.
1: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
10: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
1: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
10: да.
1: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
10: Ну, свои
1: сложно,
10: недостатки.
1: Да, свои недостатки, с этим бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, то и имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, ну, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
10: Да, еще мне бы хотелось... А вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас. Так. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
1: Особо шевелюристых пассажиров.
10: Ну да, если он типа, дескать, да, чересчур уже такой.
1: Ну, это опять-таки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск. Ну, не совсем ответственно, да, поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще, ну, вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться...
1: К зиме, для... прошу прощения, к зиме, ты сказал к земле.
0: О, прошу прощения, конечно, к зиме. Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняются. Выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что, соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том,
0: можно.
1: Что надо делать,
0: как
1: можно
0: делать. Молча делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это, такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. У нас железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю и вот осью колесной пары, он там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама
1: только
0: приемников.
1: Да, рамы
0: только
1: приемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная жидкость.
1: Так называемая противогололедная жидкость.
0: Да, ну мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И но вот для защиты полоза сложно. От прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. Да. Так называемых, внимательно, вот тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантах. Ну, конечно. Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадиевый литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена ну где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, где можно, типа шутки такой, как, где можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые температуры, да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы, мехоодувные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется сейчас пока. Это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов. А в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот. И в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температур как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, ситуация, да, да. Ну, соответственно, если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень хороший вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районные библиотеки? Библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать. Если вы проходите
0: наоборот,
1: в вагон,
0: будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
2: Татьяна Михайловна из Москвы. Я по поводу первого вопроса.
0: Угу.
2: Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно. Вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо. Вот
2: вы
0: представьте...
2: все-таки оставить вагоны частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, а не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А
0: вообще.
2: С ребенком как?
0: с ребенком. Они надо вести ребенка.
2: А как вы ребенка? Думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно.
2: Должен безусловно. Быть детское питание, должно быть.
0: Так мы об этом и говорили,
3: мы уже об этом же
0: будет.
3: Говорили, что это будет.
0: Ну, будет, знаете, даже диетический вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь есть.
3: Хорошо, хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать за... курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
3: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз. На разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
3: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз... все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу со скучным видом в загаженном с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее, я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть. Ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
3: Да, да, да. Я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей. Вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
4: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
3: Вы видите, там сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
3: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо, вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то ну, не совсем столь ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
3: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да,
3: проблема будет решена, пожалуйста. Конечно, делайте, что конечно. Хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: как ходоки,
3: на самолетах.
0: Как
3: да,
0: ходоки, да.
3: 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
3: можно так сделать.
0: За спиной везите.
3: Поэтому, что-то а что-то да. Там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога, невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что проблема питания будет решена, но там какие-то копейки будут, значит, идти в госбюджет, и на них будет существовать дорога за счет потребления пищи. Люди
0: да,
3: как бы, ну,
0: да. и будут находиться в гигиенических условиях. В конце концов, давайте дойдем до того, что и в метро начнем, в конце концов, жрать с колен.
3: Да, давайте входить в метро, и там будем ехать по окружной...
0: Да, на работу, кольцу, и на похороны, да. жрать, кормить маленьких детей еще. Что-то как-то мы разволновались.
3: Нет, ну, просто хочется, да. Скажем так, не то, что там по-хорошему, но хочется нормальным, спокойным,
0: цивилизованным
3: языком, цивилизованным, да, образом объяснить, что мы делаем благо. Вместо этого получается как...
0: Да. Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Вася Солнцевский.
0: Да, добрый день.
3: Добрый день, да.
5: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны и столовые.
0: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку и яичко. Никто не будет отбирать.
3: Шаурму.
0: Шаурму. Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного. Смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
3: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
0: Конечно.
3: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
0: конечно,
3: к сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать — это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо,
0: конечно,
3: этих случаев не избежать.
0: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит. Тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция. Значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
3: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение много времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
0: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о... собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
3: Потому чтобы он был подвижным.
0: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А я хотел узнать, а если я только кофейный употребляю?
0: Что еще что? Раз?
6: Кофейный чистый.
3: Консервы?
6: Кошерные.
0: Ну, это если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать. Вот, либо за... То есть, ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне, ресторане, поезд, на котором потенциально собирается куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол. в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло.
8: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
7: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
0: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
7: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
0: Да мы с вами тоже.
7: Да, вы тоже. Я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании, да. А вот о гигиене. Ни разу, вот я 2 часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в поездах. Какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я...

0: Правильно. Утром встаешь, уже вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели, а у нас бардак.
1: Ну вот, ну вот и ездите в Эстонию.
0: Да, я живу в Москве. Зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
2: А, понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
0: Вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
2: Понятно.
0: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
2: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Эти законы, да, да, да. Действительно, только что позвонивший, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится вот на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом, а если еще и придется платить деньги за... как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
2: 13
1: да,
2: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
2: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
2: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения. Просто
2: ничего,
1: такой момент.
2: Ничего, ничего, конечно, это...
1: момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению с, вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с... там, с ну, то есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь тоже, должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
2: Конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
2: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это... Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают, люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся как бы, по поводу того же самого питания,
2: да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, очень не совсем уместно, по-моему.
2: Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах и ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, унт, яичка,

0: инкуб заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета, из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттеджем новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
0: Кирилл, я же могу себе позволить раз пофантазировать,
1: да,
0: тоже.
1: Да, немножко. Но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это, да, повышение цен на билеты, глобальное, повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
0: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно, на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно, что вы тогда будете делать?
0: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь. Да, конечно. Хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Я в радиостанцию звоню.
0: Безусловно.
1: Это мы.
2: Да. Не понял.
0: Да, говорите.
2: Так это прямой эфир сейчас?
0: Безусловно, вы в прямом эфире.
2: Очень приятно.
0: Да.
2: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
0: Угу.
2: И крайне возмущен.
0: Да.
2: Возмущен следующим. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
0: Угу.
2: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены.
0: Угу.
2: Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать.
0: Угу.
2: Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
0: Понятно.
2: Вот давайте
0: понятно.
2: Их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
0: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унта яичка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курушки унта яичка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, вот яичками, в присутствии таких же персонажей, как они сами. Да, мы ничего не имеем против курушки, яичка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да, по всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яишком, понимаете?
0: Это раз. И два, неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курушки, унт, яишка... Извините, я болею, задумываются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот, и тем самым вот пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек и яичек, да, собственно, вот, приготовление в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, он яичко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся. Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволили...
0: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, да. Топка.
1: Так называемая, да, топка.
0: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев, и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с опущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
0: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, унткеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
0: Водяных баков особо. Сливных устройствах, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить ото льда все детали токоприемников и опорный изолятор, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну, вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных, конечно, узлов и системы, да, их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
0: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
0: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то? С мыслью, такой с брезгливой мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно говорить, не стоит. Просто вопрос отопления.
0: отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый час или полчаса, понимаете? Если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать только приемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым. Потому что если она застынет, то шарнирам, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники, то есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев, поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да. В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да. А может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
0: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
0: Ну, тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Это снова Вася. Вот.
0: Да.
4: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде какой-то вот эксессионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, а вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Угу. Очень хороший вопрос, да.
4: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
0: Да, конечно.
4: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, когда будет человек уходить из поезда?
0: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется, вопрос это пока не рассматривается.
0: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах какой-то типа вагон-библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот как бы комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так. После окончания поездки,
0: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд – наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то вот, назовем это так, подаркам, да? Я думаю, вы понимаете это, да? следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи.
0: Это
2: Дмитрий Зеленоградский.
0: Да, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
0: Безусловно.
2: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
0: Да.
2: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что, в общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то нежелательное. Что-то светское, типа обычного поезда.
0: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень
2: что уже
1: необычно.
2: В Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена милиция.
0: Понятно, понятно. А в принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
0: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
0: Страшно
1: очень,
0: становится.
1: Да, да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
0: Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные
1: да,
0: носки?
1: Да, да, да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию. Не более двух человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно,
0: да, да, да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет. Но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
0: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я как человек, безусловно, старый.
0: Да.
5: Вот, значит, возмущен то, что облегчиться можно во время движения поезда.
0: Конечно.
5: А не на стоянке. Вот
0: да.
5: Объясните, может быть, наоборот как-то сделать, что облегчиться можно и... так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой ассенизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла ассенизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, он-то прочие дела, он-то Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с... топливом.
1: Чтобы разматический случай.
0: Да.
1: Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе.
0: Да, было.
1: После этого было решено в общем-то, прекратить подобные эксперименты,
0: да, да,
1: как издевательские.
0: Да, конечно, конечно. Ну, остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный звонок.
1: Да, с удовольствием.
0: Сейчас, что тут у нас? Так.
1: Сообщение на пейджер?
0: Да, тут, значит... В холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
1: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие... средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
0: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
6: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь с таких вагонов?
1: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это да, город, да. Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция, поэтому...
6: Да, здесь, я подозревал, что так и будет.
1: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Масса Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать,
6: да,
1: понимаете?
6: Вот в такой ситуации,
1: да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
6: массовый,
1: да,
6: не будет.
1: Навряд ли, да, но давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже. Знаете?
0: Да, да.
6: Понятно.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Очень вам. Интересный вопрос. Спасибо.
0: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонка, звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии и так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
1: Спасибо, Саша.
0: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
1: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
0: Это было сильно.
7: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть. Обязательно прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И в гостях у нашей программы сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Он же потомственный ученый. Дело в том, что по утверждению генетических дерев, произрастающих в разных библиотеках и институтах всего мира, родственники Добрыни-Кремезного — это такие замечательные люди, как, например, голландский известный врач Аганес Вир, который активно участвовал в охоте на ведьм, но только по другую сторону баррикад. То есть он был за ведьм, но он не ведьмовал сам, а просто был за ведьм. Ну, скажем так, он был против тех, кто был против ведьм, понимаете? И я с радостью представляю Святослава Романовича на студии. Здравствуйте, Святослав Романович.
1: Доброй ночи.
0: Сразу нужно, видимо, нашим уважаемым радиослушателям сказать, что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о сновидениях, о их природе и о том, каким образом их лучше толковать. Дело в том, что огромное количество старых сонников, они были, скажем так, написаны на основе каких-то, ну, скажем так,
1: субъективных, это в основном.
0: Да, субъективных ощущений их авторов. Так я вот, например, перелистал, готовясь к сегодняшней нашей программе, огромное количество подобных произведений. В частности, вот выпущено в Минске, в университете.
1: Но самое грустное во всех этих бумажных изданиях — это то, что вы не увидите авторства.
0: Нет,
1: как,
0: ну,
1: правило,
0: вот здесь
1: там
0: есть, например,
1: ООО или ООО.
0: Нет, здесь вот составитель ЗГ Демешко, художник СВ Болинок, к примеру. Я не хочу сказать, что это плохой, в общем-то, сонник, но, к примеру, да, сейчас я вот, ну, один из примеров, например, граб, не гроб, а граб. Видеть во сне граб к спокойному отдыху вместе с любимым человеком, граб, сбрасывающий листик, чувство неуверенности в себе, нестабильности финансовых дел, нарушение родственных связей. То есть, в принципе, я уверен, что мало кто из неспециалистов знает вообще о существовании дерева граба. А если кто и знает, если оно вдруг кому-то и приснится, то вряд ли у него будет ассоциативный ряд.
1: Дело в том, что грабом называют на самом деле вековой дуб. Это просто белорусское название. А что касается тезиса о том, что действительно в настоящее время такие исконно присущие миру человека вещи, как гравюра, графин и, так сказать, тому подобные, или такие природные явления, как гроза, чистый апрельский дождик, они со временем теряют актуальность и подчас даже забываются современными людьми. На смену этим понятиям и природным явлениям приходят такие вещи, как баночка пепси-кола или же клавиатура современного компьютера.
0: Или, скажем, педаль сцепления джипса Широкин.
1: Безусловно. И вот я поставил перед собой цель еще в конце 70-х годов пересмотреть те сонники, которые были к тому моменту, и вообще, так сказать, пересмотреть отношение человека к сновидению вот современных материалистических позиций, поскольку все вот эти сонники, о которых мы с вами только что говорили, они все-таки под собой не несут никакой научной основы, а составлены целиком как бы на интуиции, а подчас и на злом, не побоюсь этого слова, умысле, составителей.
0: Индивидуумов, да. Ну, ведь известно, что, скажем, вера в пророческое какое-то значение сновидений была достоянием не только суеверной толпы, а, в общем-то, и величайшие человеческие гении посвятили много достаточно труда для разъяснения каких-то таинственных явлений сна. Но тут нужно помнить, что наука всегда пользовалась предрассудками и суевериями своего народа, дабы, отыскав в этих предрассудках какую-то там, ну, долю истины, дать ей надлежащее научное объяснение. Ну, безусловно. К примеру, там колесо ты проколол неспроста, потому что соседний рыжий пацан с укороченной рукой подложил тебе ту дощечку, в которую был вбит гвоздь, и он засранец. Исходя из этого, уже человек начинает просто ненавидеть всех рыжих и пацанов с укороченных рукой, живущих по соседству с дощечками.
1: И более того, опровергнуть с материалистических позиций термин «засранец» он не может.
0: Конечно. А термин, тем не менее, отпечатывается.
1: Имеет право на жизнь.
0: Ну, безусловно. Кстати, мало-помалу в уме вот такого человека, который ну, легко восприимчив к подобного рода, вот, ну, скажем так, врачеванию, словесному врачеванию, да, вот в его уме складывалась и уже идея, скажем, различия двух этих индивидуальностей. То есть одно тело он считал какой-то постоянной такой величиной, а другую непостоянной летучей, знаешь. То есть вот последнее представление о душе, там, или о духе, как там, о элементе, скажем, летучем, летающем там с крылами, и легло, к сожалению, в основу человеческого мировоззрения. Это, в принципе, я высказываю мнение даже не свое, я сторонник в этом случае, сторонник теории Кристиана Тмазея, известного вам прусского правоведа, я это целиком изучил.
1: Можно так сказать, это один из первых, ну, околонаучных...
0: Ну, первый просто. Да, просто первый. Другое дело, что впервые была его жена Жанна Тмазей, с которой они потом разошлись как раз на почве вот крылатости. Крылатости души.
1: Поскольку,
0: и он ее сдал.
1: Трактовал-то он сны жены.
0: Ну, да, но он-то ее сдал, и в результате она была... В общем, четвертована, зачем сожжена, мученическая смерть. Ну, хорошо, кстати, что женщине были уже под 60, она дальше...
1: С вами относительно того, что она была четвертована.
0: Ну, извините, я разгорячился немножко.
1: Ничего. Тема действительно животрепещущая.
0: Да, безусловно.
1: И, что касается сдал, вы в этом правы, потому что в то время, когда уважаемый Тмазей, так сказать, в расцвете своих лет находился, это именно период с 1480 по 1520 годы, практиковалась в Европе такая система, как обмен и возврат жен. То есть он ее действительно... Существовали конторы, в которых можно было за небольшую плату взять себе в аренду жену, так сказать, и после какого-то времяпровождения с ней ее обратно сдать. То есть своего рода такая обменная тара была. Но все-таки вернемся, давайте, к толкованию снов. Действительно, человечество, ну, даже, наверное, с самых древнейших времен... уделяла внимание тому,
0: к чему
1: тому
0: это?
1: Явлению, да, что вот существовала как бы реальная жизнь, в которой люди в светлое время суток жили, и существовала как бы такая, так сказать, жизнь, которая была подчас даже ярче и необычнее, и впечатления были острее. Та часть жизни, которую мы, современные ученые, именуем сном. Что же касается того, как именно первобытные и, так сказать, в средние века люди трактовали сны, то действительно далеко ходить не надо, достаточно в ближайшем книжном магазине купить так называемый сонник за небольшую плату, и вы, в общем-то, увидите там взгляд древнего человека на явление природы.
0: То вернее, есть... даже я извиняюсь, что перебиваю вас, уважаемый Добрыня, не взгляд первобытного человека, а взгляд составителей этой книжки.
1: Да,
0: да. Так скажем, препарированный.
1: Весомое уточнение, прошу прощения. Важно.
0: Кстати, вот давайте все-таки немножко уточним. Дело в том, что по утверждению Лока, к примеру,
1: да,
0: известного достаточно ученого, которого обвинили в свое время в алхимии и четвертовали, душа, говорит четвертованный, бодрствует только тогда, когда что-то воспринимает. Ну вот, к примеру, сейчас я воспринимаю вас, соответственно, моя душа, она бодрствует. Если я сплю, то это уже как бы говорит...
1: Но нельзя сказать, согласитесь, что когда вы спите, вы меня не воспринимаете. Ведь были случаи, когда я снился. Не далее, скажем, как на прошлой неделе ко мне пришла моя сотрудница с утром на работу с криком: «Уважаемый мой Добрыня, я вас видела сегодня ночью. И мы с вами занимались чуть ли не сексом, понимаете?
0: То есть... А вот давайте попробуем. Вот вы же наверняка пытались как-то эту сотрудницу... Вообще у вас было что-то с ней или нет? Вот прямо вопрос, прямо скажем, не в бровь, а в глаз.
1: Ну, что, во-первых, подразумевать под словом «было ли что-нибудь»? Конечно, пару раз я помогал ей.
0: Ну, понятно. Ну, пару раз это вполне достаточно. Может быть, бедная женщина, как бы...
1: Нет, ну, самое смешное,
0: что... Возраст интересен, узнать.
1: Мой?
0: Да и ваш тоже, кстати.
1: Ну, мне 60, вот скоро будет.
0: Молодо выглядите, кстати.
1: А ей...
0: Ну-ка, дайте-ка я пожму вашу руку, кто сильнее. Так-так.
1: 41.
0: Так, ну-ка, так. Ну, о, да, так вы мощно.
1: Тоже хватка.
0: Ну, да. Дело в том, что я, в общем, достаточно мощно прыгаю по этим канатам развешенным у нас здесь в коридоре. Вы думаете, зачем их развесили? Специально, чтобы наши сотрудники после каких-то политических заседаний, туда же политическая радиостанция, приходит много политических деятелей. Вот, все,
1: кстати, сны политиков — это очень интересно.
0: Тоже интересно, да.
1: Проблема,
0: и мы сейчас по этим канатам как-то хоть немножко порезвиться, понимаете?
1: Ну, это законное желание, потому что мною, например, нами было установлено,
0: что... Вот с этой сотрудницей, я знаю, что вы с ней написали даже диссертацию.
1: Нет, я без всяких задних мыслей.
0: Просто ну, действительно, нужно сказать, что...
1: действительно симпатичная
0: женщина. Нет, ну подождите, нужно... Женщина 18 лет. Ей, ну ладно,
1: сотрудница. Сейчас же женщина уже.
0: После двух-то раз, конечно, она женщина.
1: Так нет, ну давайте все-таки...
0: Давайте вернемся да. к нашей теме.
1: Так вот, да. Что я хотел как бы в введении своем в тему сегодняшнюю.
0: Все-таки нашу. Я хотел бы вот узнать о вашем отношении к идеям Локка. Потому что, кстати, они ведь свое подтверждение находят вот, в физиологической психологии. Мы, кстати, Лудвиг, там, Герман, Бинц и брат Обанц, они все, в общем-то...
1: Шпренгер об этом, собственно, говорил еще.
0: Так они все с Локком и тут смычки. То есть, скажем так, это бурлаки одной мощной идеи.
1: Нет, вот... ну, а в науке это описывается как теория Лока-Шпренгера. То есть это как бы существует даже формула. Дело в том, что... Вернее, не формула, а теорема Лока-Шпренгера. Но дело в том, что на сегодняшний день никто не доказал, так сказать. Поэтому она... Одна из тех теорем, которые как бы являются недоказанными.
0: А никто не доказал, поскольку Лок был четвертован. И никто из них, вот из Лудвиг, Бинца и брата Обанца, никто даже... В тот момент все были в отъезде. То есть, понимаете ли, тут не эти Лока четвертуют. Вот, а эти все, понимаете ли, в отъезде.
1: Ну, естественно, не всем приятно, когда четвертуют на твоих глазах твоего единомышленника. Но давайте все-таки поговорим, да.
0: Да.
1: Значит, о том все-таки, как же
0: кстати, человек... извините, я должен напомнить телефон 203-19-22, телефон сегодня в нашей студии. Напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, человек, который, скажем, просто толкует сны. Вот, потом сны ученый, профессор психоаналитик.
1: С научной
0: точки зрения. Да. Даже вот, например, если вам приснится сотовая сопля, это очень частые сны. Дело в том, что нам звонят очень многие наши радиослушатели. Приходят, да, и говорят, что снится сотовый телефон. Причем, как правило, ведь эти сны снятся людям, у которых нет его.
1: А объясняется все очень просто. Вот этот как раз конкретный пример, который говорит о том, как вредны сотовые телефоны вообще и какое пагубное влияние они оказывают на тех людей, не обладателей, а тех, кто находится рядом.
0: Дело в том, что
1: вот эти сны, как раз мы проводили статистику и специальные эксперименты и выяснили, что вот эти сны снятся тем людям, по соседству с которыми живут обладатели этих сотовых телефонов, и в момент сна, так сказать, испытуемых, вот те самые соседи пользуются своими аппаратами для связи, и достаточно 2-3-минутного разговора, чтобы вызвать, поскольку передатчики трубки достаточно мощные, и чтобы вызвать достаточно 2 минут, чтобы вызвать вот ассоциацию, так сказать, телефона во сне. Вообще есть в нашем институте есть отдел, который занимается моделированием снов. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем по заказу клиента обеспечить ему те или иные сновидения. Вот. Ну, правда, пока
0: Ну, понятно, что
1: спектр
0: не
1: всем, как бы.
0: Вы знаете, дело ограничен. В том, что вот Георгий Романович Белограй, пенсионер, в своем письме в адрес программы Монмаранси, тоже, кстати, речь идет именно о мобильной сотовой связи, он очень жалуется, что практически, ну, уже вот чуть ли не неделю ему снится, что вот он как ложится спать, как засыпает, так он начинает вести разговор по сотовому телефону и продолжает этот разговор, причем, как он пишет, о какой-то ерунде, которая не запоминается, но очень муторный, длинный этот разговор, который кончается только к утру. Вот здесь мне бы хотелось поинтересоваться,
1: что
0: у вас
1: ждет
0: Святослав Романович? Да что ждет его уже поздно? Дело в том, что последнее пришедшее письмо, значит, от него было, ну, скажем так, последним. То есть, к сожалению, старикашка, извините.
1: Ну,
0: да,
1: с кем
0: вот
1: не
0: хотелось
1: бывает.
0: Бы, знаете, ваш взгляд. Извините, просто я так волнуюсь. Ну, хороший был, действительно. А мужчина такой, бывший военный. Хотелось бы знать ваш взгляд, уважаемый Святослав Романович, на теорию Канта по этому поводу. Ведь Кант, он замечал, что, дескать, в одну минуту мы можем видеть
1: да.
0: сновидение и там
1: да.
0: целую кучу событий.
1: Да.
0: Может быть,
1: да.
0: вот нашему покойному-то Белограю как раз снилось...
1: Климакс сна. Согласен.
0: Кавец.
1: Наиболее современный подход к теории сновидений, выработанный в нашем институте, он, собственно, заключается в чем? Как только человек перестает в течение минуты, а сон как таковой длится сновидение одно, то есть одно, так сказать, эпизодическое сновидение с конкретными развивающимися событиями в одном русле, они продолжаются не более чем 15-30 секунд. То есть за минуту нормальный человек способен до 4 снов. Видеть.
0: Самых разных.
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: например,
1: и
0: или
1: вот,
0: например за одну минуту он способен видеть сон, который длится, скажем, несколько лет его жизни.
1: Совершенно прожить. С вами согласен.
0: То есть вы все-таки
1: только...
0: придерживаетесь теории Канта.
1: Да-да-да, я хотел бы даже пояснить, что как только сон человека становится однообразным,
0: в смысле?
1: Длительным. Ну,
0: нет,
1: то есть, то
0: давайте его сразу
1: один
0: пояснять,
1: и тот же
0: очень
1: сон
0: многие
1: снится
0: нет.
1: несколько да. дней подряд.
0: Простите, а не, если, например, этот сон вот приснился, ну, к примеру, я, вы знаете, все
1: нет,
0: хочу...
1: если у вас встречается...
0: Нет, у меня все нормально. Нет, за меня вы не волнуйтесь. Сейчас я просто
1: я
0: найду, найду это письмо.
1: Я не об этом.
0: Сейчас письмо. Угу. А, да. Прошу прощения, это не письмо.
1: Телеграмма?
0: Это в частном разговоре с Евгением Федоровичем Гедико. Вы знаете, историк, популяризатор органного исполнительского искусства. А, вот он мне рассказывал, что говорит, знаете, говорит, Саша, мне, говорит, где-то в среднем раз в год снится один и тот же сон, одна и та же территория. Ну, дело в том, что господин Гедико покойный говорит, что это слишком напоминает дежавю. У него и так было постоянно дежавю. Бывало, сидит вот передо мной, вот, пропагандирует искусство. Вдруг как-то замрет, глаза такие стеклянные. А я-то от вас, психологов, научился, как это действовать. У него так пальчиками щелк-щелк, ну, перед глазами. Никакой реакции. По коленке ему тоже. То есть потом он так, Гедике, И, дескать, говорит, у меня, понимаете ли, Сашенька, дежавю было. Ну, и там слово за слово... по столу, и получилось, что, в общем-то, его также мучает и вот это дежавю, которое во сне у него. Причем я вам хочу рассказать, что ему снилось. Ему снился поддон органа, и он, будучи плоским, Гедике воскребал оттуда руками набившихся за многие тысячелетия насекомых, тараканов. Не микро, а тараканов. Ну, тоже микронасекомые.
1: Ну, в общем, да.
0: Макронасекомые, черепахи.
1: Это так называемое явление профессионального сна. То есть,
0: вот.
1: Это сновидение бывает у тех людей, которые довольно продолжительное время занимаются не совсем приятной им работой, но они вынуждены это делать. Это бывает часто у таксистов. Вот им ночью снятся голосующие пассажиры, в котором они с переменным успехом то успевают, то не успевают остановиться. То же самое произошло и с уважаемым Гедики, поскольку органист-то, честно говоря, насколько вот я знаю, из него был
0: никудышный.
1: Вот, естественно.
0: Кстати, извините, пожалуйста, уважаемый Святослав Романович, просто я думаю, многие наши радиослушатели уже сейчас, после смерти Евгения Федоровича Гедики, могут знать некоторые подробности, даже интимные, в этом нет ничего дурного, его физиологического строения. Он, я помню, в разных салонах, будучи в подпитии, очень любил показывать этот фокус. Дело в том, что сам он действительно не играл на органе, в силу одной только причины. Все суставы на пальцах у него гнулись только в обратную сторону. То есть для того, чтобы как-то взять какой-то аккорд, ему приходилось или садиться спиной, или держать руки ладонями вверх, понимаете? И играть вот... это зрелище страшное. Кстати, я ему как-то говорю, это самое... сложите руку в кулак. И получилось, что у него кулак вот все наоборот закатался. То есть я понимаю, что это абсурдно звучит.
1: Нет, но на самом деле...
0: Он очень любил, зато он играл очень хорошо в перекрестную на баяне. Это надо было наблюдать. Одну руку с этой стороны, другую с этой. Не как обычно, понимаете?
1: Дело в том, что надо было... Вы же умалчиваете о том, что баянистов должно было быть трое. То есть двое раздувающих меха, а он непосредственно жал, так сказать, на...
0: Ну, кстати, можно еще открыть одну тайну, что вот тут я немножко о себе, если позволите, скажу, что вот в последнем альбомчике «В имя», вот в песне, где «Бодрые кадрили», проигрыш идет, как раз принимал участие Евгений Федорович Гедикин, он просил об этом не писать. Вот, и я уважил просьбу покойного.
1: Ну, дело в том, что...
0: Да дело плохо, ему просто плохо.
1: Перед смертью предоставилось действительно... было что вспомнить, наверное, старине.
0: Да.
1: Но давайте все-таки немножечко вернемся к сновидениям.
0: А и скажите, пожалуйста, тут подошли непосредственно к... Шеллингу. Шеллинга многие считают, в частности, все вот те же...
1: Вы имеете в виду Генриха?
0: Генриха, да, Генриха Шеллинга и его, кстати, помощника, ассистента Бурдаха. Многие считают их...
1: Бурдах,
0: по-моему. Бурдах, он же был араб. Бурдах. Бурдах.
1: А, вы о его первом помощнике.
0: А у него два было?
1: Да, один немец, один араб.
0: Простите, по-моему, вместе с Бурдахом-то и четвертовали, в общем-то.
1: Ну, нет, но дело в том, что неверная информация, в то время уже начали колесовать. Это уже 16 век наступил.
0: Причем тут нужно рассказать немножко о Шеллинге, ведь он как говорил, что как бы не был, говорит, крепок сон, вот даже до степени так называемого мертвого сна. То есть, когда человек...
1: Да несчастье помогло, даже поговорка такая была. Не был крепок сон, да несчастье помогло, да.
0: Вот, то все равно сильными внешними раздражениями можно разбудить человека. И Шеллинг заставил Бурдаха, чтобы Бурдах гонял его по длинным коридорам Шеллинговского замка. Это, по-моему, суток трое он его гонял. Тот, в конце концов, вырубился без задних ног, буквально прям где бежал, там и упал. Вот. И чтобы проверить эту теорию, собрали, значит, они всех ученых, ну, практически там были все, там и Гамильтон, Ульриц, там, Гартман, даже Шопенгауэр был у него, это было описано.
1: Спектр, да.
0: Да, они все, значит, собрались на трибуне, и он стал его оживлять, вы помните эту историю, пытаться разбудить.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И, в общем, это разбуждение прошло до того, что его и четвертовали. Получилась какая-то парадоксальная ситуация. Он так и не проснулся.
1: Но,
0: представляете, что ему снилось?
1: Дело в том, что они просто...
0: Добрынь, представляете, что снилось вообще? Что снилось Шеллингу, когда вот...
1: А я вам скажу, что ничего не снилось.
0: Почему?
1: Дело в том, что совершенно точно установленный факт, что когда человек испытал чрезмерную нагрузку, то есть занимался тяжелой физической работой вот, довольно продолжительное время, и, что называется, заснул мертвым сном, то в этом-то как раз мертвом сне в 99% случаев не бывает сновидений.
0: Так простите, вы не путаете ли с летаргическим сном? Потому что Шеллинг, он заснул мертвым?
1: Нет,
0: в таком случае...
1: Ну что?
0: А тогда, получается, его теория-то была неверна?
1: Нет, но дело в том, что она верна... в аспекте простого сна, так сказать, суточного. То есть
0: он
1: мы вообще
0: он-то и говорил о мертвом сне.
1: Суточный.
0: Он-то и говорил. Суточный — это щи, простите. Он говорил как? Нет, вы хотите слукавить, Святослав Романович, у нас Добрыня. Дело в том, что Шеллинг говорил, что если человек впадает в любой сон, даже мертвый, суперкрепкий сон, но не летаргический, его можно разбудить достаточно сильным воздействием. То есть
1: да,
0: мы
1: по щекам обычно.
0: По щекам, или вставить там горящую бумагу, как мы делаем вот нашим сотрудникам.
1: Самый надежный способ до литра воды вылить на лицо спящего.
0: Или такую мощную
1: не менее 300 граммов.
0: Клизму можно такую же поставить.
1: Дело
0: сразу
1: в том,
0: бодрить.
1: Что пока вы будете перевертывать, есть шанс, что он до того, как вы, так сказать, навостритесь, уже проснется. Тем более...
0: А, так и наша цель его разбудить? Нет, вы все-таки противоречите сами себе. Давайте по порядку.
1: Нет, мы сейчас
0: вот
1: с вами стойте. Будем же говорить о процессе пробуждения.
0: Безусловно.
1: Это тема
0: нет,
1: отдельная.
0: Нет. Дело в том, что я эту тему вот поднял. Почему? Потому что Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович спрашивает у нас постоянно, наша пенсионерка, радиослушательница заслуженная. У нее 5 значков «Эхо Москвы». И вы хотите оставить ее вопрос без ответа. Она спрашивает, почему Шеллинг, который утверждал, что даже если сон уже
1: в руку,
0: мертвый сон, так называемый мертвый сон, то сильным внешним воздействием, говорил Шеллинг, можно человека разбудить, был не разбужен после того, как был загнан этим бурдахом. И...
1: Ну, они его загнали до физического истощения. Тут уже речь идет не о каком-либо сне. Ведь на самом деле у вас там обозначено в записной книжке, что он 3 дня не спал. На самом-то деле 30.
0: Да не может это быть. 30 дней, тогда бы и бурдах тоже бы... Не добегался.
1: Нет, простите.
0: Дело в том, что
1: он умер непосредственно от истощения. То есть его сон
0: неправда,
1: не смог
0: неправда. Я знаю, что вы не любите Шеллинга.
1: Не люблю Шеллинга.
0: Вы сейчас лукавите. Дело в том, что ЧЕСК присутствовал при этом и делал медицинское освидетельствование. Оно сохранилось в архив.
1: ЧЕСКу нельзя доверять.
0: А Моцли тоже присутствовал. И уже, извините, двух ученых,
1: хорошо.
0: Шеллинг был в тот момент жив и здоров. Он не был дохл, извините, мертв. И все органы функционировали, то есть он просто спал. Причем известно, что Моцли и ЧЕСК, они друг друга
1: Моцли
0: не знали.
1: Моцли, вы меня
0: не
1: убили на повал.
0: Угу.
1: Я так. признал.
0: Ну что теперь сказать?
1: Признал. Но я не признал его правоту. Я признал просто то, что вы меня переубедили. Хотя я все-таки хочу добавить к этому следующее. Что есть вообще процесс, о котором мы с вами сейчас говорим? Это всего-навсего попытка организма восполнить ту затраченную энергию в течение дня, дабы на следующий день человек проснулся обновленным. Так вот, если человек просто выжат как лимон, что как раз и произошло
0: с Шеллингом,
1: то сновидений не будет. И пробуждение мы не можем связывать неудачное пробуждение, то есть неудавшееся пробуждение, с наличием или же отсутствием сновидений. Мы его можем связывать только с тем, что человека, попросту говоря, загнали. Ведь в том случае с Шеллингом описана пена. Пена, как вы знаете, проявляется в двух случаях. Когда человека, так сказать, уездили.
0: Простите, извините, что я вас перебиваю.
1: Или уже когда приступ эпилепсии.
0: Но дело в том, что тут действительно...
1: Кстати,
0: тут я с вами уже соглашусь.
1: Сны эпилептиков.
0: Нет, простите, насчет пены я тут был неправ. Действительно, все это содержится в архивах. То есть
1: на
0: ЧЕСК...
1: самом деле удушение настало от того, что пена засохла просто.
0: Нет, дело в том, что ЧЕСК, он ограничился внешним осмотром. А Моцли, он, в общем-то, раздел Шеллинга и обнаружил, что пена, в общем-то, выходит и из анала, и изо всех, в общем-то, остальных частей тазобедренного сустава.
1: Включая ноздревые,
0: естественно. Но они прочистили это дело, то есть
1: ну,
0: при прослушивании...
1: У трупа-то, конечно, можно прочистить.
0: Извините, но они же производили пульпацию и пальпацию?
1: Нет, это все доказано в документах.
0: Нет.
1: Тогда не было явления видеозаписи, поэтому все эти протоколы и, так сказать, акты о смерти уважаемого Шеллинга, они в какой-то степени могут быть подтасованы. Потом неуважаемые Мотли, которым вы меня, собственно говоря, и сразили, вы вот согласитесь, в его, так сказать, протоколе об осмотре трупа...
0: В их протоколе.
1: В их протоколе осмотра трупа не обозначена причина смерти.
0: Ну...
1: А на самом деле была асфикция. Собственно говоря, захлебнулся своей собственной рвотной массой.
0: То есть вы хотите сказать, что
1: да.
0: Шеллинг был четвертован, уже будучи мертвым?
1: Безусловно.
0: Ну что
1: и
0: же...
1: Это, на это в крайне свидетельствует об этом так называемые трупные пятна.
0: Ну что же, поскольку эти слова звучат из уст потомка голландского врача Ганнеса Вира, я складываю оружие. Сейчас мы ненадолго с вами прервемся, затем продолжим разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, профессор-психоаналитик.

Ну что же, Святослав Романович, мы закончили, в общем-то, с нашим другом, разобрались. Вот я хочу перейти теперь к следующей теме, которую тоже многие наши радиослушатели затрагивают. Это тема трактования снов тогда и нынче. Ведь дело в том, как сказал известный ученый Карпентер, в те времена люди обладали, как ни странно, более серьезным музыкальным образованием. Ну, к примеру, скажем, крестьяне, они как-то сны толковали по-простому. Там, скажем, огурец

0: Куда мы куда? Не возвращаемся ли мы сейчас назад к моркови и к печке? Что на эту тему скажет нам потомок Агана Севира? То бишь вы.
1: Скажу я на это следующее. Раньше прослеживалась такая тенденция. То есть наиболее образованные люди имели наименее окрашенные сновидения. В то же время...
0: Безусловно.
1: В то же время люди, которые имели ограниченные... культурное образование и жизнь которых была однообразна, ну, туда в эту подгруппу входили крестьяне, ремесленники, беженцы, вот. То есть их жизнь была мало насыщена впечатлениями, и, как правило, эти люди даже в лучшие свои времена удалялись от собственного дома не далее, чем на милю.
0: Особенно беженцы.
1: До ближайшей таверны. Да. Так что я хотел сказать?
0: Ничего, продолжайте, не волнуйтесь. Это телефонист, он проверяет.
1: Дело в том, что современный взгляд...
0: связью какие-то проблемы, он сейчас тут делает.
1: Да, потому что хотел бы
0: все... Да-да-да, продолжайте.
1: Да, так вот, что я хотел сказать.
2: Вот тут это самое.
1: Сон, как таковой, является отражением жизни, собственно говоря, индивидуума. И если жизнь достаточно бедна, то... сон, наоборот, богат своими эмоциями, поскольку эмоции человека от природы, они проявляются менее или более в реальном миру. В мире же сновидений эмоции компенсируются. То есть недостаток эмоций, так сказать, в быту человека компенсируется обилием эмоций во сне. Ведь недаром же известный химик Дмитрий Сидорович Менделеев свою таблицу открыл, вернее, увидел во сне. То есть спрашивается, как?
0: Но дело мне, в том, кстати, что
1: Менделеев вот, до этого сна, что, собственно говоря, кажется, видел всего мне, один химический
0: элемент. Мне, кстати,
1: элемент.
0: Кажется, что вот он тут несколько Дмитрий-то Менделеев слукавил.
1: Безусловно.
0: Поскольку наверняка ему задавали вопрос, а как такое могло произойти. Я думаю, что это долгая, длительная разработка этой таблицы.
1: Нет, но Менделеев годами. Вообще до того, как...
0: Это просто, что подстали от него. Типа,
1: да.
0: А приснилось?
1: Нет, на самом деле приснилось. Это, так сказать, подтвержденный факт, потому что первоначально таблица Менделеева состояла из 4 минералов. Туда, значит, входила вода, земля, огонь и, собственно говоря, и воздух.
0: Отец современной психофизики Фехнер, между прочим, утверждает, а
1: Фехнером сложно не согласиться.
0: А вот Фехнер как раз утверждает, что это была полная фальсификация, что Менделееву приснилась вот эта таблица.
1: Но тут мы с вами подходим к такому аспекту, как... подлинность сновидений.
0: Подлинность
1: Дело
0: сновидений.
1: В том, что на сегодняшний день даже
0: вы
1: мне...
0: вы думаете, что, может быть, ему могла присниться матрица?
1: Даже мне.
0: Матрица.
1: Даже мне матрица. Иногда снится матрица.
0: Матрица снится.
1: Безусловно.
0: А уже чем ее заполнить, это дело, так скажем, утра. То есть ты с утра проснулся, я не имею в виду вас. Проснулся
1: вообще...
0: с утра, типа, смотришь матрицу.
1: Нет, я тоже с утра просыпаюсь.
0: Ну, безусловно. Но если во сне приснилась человеку матрица, то уже
1: матрица,
0: после...
1: Матрица рознь.
0: Да, нет, если матрица, скажем... такая, так что вот, в нее можно вместить таблицу Менделеева.
1: Вы совершенно правы. Менделееву приснилось, конечно,
0: не
1: силовое положение,
0: а именно вот коробочка,
1: сама,
0: клеточка.
1: Сама-то, да, так сказать, да, структура да. Геометрическая.
0: Ну вот это и говорит Фехнер.
1: Да. Так я же с самого начала сказал, что с Фехнером не соглашаться, это себе же во вред.
0: Но я заметил искорку такой нелюбви к Аганесу Фехнеру в ваших глазах.
1: Ну, ученые, тем более ученые с большой буквы, всегда ревностно относимся к своим оппонентам. Тем более Фехнер, старина-то, жил, сами помните, когда. Ведь помер он, бедняга, в 910-м. То есть сразу после...
0: Нет, вы имеете в виду, значит, его отца. Это я оговорился. Конечно же, я имею в виду не Агана Фехнера, а Сергея Фехнера.
1: Но он играет на бирже. Сейчас.
0: Я не знаю, может быть, сейчас, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня, до встречи с вами, он считался отцом современной психофизики. Папа. Просто
1: нет,
0: папа. Достаточно
1: нет.
0: сказать...
1: его папа считался отцом современной психофизики.
0: Тогда, в то время.
1: Ваши вычисления
0: в кровать ошибки. А кто сейчас у нас отец современной психофизики? Вот как
1: вы считаете? Добрый Некромизной.
0: Да, ну
1: вы
0: что же у нас
1: услышать другой ответ?
0: Нет, конечно, и не надо, поэтому по поводу извиняйтесь.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Наконец-то мы остановились на абсолютно истинных вещах.
0: Вот

0: Да.
1: Да, теперь все-таки что...
0: Прямо таки вунды ты.
1: Да, теперь все-таки что касается того, как подтвердить или опровергнуть истинность сновидения.
0: Как?
1: Да никак. То есть на сегодняшний день даже мне не удалось разработать методику, которая бы позволяла перевести видение во сне на какой-то цифровой или же магнитный носитель.
0: А, то есть вы имеете в виду запись снов?
1: Да, на сегодняшний день наиболее практикуемым методом является зарисовки со слов, так сказать, индивидуума испытуемого, зарисовки профессиональным художником-мультипликатором картин сна с последующим наложением их, ну, то есть по методу мультфильма и с дальнейшим просмотром. То есть таков... эти зарисовки
0: то есть производилось ли вот в данный момент
1: в течение очень длительного времени, то есть,
0: а потом испытуемый, так да, скажем, просматривал
1: года,
0: и говорил истину,
1: года составляется, значит, раскадровка делается, вот, получается приблизительно 2-3, иногда 5-минутный мультфильм, то есть нарисовывается порядка 10-15 тысяч
0: таких
1: фрагментов,
0: вот рисунков, да.
1: Вот, и иногда по ним мы можем в реальном, так сказать, времени наблюдать эволюцию человека как личности и в то же время выявлять какие-то патологии, потому что, безусловно, я, может быть, сейчас открою некоторую истину.
0: Ничего, ну, ничего.
1: Да, для радиослушателей. Действительно, по снам, в отличие от того, что древние сонники трактовали сны, значит, там, к какому-то...
0: Как попало, собственно.
1: Да, и, значит, они, вся трактовка сводилась к тому, что в будущем вас ждет такое-то или такое-то событие. Мы можем, помимо научной трактовки сновидений, также поставить диагноз человеку на основании анализа его сновидений. То есть, пример такой, вот, например, недавно к нам обратилась девушка, назовем ее девушка М. То есть, ну, дело в том, что я не могу просто называть ее имя.
0: Ну, например, часто встречающееся имя Эмма, она, в общем-то.
1: Да, вот, значит, и с жалобой на то, что ведущие, так сказать, психотерапевты не могут определить, в чем же ее причина ее неврозов.
0: Именно,
1: а дело неврозов. В том, что эти неврозы очень были тяжелыми и подчас вели к задержке физиологических процессов.
0: Извините, а ногти она грызла?
1: Дело в том, что внешние проявления индивидуума — это не моя стезя.
0: Понятно.
1: Вот. Возможно, и грызла. Это лучше спросить у уборщицы нашего института.
0: Ага.
1: Вот. Она обычно выметает то, что остается после клиентов. Да-да. Так вот, значит, путем,
0: вот ничего
1: путем,
0: не значит, потому
1: путем
0: что
1: зарисовки ее сновидений...
0: Что могли и доктора накидать. И...
1: Ну, были случаи.
0: Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а вот известный случай еще из, скажем так, истории эпохи Возрождения. Известный невропатолог, в то время известный невропатолог Гёглинс Джексон, насколько вы знаете, вдруг неожиданно проснувшись, однажды утром резко зарисовал свое сновидение. Это картина, единственная картина Гёглинса, находится она сейчас в Пушкинском музее.
1: Как ни странно,
0: называется она, ну вы знаете, о чем говорится, «Баба
1: безусловно.
0: С кушином».
1: Да, и на сегодняшний день...
0: Нет,
1: одну минуточку.
0: Ну,
1: на сегодняшний
0: да.
1: день это единственное сохранившееся до наших дней изображение Вильгельмина IV.
0: Так вот в том-то и дело, что... Гёглинс, который был...
1: Жил совершенно в другой стране.
0: Жил совершенно в другой стране. Он был известным да. дворянином, да. то есть практически был приближен к норвежскому
1: Фридриху
0: королю,
1: четвертому,
0: к Фридриху IV.
1: Да.
0: Вдруг, через 5 лет после того, как он зарисовал вот эту бабу с кушином...
1: Случайно это обнаружил.
0: И, пожалуйста, они уже муж и жена, и она уже вот...
1: Дело в том, что это вызвало большие гонения.
0: Гонение вызвало.
1: Вот.
0: А потому
1: и
0: что...
1: кончилось дело тем, что до 170 трактователей сновидений были колесованы, двое были, так сказать, потоплены.
0: Один покончил, значит, самоубийством.
1: Да,
0: я знаю.
1: 171. Дело в том, что времена инквизиции вообще достаточно жестокие времена, и то, что не могли объяснить тогдашняя современная наука, естественно, объяснялась как ведьмачество, колдовство и, так сказать, черная магия.
0: То или есть гальваническая возбудимость, кстати,
1: этих людей,
0: что тоже,
1: безусловно. Врачи, тогда врачи еще не родился Энрико Гальвани, поэтому это сейчас мы можем так бросаться терминами гальваничный.
0: Так, извините, сказать, дело в том, что как раз Энрико Гальвани-то его и назвали по, скажем так, имени уже вот
1: ну, да, самого процесса. В данном случае мы сталкиваемся
0: с тем, что, например, Октябрина или Ревмакович.
1: Это как раз первый человек.
0: Но картина Гёгельнса, она же висит как доказательство. И все знают, что она была написана за 8 лет до его встречи с бабой с кувшином.
1: Да.
0: Вот. И именно так он ее встретил, она стоит, понимаете, так, и вот. С кувшином
1: мы плавно,
0: стоит,
1: мы плавно
0: как на картине.
1: Вами, плавно с вами подошли к так называемому эффекту дежавю. Очень многие современные ученые пытаются объяснить этот... Правильно вы сказали.
0: Да.
1: Объяснить это явление тем, что, дескать, происходило это с вашим папой и мамой или вообще в другой жизни. Ничего подобного.
0: Вот смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Смелое утверждение.
1: Ничего подобного. Значит, дело заключается в следующем. Человек запоминает не все сны, которые он видит. И не, сон запоминает, вернее, человек может, разбуженный человек может вспомнить то, что ему снилось вот в последнюю минуту до побудки не позже, чем через 3 минуты. То есть, если человека озадачить сразу по так сказать, пробуждению вопросом, а что же вам, уважаемый, снилось-то? Почему вы, простите, заплевали весь потолок? В течение первых 3 минут он вспомнит, что да, действительно, ему снилась вот та самая тетка. Да. Вот. И, так сказать, это и вызвало такую бурную физиологическую реакцию. А если вы будете спрашивать его по истечении этих 3 минут, то он не вспомнит. Были случаи, что люди не вспоминали даже своего собственного имени.
0: Вы имеете в виду 3 минуты. Это называется, так скажем, межрамье между сном и бодрствованием. Некое такое послесонное распирды, когда человек еще... Вот,
1: называется межпоездной зазор у работников метрополитена.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас не надо долго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор.
1: Хорошо.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня потомственный ученый, профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях. В ближайшее время по телефону 203-19-22 вы сможете задавать ваши вопросы нашему гостю. А пока что мы размышляем о трактовке снов, вернее, о трактовании снов тогда и сейчас. И ведь было еще средний период, период, скажем,
1: трактовия.
0: Да, период гражданских войн, Пуччи-Буччи, это 1812 год, когда по статистике, кстати, эта статистика существует благодаря замечательному ученому Брон Сикару, за что ему большое спасибо, наименьшее количество снов снилось. Вот скажите, пожалуйста, Святослав Романович, почему в момент каких-то наиболее, скажем так, апокалипсисов, массовых клизмов, да, как правило, количество сновидений уменьшается?
1: Ну, объясняется это тем же, собственно, чем и отсутствие сна у работника тяжелого физического труда. То есть настолько богатая картина событий, происходящих перед человеком, что его мозг уже не в состоянии расслабиться и переваривает увиденное за день даже во сне. То есть мозг работает как бы на всос. В то же время сон мы можем назвать явлением как бы выплева. То есть мозг как бы говорит нам сам, дескать, что же ты, какие впечатления-то не хочешь в себя вбирать, приходится мне самому. И вот как раз когда это происходит, то как бы упомянутый мной разговор мозга с обладателем оного, и происходят так называемые кошмары. Ведь кошмары по статистике...
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
0: Так простите, а ведь получается, что вот интересный момент, Святослав Романович, то есть, значит, мозг в данный момент работает на всос. То есть мозг целого поколения, ну, например, в период войны 1812 года, год с лишним, да, работал на всос. Да. Неужели вы считаете или не считаете, вообще как вы в таком случае относитесь к утверждению Майнарта, господина Майнарта, что спустя, если верить теории спирали, да, психоаналитической, психологической спирали, спустя несколько вот витков туда-вперед, например, мы же с вами тоже, скажем так, потомки...
1: Я повоевал,
0: тех,
1: да,
0: кто вот там, да, был, да, вот, что то, что они-то отработали на всос, сейчас мы не получим под видом дежавю на высосе.
1: Нет, дежавю я готов...
0: Я тоже готов,
1: подписаться, но... Подписаться готов.
0: Ну,
1: дежавю — это...
0: Сейчас бумажку надо подать.
1: Да, пожалуйста. Я приготовил ручку. Угу. Дежавю — это воспоминание неожиданное тех явлений, которые пережил именно данный индивидуум. Не кто-то до него... И не сосед его по лестничной клетке, а именно этот человек.
0: А почему
1: дело
0: тогда...
1: в том, что
0: нет,
1: наш
0: нет,
1: мозг...
0: А почему...
1: Нет,
0: а нет,
1: под...
0: а почему...
1: нет, подождите.
0: Да.
1: Наш мозг не всегда в состоянии фиксировать увиденное глазами.
0: Ага.
1: Понимаете? И где-то в глубине наших извилин, в нейронах, фиксируется мимолетная информация, на которую сразу мы не обратили внимания. Но через какое-то время при создании аналогичной ситуации, похожей на ту, что была раньше, мозг неожиданно, поскольку мозг это, примитивно говоря, это как бы средство для подыскивания аналогичных ситуаций. То есть человек ведь что ставит в тупик? Увиденное действительно ему впервые. То есть мы привыкли, допустим, что вот едя на машине, выбегает инспектор с палочкой. Мы уже на него, так сказать, не так особо-то,
0: ну,
1: и
0: да,
1: удивляемся,
0: да,
1: этому,
0: да.
1: Мы наоборот даже скорее ждем его появления,
0: да.
1: И вот как раз в тот момент, если нам, например, на дорогу выбежит, ну, допустим, средневековый динозавр, то есть,
0: или лось лучше,
1: да, это уже существо, так сказать, менее частое на наших дорогах, и это вызовет уже совсем другую реакцию.
0: А
1: даже
0: какую,
1: некоторое,
0: ну,
1: удивление.
0: Вызовет удивление, но не дежавю.
1: Нет, не дежавю. Не, но если,
0: а дежавю...
1: если вы, когда будучи, да, в подростковом возрасте, допустим, ехали на велосипеде, вдруг вам вышла собака соседская, которую вы ни разу до этого не видели, то возможно, что тут будет моделированная такая перекрестная ситуация. То есть, если по модулю взять собаку и лось, в принципе, это одно и то же.
0: Вот. Собака и лось?
1: Да.
0: Вот скажите, Амадей Матвеевич Дохман, кстати, приват-доцент общей терапии нервных болезней, известная вам личность достаточно, в своем...
1: Кто же не знает Дохмана?
0: Да, в своей методичке, которая активно распространяется среди банковских служащих, ну, вообще в среде так называемых новых русских, я очень не люблю этот термин, но тем не менее, он советует, значит, будущим отцам и матерям.
1: Кстати, вот вы напомнили про новых русских. Вот это сейчас реклама идет по телевидению. Mm. Дескать, заплати налоги и спи спокойно. Где человек в имидже нового русского нервно выключает и включает светильник, а жена его с непонимающим видом смотрит. В глазах ее застыл вопрос: «Милый, почему же ты интересуешься не мной, а выключателем?» А диктор сообщает о том, что заплати налоги и все пройдет. На самом деле был взят профессиональный угольщик. То есть шахтер.
0: Простите, который... а какое это имеет отношение к Дохману?
1: А вот как раз прямое самое. Это я хотел сказать просто о том, что у новых русских снов вообще никаких нет.
0: Так
1: и
0: вот
1: поэтому им не свойственно там чего-то там бояться или что-то такое. Был взят шахтер, и действительно, вот он сидел, выключал, просто ему зарплату 3 месяца не платят.
0: Вот, так Дохман утверждает, что будущим состоятельным папам и мамам, скажем, отпрыском богатых семей, которые собираются вступить в брак и родить детей, следует как можно чаще посещать какие-то, скажем, красивые места. Ну, то есть, например, какой-нибудь там горный Алтай, или там, ну, вы понимаете...
1: Ну, тут, понимаете, все это очень субъективно.
0: Слушать хорошую музыку. Значит, Дохман утверждает, что это затем генетически все эти впечатления от увиденного и услышанного генетически перейдут, соответственно, к потомству, и дети уже будут заряжены более, скажем так, позитивной энергией.
1: Ну, позвольте.
0: Простите, я просто к тому хочу сказать, что описывалось во многих книгах, скажем, например, вы знаете, читали вы, естественно, читали сочинение Дюгальда Стюарта?
1: Да.
0: Вот, ну, так это же интересный человек. Вот он же там описывал.
1: Он, кстати, сам намного интереснее, чем свое собственное сочинение.
0: Это. Ну, это да. Но он описывал, что например, брали одну семью будущую без детей и другую. Совершенно где-то из одинаковых слоев. Одних помещали жить, в очень роскошь. Некрасивую местность, в какую-то, да, где там кругом, там, ну, тогда высоток не было, ну, какие-то невзрачные здания, там некрасивые люди специально были подобраны.
1: Коровники.
0: Да-да-да. А других действительно в такой в роскоши, там в Венецию постоянно. Вот все это, значит, они зачинали детей в один приблизительно промежуток времени, и затем уже этих детей отбирали и проводили отдельные исследования. Выяснилось, что, как это ни парадоксально, но вот дети, которые росли среди вот этих вот унылых пейзажей, они были более порочны.
1: Здоровыми.
0: Более порочны. Тем не менее, вот, и более готовы к совершению каких-то преступлений и так далее. То есть Дюгальд Стюарт тут достаточно, в общем-то...
1: А вот я с ним не согласен. Угу. А я даже могу вам в двух словах обрисовать, почему. Потому что вопрос о том, влияет ли бытие на формирование интеллекта грудного младенца, очень спорен.
0: А это речь идет не об интеллекте. То есть,
1: о наклонностях у хозяйства.
0: А, да, безусловно.
1: Но в таком случае...
0: Вы же не интеллектуал, а вы психоаналитик.
1: Как?
0: Нет, ну вы, если бы вы были, скажем, психоинтеллектуаналист, да, психосоматик или там психодиагностик, нет, а вы же психоаналитик, нет, речь идет
1: да,
0: о...
1: Да, безусловно.
0: Ну так что?
1: Что с нашим Дюгальдом? Если подходить к этой, собственно говоря, проблеме с позиции Дюгальда, тогда мы могли бы... Вот ярчайший пример, который я противопоставляю всей этой псевдонаучной школе, такой. А как вы, милые, уважаемые мною оппоненты, ответите на такой вот опыт? А вот зачинают же детей в пробирках. С этим сложно не согласиться.
0: Безусловно.
1: В таком случае дети, зачатые в пробирке, должны были жить в теплицах. Сами подсознательно выбирать себе остекленную среду обитания. Нет,
0: простите.
1: Это уже этого не происходит.
0: Нет, Святослав Романович, вы тут не правы. Дело в том, что в пробирке их зачинают, то есть берут яйцеклетку женщины, которая тоже получала определенные впечатления.
1: Были случаи, когда брали яйцеклетку гориллы, например.
0: Ну, только извините, горилла прыгает среди ветвей, видит всяких красивых птиц и так далее. То есть, неважно момент зачатия, мы же сейчас говорим о...
1: В данном случае в пробирке он совершенно не важен.
0: Потому что он и так не важен.
1: Никто...
0: Он важен, нет, простите.
1: Это господин, с какой стороны посмотреть?
0: Господин Дюгальд-Стюарт утверждает о том, что на дальнейшее развитие, психологическое развитие ребенка зависит впечатление, воспитание, зависит
1: уже с момента, так сказать, вылупа.
0: Да, безусловно. Зависит впечатление зрительные и слуховые, полученные его родителями, папой с мамой.
1: Нет, это опять же к вопросу о пробирке. Нет, папа с мамой имеют непосредственное влияние на то, какова будет нижняя челюсть у младенца, какова будет заволошенность его тела, будет ли он левшой или правшой. А достоверно сказать о том, что будет ли вот непосредственно у этого ребенка, сына, уважаемого всеми человека, или же наоборот, неуважаемого никем мусорщика, преступником или же гением, вопрос очень спорный. И есть, конечно, методика. Я принимал участие в ее разработке.
0: Естественно, потому что она
1: вот методику Дюгальд. Нет, эта методика была в Красноярске 1946 году.
0: А, вот вы имеете в виду того. Ну так это варварские методы.
1: Я же не зря сказал о том, что не всегда яйцеклетка женщины была в пробирке. Бывали случаи, что и... Но не будем об этом. Есть, конечно, методика, с которой, с вероятностью 96% можно определить, кто же вырастет вот из этого. Вот он, видите?
0: Это наша же цель не из того, чтобы кто из этого вот из него вырастет. Подождите, зависит ли все-таки, зависит или нет? Вот мне хотелось просто от вас слышать, да или нет.
1: Да.
0: Ну все, давайте теперь послушаем телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Святослав Романович.
3: Здравствуйте.
2: Здесь у меня созрел такой вопрос по поводу снов. Вот в течение 10 лет я вижу один и тот же сон. Я в свое время служил в Красной Армии. И мало того, в стройбате. И сон такой, что я опять нахожусь в этом же стройбате, вижу опухшие лица прапорщиков, небритые сослуживцев. Ну, опять прапорщики страдают хроническим алкоголизмом. Я им доказываю, что, дескать, я уже послужил, мне тут делать нехрен. А они всячески препятствуют моему уходу оттуда. И... Ну, то есть, куда я не пойду, опять кругом этот полк, казармы...
0: Простите, можно кое-что уточнить у вас? Просто мы со Святославом Романовичем договорились, что, чтобы его не беспокоить этим, некоторые вопросы, так сказать, по ходу дела я буду задавать. Скажите, пожалуйста, ваш возраст?
2: Мне 32 года.
0: То есть 32 года, значит, практически вы уже вот лет 6, да, как демобилизовались? А сколько сейчас?
2: 12.
0: 12. Ну, я просто все всегда делю на два, вы же знаете мою особенность. 12 лет назад, и вам снится до сих пор этот сон.
2: Да-да-да.
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, более тщательно вам ответит, конечно, Святослав Романович Забурник-Кремезной, но я могу вам сказать, у вас тревожит этот сон и мучает, да, безусловно?
2: Да не особо, просто надоело.
0: Надоел, тем более. Значит, вы не относитесь к категории так называемых вечных дембелей, с чем я вас поздравляю. Вот, поскольку если вы все-таки знаете, что этот сон вам постоянно снится, знаете, что он вас тревожит, значит, вы, выпив водки, не бравируете своими армейскими буднями, я надеюсь, и пытаетесь быстрее их забыть.
2: Можно задать встречный вопрос по поводу водки?
0: Да.
2: Во время употребления спиртных напитков ну там дня 3-4 вот так вот бывает. А, то есть потом начинаются не сны, а слайды. Вот слайды. Как трактовать слайды?
0: Спасибо, спасибо вам, спасибо за, за звонок. Ну, Святослав Романович, я, конечно, попытался каким-то сразу. Я дело в том, что только обучаюсь, опять же,
1: ну,
0: по...
1: Ну, для любителей, да, вы неплохие.
0: Ну, простите, я все-таки изучил всего Дюбль де Стюарда, и это
1: ну,
0: мой...
1: Ну, мы же с вами решили о том, что...
0: Что да.
1: Решили, что да.
0: Да.
1: Ну что, вот, что же касается все-таки первого сновидения уважаемого радиослушателя.
0: Вы имеете в виду, а вот как раз армия.
1: Да.
0: Угу.
1: А вы не спросили его, женат он или нет? Потому что такие сны снятся неженатым. И, по всей видимости, из моей практики я могу как это неприскорбно сказать, что подсознательно он настроен на брак с мужчиной. То есть существом одного пола. Поэтому то оттуда есть... идет и прапорщик, и все, так сказать, остальное. Прапорщик в данном случае это завуалированный, так сказать, фаллический символ. Угу. Два, может быть, варианта. Либо же мужчина, так сказать, не очень силен, как мужчина, либо же, наоборот, его гиперсексуальность направлена на субъектов одного с ним пола.
0: Тут дело в том, что я еще вот проявил некоторую непрофессиональность, как ваш ассистент в данном случае, забыв спросить, кто вот наш оппонент по роду деятельности, по-моему...
1: Это не так важно.
0: Ну почему? Дело в том, что вполне возможно, что вот такие будни армейские...
1: Вы думаете,
0: армейские,
1: что это профессиональные...
0: Ну, видимо, какая-то хроническая усталость, и это может привести к полному вообще изнеможению в дальнейшем. То есть что-то такое явно аномальные, то есть ведь вечные дембеля, они же всегда жизнерадостные, здоровые, бодры, очень быстро бегают около института имени Миклуха-Маклая.
1: Но ведь они также и отвратительны, приблизительно настолько же. Все-таки давайте обратимся теперь ко второй части вопроса, относительно слайдовости его сновидений, состояний похмелья. То есть, все-таки надо, вынужденные абстиненции.
0: А то есть, а вы хотите ли связать, уважаемый наш Добрыня, же... вот первое и второе? Потому что мне кажется, что это
1: пока
0: разное.
1: Давайте мы сейчас не будем к этому, к связи к этой обращаться. Дело в том, что налицо так называемый синдром Помье. То есть мы очередной раз с ним столкнулись. Действительно, состояние абстиненции наступает так называемая слайдовость. То есть мозг как таковой перестает и всасывать, и высасывать. Происходит нервное ожидание мозга. Значит, то есть мозг находится в ожидании релаксации. То есть опохмеление, говоря по-русски.
0: То есть уже...
1: То, что происходит, как кажется, человеку с его, значит, вот в данном случае якобы слайдовость, действительно, Помье описал, просто он называл это эффекты фотографической карточки. То есть действительно изображение застывшее, ничего не происходит, просто как картинка какая-то, то есть как фотографический снимок.
0: Ужасно.
1: С чем это связано? То есть в каком бы сильном состоянии опьянения, как бы сильно не чувствовал человек абстинентный синдром, все равно какие-то доли секунды мозг работает. И вот, ну, работает беспорядочно. И в данном случае, значит, мозг сработал на высос, и этот был, вот это вот явление сновидения было настолько кратковременным, что процесс не стал развиваться, а запечатлелся в единственном моменте. Это вот сродни тому, что если закрыть глаза, потом на долю секунды их открыть и тут же опять закрыть, и у вас перед глазами будет как бы застывшая картинка находящегося перед вами. Вот в частности, сейчас у меня застывшая картинка вас.
0: Ну это, да, да. Да, ну слушайте-ка, скажите-ка, пожалуйста, уважаемый наш Кремезной, а вот что касается случая Шпигельбека? Как?
1: Ну, Шпигельбек — это достаточно известный, конечно, я бы даже сказал, маститый немецкий ученый. Вот. Но дело в том, что он отчасти только занимался проблемами психофизическими. Основной упор своих... трудах он ставил, он же был ученый-ракетчик, и на большие деньги, которые давали ему разработке новых систем вооружений, он вел любительскую работу в плане вот человека, который занимался психофизическими проблемами. Дело в том, что у него была больная дочь, Антуанетта Шпигельбек ее звали. Вот. Дело в том, что она страдала редким заболеванием, то есть это была трактальная эпилепсия. Встречается вот на сегодняшний день, по последним исследованиям, на 1 000 000 человек не более 1-2 случаев. Ну, современная медицина не может ничем помочь больному. И вот он, в силу того, что он был достаточно богат, он просто на заключенных, которых поселил в своем особняке, значит, проводил вот некоторые опыты, которые позволили ему так смело
0: себя вести.
1: Да,
0: тут хотел бы, понимаете, что сказать-то?
1: Что, ну, на какую ввиду... цитату его я... ссылаетесь?
0: Нет, я имею в виду... А, на какую цитату? Его известная цитата «Мир вокруг меня — это черно-белая фотография». Дело в том, что...
1: Дело в том, что он дальтоник был. Тут,
0: это во-первых. Но во-вторых, у Шпигельберга это единственный, наверное, в мире человек, у которого был, так сказать, помимо дочери больной плевритом, еще и, собственно, так называемый ПЗ. То есть пернатое зрение или птичье зрение.
1: Я думал, пазухальный зоб, потому что пазухальный зоб это тоже именуется в нашей среде, так сказать, ПЗ, поскольку, ну, вообще многие заболевания так или иначе именуются по первым, так сказать, буквам, потому что... Нет, состояние,
0: дело в том, что вы, кстати, уважаемый Святослав Романович, близки к истине. Пазухальный зоб был развит в дальнейшем, то есть птичье зрение или пернатое зрение, пазухальный зоб в дальнейшем случае ин, то есть или ни, значит, ножное истощение, то есть так называемое
1: ПЛ. Только не истощение, а истоп. То есть
0: да, ПЛ.
1: Ноги стираются до лодыжек.
0: Птичья лапка, так называемая. То есть практически все это привело Шпигельберга, ну, чуть ли не к оперению. То есть это,
1: кстати, ну, у богатых свои причуды. Дело в том, что его доходы позволяют не то что, так сказать, а попросту нарастить на себя все, что хотите. Я знаю, что он проводил опыты по наращиванию отдельных, вернее, по приживлению отдельных частей животных и растений к непосредственно тем заключенным, которые находились вот в его, собственно говоря, на его вилле. А все-таки что же касается его научных трудов о сне, ведь он действительно некоторое время своей научной любительской деятельности уделял сновидениям. Почему? Потому что крайне необычные появления Антуанетты во время сна, то есть такие явления, как сомнобулизм, и сомнобулизм не столько даже классический, то есть хождение при луне по крыше спящего, а такие его проявления, как приготовка ужина спящим.
0: О-о-о.
1: Зарядка аккумуляторов. Был такой случай, то есть Антуанетта как-то под вечер встала, спустилась в гараж и, так сказать, начала манипулировать с аккумуляторами. Дело в том, что при этом была зафиксирована, был зафиксирован сон, то есть она находилась во сне.
0: В состоянии сна, да.
1: И
0: а вот такая
1: ну,
0: тяга...
1: Ее действия были отточены, так сказать.
0: Скажите, а вот такая тяга вообще к какой-то деятельности, связанной с аккумуляторами, она отличается, например, от деятельности, если бы она, к примеру, ну, пошла бы принимать спящую ванну? Или, может быть, это просто лунатизм? Ведь в известном труде «De Suminis», известного уже вам море, который ставил тоже опыты, ну как, не тоже доказано, это тоже, естественно, вы будете оспаривать как ученый, но тем не менее лунатизм и активность физической во время сновидений как бы по разные стороны баррикад. То есть море утверждает, что лунатизм это не есть хождение во время сновидений, а что это... попросту хождение.
1: Ну, известно на сегодняшний день то, что сомнамбулы проявляют свою активность в ночное время исключительно в тех местах и при тех условиях, которые им хорошо знакомы, и выполняют те действия, которые они выполняют в нормальном
0: режиме.
1: Да, в нормальном режиме. То есть,
0: ну вот мы, например, проводили опыты, то есть мы брали некоторых страдающих лунатизмом и перевозили их в незнакомые совершенно местности. Они вставали, вот, несколько раз так типа туда-сюда тыркались и опять спокойно ложились. То есть
1: да. В
0: непривычной для себя обстановке. То есть мы, к примеру, в основном на солдатах мы
1: Самое страшное...
0: мы помещали, например, артиллеристов на место подводников, страдающих как раз вот сомнобализмом, а подводников на место артиллеристов.
1: Это самый верный способ убедиться вот в том, что я сказал выше.
0: Да, да.
1: И наверняка вы заметили, что артиллеристы начали палить, так сказать, из кессонов, а в свою очередь подводники пытались толкнуть пушку в бассейн.
0: Безусловно, то есть происходила какая-то полная чертовщина. Ну, давайте послушаем телефонный звонок
1: 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, кстати, далёк...
1: Не потомственный, а потомственный.
0: Потомственный ученый, предок Романовича. Врач голландец, проигравший войну, Иоганна Свир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый. Это говорите только, пожалуйста, громче.
3: У меня вот вопрос есть, еще претензия к вам небольшая.
1: Давайте.
3: Я звоню из Московской области, поселок Барыгина. Вот я в середине марта приехал на ваш концерт, но почему-то меня не пустили с тачкой. Я не знаю, почему обыкновенная коляска. И вообще, почему так ощупывают на входе? Вот. И вопрос к вашему гостю. Вот такой у меня. Вот могут ли вообще не сниться сны?
1: Да.
3: Мне вот уже несколько дней подряд такое творится.
1: То есть, не могли бы вы пояснить еще раз, то есть вам не снятся сны?
3: Да, вообще.
1: Понятно, спасибо. Сейчас
0: простите.
1: Да, еще.
0: Я хотел спросить, а кем вы работаете?
3: Я?
1: Да.
3: Я работаю на свалке мусора, в общем-то.
1: То есть работа у вас тяжелая физическая, и запахи?
3: Да, очень большой запах у меня.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, что касаемо первого вот вопроса нашего радиослушателя, я, кстати, подозреваю, что на концерт, видимо, может быть, из-за запаха и не пустили сейчас. Но это пусть ни в коем случае вас не обижает как-то, но это мое подозрение. Что касается вообще тачек и других предметов такого рода на концертах и среди массового скопления публики. Дело в том, что вы, наверное, видели, что в том клубе, где происходило выступление, висит табличка, что администрация клуба не несет ответственности за утерянные во время вечеринки вещи. А, в общем-то, увести там какую-то тележку в такой толкучке очень легко. Поэтому вам наверняка предлагали поехать в какую-нибудь камеру хранения любого близлежащего вокзала, сдать ее и вернуться. Вот. Что касается второго вопроса, то Кремезной уже
1: да. Нахмурив
0: брови, готов к ответу.
1: Да, значит, ну, как я уже говорил, тут классический случай, когда человек на своей основной работе слишком сильно, не побоюсь этого слова, вкалывает.
0: Да.
1: Вот. Естественно, если вы будете так сильно перегружаться на рабочем месте, то у вас не то, что сновидение, у вас в конечном итоге и сон пропадет. Вот, поэтому я рекомендую вам, поскольку сон является неотъемлемой частью жизни человека, и более того, человек, не видящий сновидений достаточно продолжительное время, ощущает дискомфорт. Поэтому я рекомендую вам следующий день, завтрашний день провести совершенно трезвым и, допустим, сходить в музей или же в оперу. То есть сменить обычный ритм погрузки мусора в грузовой автомобиль или же, наоборот, выгрузки его на загрузку мозга
0: несколько другой. Простите, Святослав Романович, но здесь... как бы вы даете, конечно, совет как психоаналитик, но вы не трактуете сон. А ведь отсутствие сна — это тоже своего рода сон.
1: Вот, безусловно, во-первых, мы не можем... Я поэтому так и осторожен в своих оценках, поскольку я не уверен на 100% в том, что действительно звонящий не видит сны. Дело в том, что, как я уже говорил, он может их просто не запоминать. Ведь сон, помимо... так сказать, реального, то есть, ну, более-менее проецирующего на реальный мир происходящего во сне, а сны бывают еще такие, вот, подобные изображению на дисплее компьютера, когда не задействована программа, то есть мерцающие звезды, гаснущие. А, это ведь тоже сон, но эта картина настолько непривычна и необычна для человека, что она не откладывается в мозгу. А я, например, с помощью... поскольку я этим достаточно долгое время занимаюсь, я, например, знаю, что мне 3 или 4 раза снилась наша галактика.
0: Это бывает часто, особенно после хорошего...
1: Нет, галактика в смысле галактика. Не в смысле пивная на углу Калининского и Кутузовского проспекта.
0: Нет.
1: Галактика как астрономическая единица.
0: Понятно. Да.
1: О чем я блуждал в мировом пространстве.
0: Ну, сейчас речь не о вас, это, собственно, да. Вот, понимаете, Саваш и Пинель в свое время серьезно спорили.
1: Ну, это саботажники.
0: Ну, в общем, да, и вся их научная деятельность, заметьте, была построена на попытке понять цветные и черно-белые сны. Кстати, как ни странно, цветные сны запоминаются гораздо хуже.
1: Все сны цветные.
0: Но имеется в виду, воспринимаются они как черно-белые порой. Если человек воспринимает их как цветной, он их не запоминает, называется. Поэтому, попросту говоря, естественно, они все черно-белые.
1: Мы называем это скрытым дальтонизмом.
0: А нет, если человек видит все-таки цветной сон, то насколько, на ваш взгляд, это опасно? И правда ли, что он его видит? Или, может быть, в мозгу существует какой-нибудь у него, например,
1: опасности нет. В мозгу действительно существует пара пупырышков.
0: Существует.
1: Даже, я бы сказал, пара другая пупырышков.
0: Пара, имеете в виду, пара другая, то есть 4 пупырышка.
1: Ну, у всех по-разному. У мужчин пупырышков больше, это очевидно.
0: Вы имеете в виду, что, значит,
1: я не хочу обидеть женщин, но это факт.
0: Но пупырчатость, вот, скажем так, мозга в данном случае, она говорит о более, о такой, о восприимчивости мужского населения. То есть дело в том, что, как бы, значит, весь каждый пупырышек — это своего рода антенна, которая улавливает, работает на всос.
1: Часть на всос, часть на высос.
0: А количество пупырей вот этих, само собой, оно как четное, нечетное, или зависит ли оно от расы, индивидуума?
1: Да, от расы, безусловно, зависит. У африканцев мы насчитывали до 5 максимальное пупырей, количество. Вот причем у них максимальное количество бывает только нечетное, у европеоидной расы только четное.
0: А вот 8. Сколько у негроидной расы в таком случае вот из этих 5 пупырей работает на всос, а сколько на высос?
1: У них 1 работает на всос, а 4 работают на высос.
0: Это
1: по
0: максимуму,
1: всех, да. Нет, хорошо, у кого 2 пупыря, там, так сказать...
0: То есть мы же берем, то есть 5 пупырей, это у некоторых.
1: Обычно у вождей.
0: Вот интересно, а выбор вождей в данном случае, вот вы же проводили эти исследования, насколько часто действительно у выбранных вами вождей по 5 или там, пупырей, насколько интуиция в момент выбора сильна, да?
1: Сильна. То есть объясните это вот на сегодняшний день, то есть кроме как того вскрыть черепную коробку у вождя, но это не всегда удается, то есть...
0: Но вы же потом мы закрывали назад и нормально. Обычная трепанация.
1: Понимаете?
0: А у них быстро это проходит. Ладно скрывать. Добрыня.
1: Но какая же жизнь в тропиках без алкоголя? Ведь малярии же.
0: Вот так. Подождите. Скажем так, встречались ли вам афроамериканские женщины с 5 пупырями?
1: Афроамериканские? Нет, афроамериканские — это же синтетическая раса.
0: Просто африканки.
1: Это другой вопрос.
0: Там вы же как Фигаро. Вас же так и зовут. Фигаро, понимаете ли, психоаналитика.
1: Нет, Фигаро нашей академии меня зовут. Да, встречаются. Негритянские женщины, они достаточно... вообще они более восприимчивы, чем наши. что не скажешь о африканских вождях, но африканская вторая половина как бы лучшая.
0: Нет, африканская пупыри — это сколько? Я же вас спрашиваю о количестве пупырей. Вы как-то ушли вот в пространные рассуждения. Один. Меня предупреждали, что вот, говорят,
1: один.
0: Святослав один. Романович Добрыня Кремезной.
1: Я готов расписаться в том, что у африканских женщин один пупырь.
0: Простите, а вот здесь-то я вас и подловлю. А как он, на всос работает или на высос?
1: У женщин все пупыри работают только на всос.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-аналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях.
1: Только я не просто аналитик, я психоаналитик.
0: Психоаналитик, безусловно. Но, в принципе, для нас не интересен ни факт, как говорится, ваша, Святослав Романович, объяснение. Вот по мнению Гали, вы знаете Галю?
1: Да.
0: Вот, она говорит, что причиной указанного нами с вами высшее явление нужно считать то, что одно полушарие может осознавать болезненное состояние другое. То есть Галя говорит, что знала человека, сознавшегося, что он на одной стороне глуп, а на другой очень умен. Вот реально. И когда одна сторона этого человека совершала глупость, то умная половина злилась, но ничего не могла сделать.
1: Ну, это
0: вот из-за этого Галя развелась с ним.
1: Классическое да. объяснение с средневекового преступника.
0: Почему? Галя, она наша с вами, в общем-то...
1: Ну, мы все с вами знаем,
0: ну, в общем,
1: что...
0: да, это не важно.
1: Это
0: что?
1: И сейчас все происходит. Действительно, происходит, у человека да. Реально